от львов одинокую мою. Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи, не умолчи. Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною, да не говорят в сердце своем: «Хорошо, по душе нашей», да не говорят: «Мы поглотили его». Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью. Да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся, желающие правоты моей, и говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему». И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день».

Он со мною везде, на всех путях моих, в тревогах, горестях земных, в борьбе с неправдой и нуждою.

Псалом 35. Начальнику хора. Раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божия пред глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои, бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, не зринуты и не могут встать.

Псалом 36. Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавнующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек.
Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают».

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. В основу его положены происходившие в Советской России действительные события, в которых автор принимал сам участие. Этот диспут показывает крах теории эволюции и открывает величие и мудрость Бога.

Вот мне и разъясни, — попросил Лукич. Кто же вот из них, какая именно природа, научила пчелок такой великой мудрости, до которой даже весь ученый мир еще не дошел, несмотря на все науки? Может, солнце научило? Или моря? А может, кто из животных? Какое же умное существо научило пчелок уму-разуму, а? Опять за своих пчелок принялся, сказал кто-то сердито среди молодежи коммунистов, толпившихся на возвышении позади докладчика. Но уже смеха не было. По-видимому, и эти недалекие, малорассудительные товарищи начали понимать, что вопрос о пчелах не шуточный, и что он действительно является прямым ответом на прочитанный доклад по вопросу, откуда произошла вера в Бога. Публика же слушала развертывающиеся прения с живым и напряженным вниманием. «Я уже разъяснил, что пчелы делают не по разуму, а по инстинкту», — ответил Матюнин уклончиво. «У них нет сознания и воли. Все они делают бессознательно и безвольно». «Это еще дивнее», — заметил Демьян Лукич. «Легко научить чему-нибудь человека, у которого есть разум и язык. А вот попробуйте корову или лошадь научить читать или писать. Это было бы большим чудом. А еще большее чудо – научить маленьких насекомых, пчелок, делать такие дивные дела, каких не могут делать разумные люди, даже самые ученые из них. Скажите же, наконец, кто же это чудо совершил? Кто этот учитель, который даже неразумных и бессознательных насекомых заставил делать чудные и мудрые дела? Кто? Отвечайте!» Демьян Лукич произнес эти слова настойчиво, с повышением голоса и почти требовательно. Он почувствовал за собой победу, и в его душе звучал уже молитвенный голос псалмопевца. «Научу безбожных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся» – Псалом 50. Матюнин же чувствовал себя скверно, точно в западне. Последовательными и настойчивыми вопросами своего собеседника он был приперт к стене и находился в совершенно безвыходном положении. Он ясно видел, что этот неученый мужик так ловко подвел его к Богу. И он не знал, что же именно ответить ему на поставленный так ясно и так прямо вопрос. Смешно сказать, что солнце или звезды научили пчел. Ни солнце, ни звезды не имеют разума. Еще смешнее сказать, что растения или животные научили пчел, когда даже все разумное человечество не может этого сделать. Кто же в самом деле научил пчел дивным и даже непостижимым делам? Как ответить на этот вопрос? Матюнина даже бросила в пот, и он жадно глотал воду. Напускная его изысканность совсем пропала. Он готов был растерзать этого несносного мужика, который так сконфузил его перед товарищами и перед всей публикой. Товарищи тоже чувствовали себя неловко. Некоторые из них поспешили даже уйти с возвышения и стать подальше от него. Даже председатель готов был улизнуть куда-нибудь. Но сделать это не позволяла председательская обязанность и ответственность. И сорвать вопрос было нельзя. Всем было слишком даже ясно, что вопрос Демьяна Лукича прямо относился к докладу, и устранить собеседника нельзя было ничем. Председатель все же придумал, как выручить докладчика. Он объявил перерыв на четверть часа. Зашумела и заволновалась публика, как море в бурную погоду. В ее глазах Демьян Лукич вырос в героя, в победителя. К
Красного петуха он совсем заклевал. Но не все смотрели на эту беседу, как на петушиный бой. Многих слушателей глубоко волновал вопрос о вере в Бога. Он был для них вопросом жизни. Демьян Лукич своим удачным выступлением успокоил их, точно полил маслом на больные раны. Они сейчас же окружили Демьяна Лукича и начали изливать перед ним свои радостные и благодарные чувства. В противном же лагере были уныние и распря. У многих коммунистов атеизм был непродуманный, а налетный, точно пыль на одежде. Его легко было сдуть. И вопрос Лукича для них оказался спасательным ветром, сдувающим эту пыль. До сих пор они даже не думали над вопросом о Боге. Приехали в деревню новые люди, товарищи. Смело объявили, что Бога нет, что его выдумали темные, первобытные люди. И молодая, наивная, увлекающаяся молодежь поверила этому необдуманно и суеверно. Ей даже казалось, что она вместе с этой безбожной верой приобрела какое-то ценное знание, которое поставило ее выше всех верующих людей и придало блеск людей просвещенных, культурных. Теперь же многие из них увидели, что принятием атеистической веры они стали невежественнее и глупее. Некоторые из них, которых еще не отравил яд безбожия, тут же решили бросить эту глупую веру, безбожие. В них сохранилось еще столько смелости и искренности, что они не постеснялись заявить своим товарищам, что Матюнин провалился, несмотря на свою ученость, и что простой, неученый мужик доказал ему как дважды два, что Бог существует. «Ничего он не доказал!» – возражали из тех товарищей, которым безбожие успело уже ослепить очи и отравить сознание. «Пчелы как пчелы, вот и все! К Богу тут никакого отношения нет!» «Как нет?» – волновались неотравленные. «Кто же дал им разум, как не Бог? Кто создал их, как не Творец? Не пчеловод же в самом деле или садовник?» «Посмотрим еще, что ответит товарищ Матюнин!» – успокаивающе отвечали отравленные товарищи. Между тем Матюнин сидел в учительской комнате и ломал себе голову над вопросом Демьяна Лукича. Помогал ему в этом и председатель. Перелистывали они разные коммунистические брошюры, рылись и в толстых книгах. Но ничего в ответ не находили. «Что же ему ответить?» – с беспокойством и безнадежностью спросил Матюнин Альтшулера. «Да скажи опять!» – посоветовал тот. «Что природа создала пчел? Напусти какого-нибудь тумана, пускай разбираются!» Уж очень он смекалистый мужик. И к тому же упорный, так и гнет свою линию. Я ему инстинкт, а он опять, кто его дал? Я ему эволюцию, а он снова свое, кто ее создал? Я ему природу, а он опять, кто же именно из природы научил пчел? Вот тут изворачивайся. Стоит на своем и только, никакими туманами его не проведешь. Перерыв давно уже прошел, а эти культурные атеисты все еще не придумали, что же ответить на вопрос неученого деревенского мужика. Публика начала уже шуметь, нетерпеливо требуя возобновления беседы. «Ну, пойдем уже, мы и так сильно запаздываем», – сказал Альтшулер. «Аппетит приходит во время еды, и ответ придет во время речи». И они пошли в зал, где и ждала публика, разместившаяся уже по местам. На возвышении находился один лишь Демьян Лукич. Все товарищи покинули места на эстраде и уселись в задних рядах, в разных углах зала. Как только Матюнин появился у кафедры, публика, дотеле шумевшая и волновавшаяся, сразу смолкла, точно замерла. «Вопрос Демьяна Лукича?» – начал докладчик с обычной у него вежливостью.
представляет большой научный интерес. Это не религиозный вопрос, а вопрос естествоведения. Говоря прямее, вопрос физики. Демьян Лукич насторожился, слушая речь докладчика, ловя каждое его слово, чтобы не дать провести себя. Матюнин продолжал. Пчелы, о которых спрашивает мой собеседник, относятся к естествоведению. Но силы, заставляющие их работать, физического свойства. Я уже ответил, что природа научила их мудрости. Этот ответ не удовлетворил моего собеседника, но лишь потому, что он имеет, по-видимому, неверные понятия или представления о сущности природы. Ученые люди, понимаете, иначе смотрят на природу, чем простые люди, малознающие. Наука признает, что природа состоит не из видимого только вещества или материи, но из многих заключающихся в материи сил. Вот, например, перед нами простой камень. Неученый человек видит в нем одно лишь мертвое вещество. Ученый же скажет, что этот камень заключает в себе потенциальную энергию, то есть скрытую силу. Не совсем будет точно называть энергию силой, так как сила и энергия не одно и то же. Но мы будем называть ее так для упрощенности. Эта потенциальная сила может быть превращена в кинетическую, то есть действующую, двигающую, толкающую. Она может произвести еще тепловую энергию. Ударьте сильно один камень о другой, и сейчас же пощупайте их. Они окажутся теплыми. Иногда даже искры вылетают из камня. Вот видите, сколько разных сил скрывается в одном только камне, в простом, мертвом веществе. Силы эти невидимы, скрыты, но они есть, существуют. От них происходит движение, теплота, свет. Есть в природе сила притяжения или тяготения. Камень падает на землю не потому, что он тяжелый, а потому, что его притягивает особая сила. Посмотрите на небо. Там помещаются солнце, луна, планеты, звезды. На чем они держатся? Никаких ведь подпорок у них нет. Да они еще совершают и путешествия, и не падают. Даже не сбиваются со своей дороги. Ходят так правильно и так точно, что астрономы могут за много лет вперед предсказать, в какой день, час и даже минуту произойдет затмение Солнца или Луны или появление какой-нибудь кометы. На чем же держатся все эти планеты и звезды? Кто их ведет такой совершенной дорогой? Ученые выяснили, что есть в мире особая сила притяжения. Каждая планета обладает такой силой и притягивает к себе другие планеты. Потому они не падают в пропасть, а имеют правильный ход. Для пояснения возьмем такой пример. Два человека становятся на одну палку над пропастью. Один бы не устоял на ней, пошатнулся бы и упал. Но если двое станут, и один будет тянуть другого в одну сторону к себе, а другой в другую к себе, то они не упадут в пропасть. Нужно только, чтобы они притягивали друг друга вполне равномерно. Тогда они будут даже неподвижны. Их будет держать вот эта сила взаимного притяжения. Силу эту нельзя ни видеть, ни слышать, ни осязать, ни обонять. Но она, несомненно, существует. Это для ученых людей так бесспорно, как бесспорно самое наше существование. Безграмотные же, темные люди, этого не знают, да и не поймут они этого. Речь Матюнина, изложенная так просто и ясно, произвела впечатление. Товарищи-коммунисты приободрились. У них появилась уверенность, что докладчик справится с этим мужиком, ответит ему основательно, по-ученому, на его вопросы. Некоторые из них снова поместились на эстраде около докладчика,
Демьян же Лукич все напряжение слушал речь Матюнина, а тот продолжал. «Во Вселенной весьма много таинственных и непостижимых сил. Вы, вероятно, знаете, что существует магнит, простой кусок железа. Железняк притягивает к себе разные металлы и разные вещи. Магнитная стрелка всегда тянется одним концом к северу. Таково ее свойство. Но что это за сила, магнит, никто не знает. Природа ее неизвестна. Неизвестна природа и другой таинственной силы – электричества. Оно, как вы знаете, дает и свет, и теплоту, и движение. Но что такое электричество, мы не знаем. Оно невидимо. Мы видим не само электричество, а лишь раскаленную им тоненькую, как волосок, проволочку. Само же электричество непостижимо. Это таинственная, загадочная сила. Все эти отмеченные мною невидимые, таинственные и непостижимые силы проявляют себя главным образом в так называемой мертвой природе. Но еще больше тайн и неразрешимых загадок существует в живой природе. К числу загадок принадлежит и инстинкт пчел. Какая-то таинственная, непостижимая сила действует в этом инстинкте. Ее нельзя видеть, нельзя даже познать, но она, несомненно, существует. Вот эта сила и есть тот учитель пчел, о котором вы спрашиваете, обратился докладчик к Демьяну Лукичу. И на том кончил свою речь. Демьяну Лукичу этот ответ был по душе. Все свои вопросы о пчелах он ставил для того, чтобы привести докладчика именно к такому ответу. Он сейчас же стал благодарить Матюнина за его разъяснение о силах. «Спаси Христос, милый ты мой, за твои умные пояснения! Сразу видно, что ты человек умственный и рассудительный. А то как-то пришли ко мне два товарища и завели спор со мной о Боге, о природе и о другом. Твердят себе одно – ничего в мире нет, кроме природы. И только. Никаких таких тайн, непостижимых сил. Одна только, говорят, материя существует, и больше ничего. Вывели меня даже из терпения, и я прекратил с ними разговор». Напрасно только время потратишь. А вот ты, ученый человек, и с тобой, почтенный мой, приятно побеседовать. Ты вот еще мне поясни насчет пчелиного учителя, который выучил их такой мудрости. Ведь это же не электричество их научило строить соты и готовить мед. Как ты думаешь? Конечно, нет. И не магнит? Нет. Так какая же сила научила их таким дивным делам? Неизвестно, ответил Матюнин неохотно и пояснил. Наука не знает природы этой силы. Это остается пока загадкой. Но все-таки эта сила разумная? Зрячая или слепая? Толковая? Как ты, почтенный, думаешь? «Да ничего не известно о ней!» – с неудовольствием ответил Матюнин. «Решительно ничего нельзя сказать о ней. Этот вопрос науки еще не выяснен». Такой ответ, конечно, не удовлетворил Демьяна Лукича. Он решил начисто вывести этого атеиста. Он вывел его на просторную дорогу непонятными вопросами о пчелах. Вопрос же о таинственной силе, научившей пчел мудрости – был уже совсем легким и ясным, понятным даже и малорассудительной публике. С ним уже не мог расстаться Демьян Лукич, чтобы не довести дело до конца. В разъяснении его он привел такой пример. Представим себе, что мы достали какую-нибудь книгу и начали читать. Содержание ее оказалось очень глубоким, разумным и столь мудрым, что разгадать ее нам было бы не под силу. Что тогда заключили бы о ее
составители? Кто он такой? Матюнин понял, к чему ведет сей вопрос. Но отступать ему было уже некуда, и он вынужден был ответить. Конечно, мы признали бы, что эту книгу составил какой-нибудь великий ученый или гениальный писатель. Ну вот, видишь, к чему нас привела эта книга? Наставительно заметил Демьян Лукич. Никто бы ведь и не подумал, что ее составил слон, потому что он самое большое животное, или лев, потому что он самый сильный зверь. Все бы сказали, что ученая книга составлена ученым человеком, что разумное и мудрое дело сделано разумным и мудрым существом. Это так ясно, как солнышко. Вот ведь к чему ведет Лукич, заметил кто-то в публике. Теперь и слепому видать, куда он вывел этого матюху, ответил другой голос. А Лукич приводил все новые примеры, ясные, убедительные. Или вот, мы попали с тобой, дорогой ты мой, в город, и увидели бы там великолепный дом дивной архитектуры. Ведь мы сейчас бы заключили, что этот дом возвел какой-нибудь знаменитый архитектор. Не так ли, почтенный мой? Матюнину осталось только соглашаться. Сам дом не мог создаться, пояснил Демьян Лукич и продолжал. Или вот мы попали на какую-нибудь фабрику или завод и увидели бы там огромную, сложную, диковинную машину. Всякий, в ком есть разум, сказал бы, что эту машину мог устроить не глупец и не слепец, а человек зрячий и весьма разумный. Ведь так, милый мой? Снова обратился Лукич к докладчику. А тот стоял на кафедре, точно ощипанный петух. Куда девалась его прежняя прыть и самодовольство, словно ветром их сдуло? Он, как покорная лошадь на поводу, шел уже по следам Демьяна Лукича. А тот вел его все дальше и дальше от безбожия, все ближе и ближе к Богу. Вот и мудрость пчелки принуждает нас признать, что ее создал и научил мудрому делу не слепец какой-нибудь и не глупец, а кто-то весьма разумный, всезнающий. Ведь ты только подумай, дорогой мой, какие мудрые вещи знает пчела. Она подбавляет к меду какое-то вещество, которое предохраняет мед от окисления и порчи. Кто же мог научить этому пчелку? Сам ты говоришь, что она делает это бессознательно. Значит, чужим умом и чужой волей. Но кто же это за нее думает? Да еще как думает! Чтобы подбавлять к меду противогнилистое вещество, нужно не только отыскать его в природе, но нужно знать его свойства. А как пчела могла это узнать? Доктора всю жизнь учатся, чем лечить всякие болезни, и то не могли бы так просто найти это средство. А пчелка, не рассуждая, сразу находит его. Вот ведь мудрость какая! Кто же ей это указал? Да так указал, что она берет его безошибочно. Очевидно, тот, кто знает свойства всех вещей, кто может и маленькое насекомое, малую ничтожную козявочку сделать такой мудрой, что делам его удивляются все ученые. Тот, кому повинуется вся природа, кто дал ей силы и законы. Не так ли, милый мой? Снова обратился Демьян Лукич к Матюнину. Так кто же это такой? В свою очередь спросил докладчик. Всемогущий Бог! Торжественно, с молитвенным благоговением произнес Демьян Лукич.
Он своей мудростью все сотворил. «Каждый может думать по-своему», — возразил на это Матюнин. «Ну скажи, милый мой, как ты думаешь, кто же научил пчелку таким мудрым делам?» «Я уже сказал, вопрос исчерпан», — сердито и хмуро ответил Матюнин. «А по докладу вы ничего не можете сказать?» — вмешался председатель, обращаясь к Демьяну Лукичу. Но тот, не обратив внимания на это, продолжал говорить докладчику. «Ты же, милый мой, сказал, что по книге мы узнаем, что ее составил ученый человек, а по машине, что ее устроил какой-нибудь знаменитый техник. А ведь пчела со своими делами куда мудрее всяких книг и дивнее всех машин. Значит, ее научило существо, высшее всех тварей, разумнейшее всех людей, всех ученых и профессоров всего света. Ведь так, милый человек?» Снова обратился к Матюнину Демьян Лукич. Матюнин молчал. Он о чем-то размышлял и так сосредоточенно, углубленно, что едва ли он и заметил обращение к нему Демьяна Лукича. «Да вы по докладу говорите!» — снова вмешался председатель. «Вам разъяснено было, что вера в Бога возникла у дикарей вследствие их невежества. Вот вы по этому вопросу должны говорить, иначе я не разрешу вам говорить!» — настойчиво заявил Альтшулер. Публика зашумела и требовала предоставить Демьяну Лукичу возможность продолжать свою речь. «На вопрос отвечайте!» — кричали из публики. «Что молчите? Кто пчел создал?» Но эти крики слушателей не подействовали на председателя. Он настойчиво требовал, чтобы Демьян Лукич говорил о том, как возникла вера в Бога у первобытных людей. «В противном случае я закрою собрание», — пригрозил он. «Я, собственно, по докладу и говорю», — спокойно ответил Демьян Лукич и достал из-за пазухи Библию. «Вот я вам сейчас прочту из Божественного Писания обо всех этих дикарях». Публика затаила дыхание и слушала с напряженным вниманием. Коммунисты уже не смеялись, что Демьян Лукич начал от Писания. Одни из них ушли с собрания, увидев полный провал докладчика. Другие же притаились в публике, с любопытством дожидаясь, чем кончится беседа Демьяна Лукича с учеными-вождями коммунизма. «Премудрый Соломон пишет», – начал читать Демьян Лукич из его книги «Премудрости». «Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего и, взирая на дела, не познали виновника». «Вот так и вы», — пояснил Демьян Лукич, обращаясь к председателю, «видите премудрые создания Божии, а самого-то Создателя не признаете. Чем же вы лучше этих буршменов и тенетов?» «Буршменов и гатинетов», — поправил Демьяна Лукича Альтшулер с самодовольной улыбкой на лице. «А почитали за богов, правящих миром», — продолжал читать Демьян Лукич. «Или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, пленяясь их красотой, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их, ибо от величия красоты созданий познается виновник бытия их.
Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его, потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно. Но и они неизвинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа Его? «Еще менее извинительны вы, ученые люди», — снова заметил Демьян Лукич, обращаясь к председателю и докладчику. «Дикари — люди темные, дикие. Что с них спросишь? А вот как вы, разумные люди, не можете понять, что мудрое создание создано мудрым, а не само явилось?» «Пожалуйста, без наставлений», — сердито оборвал Демьяна Лукича председатель. «Верховный апостол Павел говорит, — продолжал Демьян Лукич, — открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Римлянам 1:18-20. «Одна пчелка, — пояснил Демьян Лукич, — как ясно и как вразумительно свидетельствует о мудрой силе Божьей. Что тут могут возразить безбожники? Они должны быть безответны, как говорит апостол. Веру в Бога не дикари выдумали. Она существует от начала мира. В душе человеческой она заложена с самого зачатия, как вот в семени дерева все дано, и ствол, и корень, и ветки, и плоды –

Так и человек может вырасти уродливым, глупым и безверным. Это зависит от воспитания и от своей воли. Бог наградил человека разумом и волей. И он может выбирать себе, что ему хочется, или дурное, или доброе. Пока Демьян Лукич развивал эти мысли перед председателем, в это время докладчик, погрузившись в свои мысли, почти бессознательно отошел от кафедры и уселся поодаль от нее. Он был человек впечатлительный и восприимчивый, с горячим сердцем и живым умом. Но, к его несчастью, он получил воспитание и образование однобокое. Он много прочитал книг по научным и иным вопросам, но начитанность его была односторонняя. Он страстно поверил в дарвинистскую теорию, и с ее точки зрения все явления природы ему казались ясными и простыми. Все в мире развивается по естественным законам. Все приспосабливается и совершенствуется. Приобретенные одним поколением животных какие-нибудь особенности передаются по наследству потомству. А это, в свою очередь, совершенствует полученные способности. Приобретают вместе с тем новые и затем передает их своему потомству, с которыми происходит то же самое. Итак, в мире все развивается и совершенствуется. Таким путем, именно путем наследования, приобретенных усовершенствований, развились и пчелы и дошли до столь удивительного состояния. Дарвинистическая теория была для Матюнина до тех пор безошибочной и все объясняющей, пока не озадачил его простой вопрос простого мужика. Вопрос этот в корне уничтожает дарвинизм и сродные с ним теории. «В самом деле, — думал Матюнин, — как можно объяснить дарвинизмом или ламарксизмом способности и работу пчел? Ведь среди них существует распределение труда. Одни пчелы строят гнезда, носят мед, другие охраняют улей, третьи исполняют обязанности мусорщиков, выбрасывают из улья трупы, сор и посторонние предметы. Матка пчелиная только царствует и кладет яйца. Трутни ничего не делают, они лишь поедают мед. Все сии очень разнообразные занятия объясняются весьма разнообразными способностями. Каким же путем получаются эти способности? Кто дает их пчелам? От матки они их не могли получить, потому что она их не имеет. От трутни тем более, потому что они мало того, что не имеют пчелиных способностей, но и сами развиваются из неоплодотворенных яиц. Что от волка рождается волк со всеми волчьими привычками, а от овечки происходит овечка с овечьим характером, это просто и понятно. Что из семени березы вырастает береза, а из горохового – горох, это тоже естественно и понятно. Волк и овечка – передают своему потомству то, что имеет в своей природе. А также и растения дают только такие ростки и плоды, которые свойственны их природе или привиты им искусственным способом. Но если бы от волка родился волчонок со способностями какой-нибудь птицы и стал бы летать, как орел, и петь, как соловей, ведь это было бы величайшим чудом. Или из березового семени выросли бы розы или хризантемы. Разве это не было бы чудом? И разве эти чудеса не разрушили бы до основания теории дарвинизма и ламарксизма? А ведь пчелы и проявляют именно эти чудеса, необъяснимые никакими естественными теориями. Пчелы имеют такие чудотворные способности и получают их столь загадочно и совершенно

0: необъяснимым ни с какой естественной точки зрения путем, что нельзя не видеть здесь участие какой-то сверхъестественной разумной силы. «Да, эта сила есть», — сказал Матюнин. «Ее отрицать никак нельзя. Причем эта сила столь разумная, что самому развитому уму ее не постигнуть. Да не только ее, самых обычных дел не постигнуть, но хотя бы способности пчелы. А таких чудес в необъятной вселенной миллионы. В сравнении с ними пчелы со всей их мудростью только капля великого океана». Матюнин все больше и больше углублялся в себя по этому вопросу. Он до такой степени сосредоточился на нем, что совсем не замечал, что происходит вокруг него. Не слышал он и завязавшегося разговора между Демьяном Лукичем и председателем Альтшулером. А разговор этот представлял не меньше интерес, чем вопросы Демьяна Лукича о пчелах, совпадая по своему содержанию с размышлениями Матюнина. Демьян Лукич оставил уже пчел. Он считал вопрос о них достаточно выясненным и перешел к вопросу о птицах. «Вот ты мне разъясни», – спрашивал он председателя, – «кто научил птиц делать перелеты? Улетают они из наших холодных стран в теплые страны. Летят тысячи верст через поля, леса, горы и моря. И не сбиваются с дороги. И опять на лето возвращаются к нам и находят свои прежние гнезда. Кто вот им указывает дорогу?» «Это они делают по привычке», — ответил председатель. «Вам уже было разъяснено докладчиком, что привычки передаются по наследству. Многие тысячи лет назад привыкли птицы летать по известному пути. И привычка эта стала уже инстинктом, который передается наследственным способом в самой природе птиц». «Ну, милый мой, это ты говоришь не дело», – возразил Демьян Лукич. Он после удачных вопросов о пчелах возымел смелость не только расспрашивать своих ученых-собеседников, но и возражать им и критиковать их ответы. «Я вот», – разъяснил он председателю, – «уже 50 лет привык ходить. И каждый день хожу, надеясь и до самой смерти ходить. А родись от меня сын или дочь, они не сразу станут ходить. Год, а то и два, бывает и больше, их учить надо ходить. А ведь и отец мой ходил всю жизнь. И дед, и прадед, и до самого начальника человеческого рода. Все ходили всю жизнь и целые тысячелетия. Однако эта привычка не передается с рождением. Каждого ребенка приходится снова учить ходить. А вот цыпленок, как только вылупится из яйца, сейчас уже и бегает. А утенок, так тот даже поплывет. Никто их этому не учит. Сами они и бегают, и плавают. А мы вот, разумные люди, не можем передать в рождении свои привычки детям, чтобы им, как только родились, так сейчас же и бегать, как цыплята. Наши ведь предки побольше-то курицы ходили и бегали. Почитай-ка Библию. Ты там увидишь, поскольку лет жили наши предки, и все ходили. Иорет жил 962 года, Мафусал 969 лет. Если бы курицы жили столько лет, так, мне думается, даже яйца их стали бы бегать. Публика захохотала при этих словах. Даже серьезный председатель засмеялся. «Что, милый мой, смеешься?» – упрекнул его Демьян Лукич. Это ведь по твоему учению выходит так. Вот ты мне и объясни, почему этот человек никак не может родиться с готовой привычкой ходить и бегать, как цыпленок, хотя его предки ходили много тысячелетий. А птицы только раз за всю жизнь прилетят из теплых стран в холодные, а уже дети их знают дорогу в теплые места и летят впереди старых птиц без всяких указаний и без всякой выучки и обратно возвращаются в холодные страны также без всяких указаний. Почему это? Кто руководит ими? Какая сила указывает им дорогу? Такова природа их. Только это и сумел ответить Альшулер. Так кто же дал им такую умственную природу, какой даже человек не имеет? Ты вот и ученый человек, а, пожалуй, в нашей деревне запутаешься без провожатого. Птицы же еще и до году не доросли, а уже знают дорогу в далекие страны. Летят тысячи верст через леса и пустыни, через горы и моря, и не сбиваются с дороги. Что еще удивительнее, возвращаясь обратно в старые места, они находят свои гнезда. Разве человек может это сделать? Он и с планами, и с картами, и со всеми указаниями путается в дороге. Посади-ка тебя на аэроплан. Ты не знал бы, куда и лететь. А птичка маленькая, у которой головка с наперсточек, поднимается и летит. И знает, куда летит. Кто же научил ее этой мудрости? Разъясни ты мне, ради Бога, дорогой мой. Я уже сказал вам, что природа наделила птиц такой способностью. Не совсем уверенно и с некоторым раздражением ответил Альшулер. «Природа, природа!» — укоризненно покачал головой Демьян Лукич. «У вас все природа да привычка!» «Так, стало быть, природа — умное существо, если она научила птиц такой мудрости, какой не обладают даже ученые люди!» Альшулер не знал, что ответить на этот вопрос. Как раньше Матюнина, так теперь и его Демьян Лукич загнал в тупик. Председатель решил вырваться из этого тупика при помощи председательской власти. «Что вы со своими пчелами и птицами весь вечер возитесь?» Почти закричал он сердито на Демьяна Лукича. «Говорите по докладу. Других вопросов я, как председатель собрания, не могу допустить». Такое категорическое заявление Альшулера взбудоражило всю публику. Она опять заволновалась, как море в бурную погоду. Товарищи-коммунисты давно уже покинули эстраду. На возвышении, близ кафедры, одиноко стоял председатель, а вдали от него сидел погруженный в свои мысли докладчик. Публика шумно требовала ответа на поставленный вопрос.
1: «Отвечайте! Отвечайте на вопрос!» Неслись настойчивые крики из публики. «А, попались безбожники в мешок! Не вырваться вам теперь из него!» Кто-то угрожающе крикнул из первых рядов. Безбожие, посеянное коммунистами в деревне Покровской, до такой степени опротивило и омерзело всем благоразумным жителям деревни своим бесстыдством и наглым торжеством, своей неудержимой назойливостью и кощунственным издевательством, что публика искренне радовалась его посрамлению и провалу на настоящем собрании. Она не могла сдержать своих порывов и ликующих чувств. А безбожие, что ядовитая змея, уже пораженная, раздавленная, все еще шевелилась и прятала свою голову. «Того и смотри!» еще уползет в какую-нибудь нору недобитым. Нужно совершенно уничтожить этого врага, опасного и коварного, низкого и подлого. И публика держала его за хвост, не давая ему ускользнуть куда-нибудь. «Одного нажалили пчелы, так ушел уже!» — слышалось из шумящей и волнующейся публики. «А другого птицы заклевали, так удирать собирается!» «Нет, не пустим! Отвечай! Отвечай! Отвечай!» Сотни голосов вторили этому голосу. Председатель, стоя у кафедры, что-то кричал во все горло и размахивал руками. Но его никто не слышал за шумом публики. В этот момент подошел к кафедре Матюнин. Сильные крики публики и председателя вывели его из глубокого раздумья. Он очнулся и с удивлением глядел на разбушевавшихся слушателей, соображая, что случилось. Появление его у кафедры сразу успокоило публику. Она смолкла, и вся превратилась во внимание. Председатель что-то разъяснял докладчику, волнуясь и жестикулируя. На кафедре докладчик опять стал на прежнюю дорогу коммунистического агитатора. Он приободрился и почувствовал в себе силы, чтобы дать ответ на вопросы своего собеседника. «Вы хотите знать, умна ли природа?» обратился он с обычной у него вежливостью к Демьяну Лукичу. «Я должен сказать, что природа, какой мы ее знаем, не имеет ума, такого ума, каким обладает человек. Мы имеем сознание, мы знаем свои поступки, знаем, что мы делаем. Мы размышляем, рассуждаем, решаем и меняем свои решения. Все это доказывает, что мы сознательные, разумные существа. Природа же ничего подобного не имеет. Она не рассуждает, не размышляет. Она не сознает, что делать. Природа бессознательна. Наш социалистический знаменитый философ Иосиф Дицгин писал: «Ни в беге звезд, ни в яйце кукушки, ни в других проявлениях природы нет сознания. Природа слепа». Вот ответ на ваш вопрос.
0: «Спаси Христос за твой ответ!» сказал на это Демьян Лукич и поставил новый вопрос.
1: «Значит, человек умнее природы?»
0: «Конечно», уверенно ответил Матюнин. «Человек мыслит, он разумное существо, он подчиняет себе природу, заставляет ее работать на себя. А природа – слепая материя и бессознательное движение».
1: «Скажи мне, пожалуйста, дорогой мой», опять новый вопрос поставил Демьян Лукич. «Может ли человек, такое умное и сознательное существо, сделать, например, такую машину, которая говорила бы как человек, как вот мы с тобой говорим?»
0: «Не только может», — улыбаясь, ответил докладчик. «Но он уже это сделал. Разве вы не знаете, что давно уже существуют машины, говорящие и поющие? Фонографы, граммофоны».
2: Сегодня прозвучала вторая часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. Продолжение чтения вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!
1: Ну, что это вы здесь, молодежь, загрустили? Вставайте, трудиться пора!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю «Слепой Бартимей». Перед праздником Пасхи на дорогах, ведущих в Иерусалим, скапливалось много народу. На сей раз толпа людей сопровождала Иисуса и Его учеников. Многие из них слышали, как Иисус учит народ, и были свидетелями исцеления больных. Весть о приходе Иисуса быстро распространилась по округе. Вдоль дороги по обочинам стояли люди, чтобы хотя бы взглянуть на Него. За городскими воротами Иерихона сидел слепой по имени Вартимей и просил милостыню у прохожих. Услышав топот ног многочисленной толпы, он удивился и спросил, почему идет столько народу. Ему ответили, что этот народ сопровождает Иисуса из Назарета. Вартимей слышал об Иисусе. Кто-то рассказывал ему о том, что Иисус исцелил человека, родившегося слепым. Разумеется, Вартимей тоже очень хотел прозреть. Он поднялся со своего места и громко крикнул: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Те, кто стояли рядом, пытались его утихомирить, но слепой Вартимей стал кричать еще громче: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и сказал, чтобы к нему подвели слепого. К Вартимею подошли и сказали: «Успокойся и иди, Иисус зовет тебя!» Вартимей обрадовался. Он сбросил с себя ветхий плащ и подошел к Иисусу. «Чего ты хочешь от меня?» — спросил Иисус. «Господи, верни мне зрение!» — сказал Вартимей. Иисус ответил: «Иди, вера твоя спасла тебя!» Слепые глаза Вартимея тотчас открылись. Он стал видеть так же ясно, как те, кто никогда не был слепым. И пошел прозревший Вартимей за Иисусом, прославляя Бога. Народ при виде происшедшего тоже принялся возносить хвалу Богу.

Ранним утром следующего дня Иисус и его ученики оставили Вифанию, в которой ночевали во время пребывания на празднике в Иерусалиме, и отправились в Иерусалимский храм. По дороге Иисус проголодался и, увидев росшую на дороге смоковницу, подошел к ней и стал искать в ее ветвях плоды, но не нашел ни одного. И, уходя, сказал: «Да не вкусит отныне никто от тебя плодов вовек». Придя в Иерусалим, Иисус вместе с учениками направился в храм. Иисус увидел оживленную куплю-продажу жертвенных животных и обмен денег. Он знал, что здесь обманывают народ. Однажды он уже выгнал этих людей из храма. Он выгнал их снова и сказал: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Слух о том, что Иисус в храме, распространился по городу. К Иисусу привели больных, слепых и хромых, и он исцелил их. Первосвященники и фарисеи наблюдали, что делает Иисус. И тут в храм пришли маленькие дети. Они окружили Иисуса и стали петь: «Осанна сыну Давидову!» «Слышишь, что поют эти дети?» Подступили к нему негодующие первосвященники и книжники. «Да, слышу», — ответил Иисус. «Разве вы никогда не читали в Писании: из уст младенцев ты устроил хвалу?» Первосвященники пришли в ярость. Еще больше захотели они избавиться от Иисуса, но не могли придумать, как это сделать. Они боялись что-либо предпринять против него здесь, в храме, ибо весь народ внимательно слушал его слова. Наступил вечер, и Иисус с учениками отправился, как обычно, в Вифанию, чтобы провести там ночь у своих друзей. Когда на следующее утро они возвращались в Иерусалим и проходили мимо той самой смоковницы, на которой накануне Иисус не нашел ни одного плода, они увидели, что все листья ее засохли. Как могло произойти такое в течение одного лишь дня? Иисус сказал своим ученикам: «Если будете верить и не усомнитесь, что Бог слышит ваши молитвы, будете творить дела больше этих. Все, что не попросите у Бога с верою, получите». Когда они снова вошли в храм, Иисуса ожидало уже много народу. Первосвященники и книжники тоже находились там, чтобы помешать Иисусу учить народ. Они пытались затеять спор: «Какой властью ты учишь и творишь чудеса? И кто дал тебе эту власть?» — спросили они Иисуса. Иисус сказал: «Спрошу и я вас об одном. Если ответите мне, то и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от людей?» Первосвященники и книжники не знали, что ответить. «Если ответим, что Иоанн – истинный пророк Божий, то Иисус скажет: почему же вы не поверили ему? Если скажем, что он лжепророк, то народ возмутится против нас», – рассуждали они. И, не решившись ответить на вопросы Иисуса, сказали: «Не знаем, откуда было крещение Иоаннова». Тогда Иисус ответил им: «И я не скажу вам, какой властью это делаю».

Жил в Иерихоне один богатый человек по имени Закхей. Он был начальником мытарей. Когда до Закхея дошла весть, что, направляясь в Иерусалим, Иисус пройдет через Иерихон, он захотел увидеть этого удивительного человека. Закхей стоял в толпе, собравшейся у дороги. Но увидеть Христа не мог, ибо был слишком мал ростом. Тогда, недолго раздумывая, он забежал вперед и взобрался на смоковницу. Вскоре на дороге показались путники, идущие в Иерусалим. Жителям Иерихона не терпелось хотя бы мельком увидеть Иисуса. Путники, между тем, приблизились к смоковнице. Дойдя до нее, Иисус и его апостолы остановились. Иисус взглянул вверх и увидел Закхея. «Закхей!» – позвал Иисус. «Сойди скорее с дерева! Сегодня я собираюсь остановиться у тебя в доме!» Для Закхея это было полной неожиданностью. Теперь он сможет принять Иисуса и поговорить с ним. Довольный Закхей шел впереди и показывал дорогу, а остальные следовали за ним. Некоторые люди осуждали Иисуса за то, что он остановился в доме мытаря, которого они называли грешником. Фарисеи никогда не зашли бы в дом такого человека. Доброта Иисуса произвела на Закхея глубокое впечатление. Его сердце словно подменили, и он сказал Иисусу: «Господи, половину своего богатства я отдаю бедным, а тем, у кого взял больше положенного, собирая подать, воздам вчетверо». Иисус был рад таким словам Закхея и в ответ на это сказал: «Отныне в дом твой вошло спасение, ибо Сын Человеческий пришел, чтобы отыскать и спасти заблудших».

Волшебное яблоко. Я хочу вам рассказать, какая удивительная история произошла со мной. Вчера вечером я только собрался смотреть мультики, слышу, как мама говорит моему старшему брату: «Сережа, сходи, пожалуйста, в магазин, купи хлеба к ужину». А Сергей, конечно, ко мне: «Витек, сбегай в хлебный, а то у меня завтра контрольная по геометрии. Мне надо повторить теоремы». А я ему в ответ: «Нужны мне твои теоремы. Сейчас мультики по телеку будут. И вообще, мама тебе сказала идти за хлебом, а не мне». А Серега, конечно, мне щелчок в лоб, деньги в руки и вытолкал за дверь. Ух, и разозлился я на него. Ну что делать? Побежал в магазин. Я тогда еще думал, что успею к началу детской программы. Но в магазине была такая очередь, пришлось пристроиться в самом хвосте. Я стоял и злился на очередь, на продавца, на Сергея. Я крутился, подпрыгивал, мне даже замечания сделали. Но, наконец, подошла моя очередь. Я взял хлеб, расплатился и бегом к выходу. И, честное слово, я не заметил старушку с корзинкой, которая заходила в магазин. Я с разгона налетел на нее. Корзинка выпала у нее из рук, а из корзинки в разные стороны разлетелись яблоки. Я ужасно испугался и растерялся.

И тут еще вся очередь на меня накинулась. Что за ребенок? Тут стоял, крутился, всем мешал, а теперь бабушку чуть с ног не сбил. А я только стоял и повторял: «Простите, я нечаянно». А бабушка, представляете, говорит: «Ничего, сынок, мы сейчас эти яблоки быстро соберем». И она, представляете, погладила меня по голове. Я быстро помог ей собрать и сложить в корзину яблоки. И вот даю ей последнее яблоко. Она взяла его и говорит: «Смотри, сынок, с ним ничего не случилось. Она такой же красивая, как и было. И дает это яблоко мне. Возьми, только вымой его дома». И опять погладила меня по голове. Представляете? Я пошел домой. Я уже не спешил. Мультики, наверное, кончились. А мне, честно говоря, и не хотелось уже их смотреть. Я пришел домой, положил хлеб в хлебницу и стал мыть под краном свое яблочко. Оно было такое красивое, румяное и блестящее. Все это время я думал про бабушку. Какое у нее было доброе лицо, как она гладила меня по голове. Подумать только, она совершенно чужой человек, сказала мне такие хорошие слова, вместо того, чтобы отчитать меня. А ведь я чуть не сбил ее с ног, рассыпал яблоки на грязный пол. И она мне это простила и ни слова не сказала в упрек. И тут мне стало так стыдно. А я обиделся на брата лишь за то, что он попросил меня сходить за хлебом. Я так злился на него. Я придумывал ему страшную месть за то, что не смог посмотреть какие-то глупые мультики. Как мне было стыдно! Я взял яблоко и пошел к Сергею. Он оторвался от своей геометрии. «А, это ты, Витек? Ну что, не успел на мультики? Ты уж извини, но мне действительно надо заниматься». А я ему говорю: «Да ничего, Серега, это ты меня прости. Я сам должен был предложить сходить вместо тебя за хлебом». И даю ему яблоко. Сережа улыбнулся, положил яблоко возле себя на стол и опять уткнулся в свои теоремы. А я сел на диванчике в углу и сижу себе. Вдруг мой брат отодвигает книжку, берет яблоко и идет на кухню. Я, конечно, за ним, тихонечко. Подходит Сережа к маме и говорит: «Мамочка, ты прости меня, что я нагрубил тебе вчера. Я ведь нашел свой словарь среди книг, ты его не убирала». А мама говорит: «Ой, Сережка, это ты меня прости, что я так часто ругаю тебя за беспорядок. Ведь ты и в самом деле не виноват, что у тебя так много книг. Надо просто смастерить еще одну полочку. Вот вы с Витей в субботу этим и займитесь». «Хорошо, мамочка», – говорит Сережа и дает ей яблочко. Сережа, улыбаясь, опять пошел в свою комнату. А я на кухне на табуреточке сел и наблюдаю, что же дальше будет. Смотрю, мама взяла яблоко, подошла к окошку и задумалась. А тут ключ в двери повернулся. Это папа с работы пришел. У него в руках цветы и тортик, между прочим. А мама стоит, к окошку отвернулась. Дело в том, что у мамы был день рождения 3 дня назад, а наш папа так заработался, что забыл ее поздравить, и мама на него обиделась. Папа теперь каждый день цветы носит. У нас уже вас не хватает, а мама все обижается. Сижу я тихонько, мама к окошку отвернулась, яблочко к щеке прижимает, а папа в дверях с цветами и тортиком топчется.
Тут моя мамочка поворачивается и говорит: «Ура! Мы сейчас будем пить чай с тортом. Витя, Сережа, несите самые красивые чашки». Мой папа аж расцвел. «Ты прости меня, родная!» Это он маме говорит. А мама ему отвечает: «Это ты меня прости. Нашла я за чего обижаться. Подумаешь, я ведь знаю, что ты меня и без дня рождения любишь». И дает мама папе яблоко. Сели мы за стол. На столе чай, торт, чашки самые красивые, цветы кругом. Все довольны. И тут папа говорит мне: «Сын, ты прости, что я так и не повел тебя в планетарий, но в это воскресенье мы точно пойдем, обещаю». И дает мне папа яблочко. В тот вечер я долго не мог уснуть. Я положил яблоко под подушку и все возвращался к событиям прошедшего дня. Я думал о бабушке, о наших обидах, о яблочке, которое нас всех примирило. И я решил, что яблоко это не простое, а волшебное. Утром я встал, умылся и побежал на улицу. Я решил найти ту бабушку. Я побежал к магазину. Почему-то был уверен, что найду ее там. Она действительно сидела на скамеечке возле магазина. Я ее сразу узнал. У нее такие добрые глаза и косыночка в цветочке. Я подошел к ней, поздоровался и рассказал ей все-все, как было. И в конце я сказал: «Это яблочко, наверное, не простое, а волшебное. Оно нас всех примирило и научило прощать и просить прощения. Оно, наверное, и вас научило быть такой доброй». А бабушка улыбнулась и говорит: «Нет, сынок, это яблочко не волшебное, а простое. Не оно меня научило прощать, а Господь Иисус Христос. Он учит прощать и просить прощения. Он учит добру и любви, а добро рождает добро, и любовь рождает любовь. И то хорошее, что мы сделали кому-то, как доброе эхо возвращается к нам». И она опять погладила меня по голове.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 4 главы 1 послания апостола Павла к фессалоникийцам. Сегодня мы начнем разговор о второй части этой главы, в которой говорится о том, что пришествие Христа — это надежда и утешение для всех христиан. Фактически мы приступаем к новому разделу первого послания к фессалоникийцам, к разделу, который по праву считается одним из наиболее важных пророческих отрывков Священного Писания. Здесь идет разговор о грядущем пришествии Христа за Своей Церковью. Однако это вовсе не означает, что приход Господа должен состояться незамедлительно или в самом скором будущем. Сам Павел никогда не использовал подобных слов. Апостол вовсе не хотел, чтобы люди считали, что пришествие Господа произойдет уже при их жизни или в ближайшем будущем. Сегодня прошло уже 2000 лет после того, как Павел написал свое послание к фессалоникийцам. Но мы по-прежнему говорим о близящемся приходе Христа. Однако, когда мы говорим, что пришествие Господа является близким, мы подразумеваем, что оно неотвратимо приближается и является следующим событием в великом Божьем плане. Как-то мы с женой летели на самолете, и пилот объявил, что наша следующая остановка будет в каком-то городе. Услышав объявление пилота, никто из пассажиров, направлявшихся в тот город, не стал лихорадочно собираться и двигаться к двери. Все дело в том, что до места назначения нам предстояло еще 5 часов полета. Но это не мешало нам сознавать, что данный город ожидает нас впереди. То же самое можно сказать и о грядущем приходе Спасителя. Однако есть некоторые отличия между нашим ожиданием прибытия в назначенный город и ожиданием пришествия Христа за Его Церковью. Мы с женой знали, что нам предстоят еще 5 часов полета. Но мы не знаем, как далеко от нас пришествие Христа. Оно может случиться через 5 часов, 5 дней. 5 недель, 5 месяцев, а может быть, через 5 лет или 5 столетий. Мы попросту не знаем об этом. Однако оно неотвратимо близится, ибо это следующее историческое событие в грандиозном плане нашего Бога. Павел ясно заявляет, что он верит в близящееся возвращение Христа. В 15 стихе этой главы мы читаем: «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня». Павел верил, что Господь Иисус Христос мог бы прийти уже при его жизни. Однако апостол не утверждал и, как я полагаю, даже не считал, что Господь обязательно

христианские взгляды. Помните, что это послание к фессалоникийцам является одним из самых ранних произведений апостола. Но изменил ли Павел своим богословским взглядом? Когда апостол писал свое послание к филиппийцам, он был уже пожилым человеком и подошел к концу своей жизни. Однако и в послании к филиппийцам апостол говорит, что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, как мы читаем в 20 стихе 3 главы. То есть даже в самом конце своей жизни Павел все еще ожидал прихода Спасителя. Иными словами, и тогда, и сейчас пришествие Христа являлось и является для нас долгожданным событием, становясь все более и более близким с каждым мгновением. Говоря о пришествии Христа за своей церковью, Павел использует термин «восхищение церкви», который означает, что мы будем подняты и встретимся с Господом на облаках. Греческое слово «гарпадзо», переведенное у нас как «восхищенные», буквально означает «внезапно схвачены», «подняты» или «перенесены». Сегодня встречаются богословы, которые придерживаются других позиций. Они говорят, что Библия вовсе не говорит ни о каком восхищении, и что упоминание этого события невозможно найти в Священном Писании. Я не знаю, как им удается отстоять свою позицию, но я настаиваю, что учение о восхищении присутствует в Новом Завете. Мы встречаем это учение в 17 стихе изучаемой нами главы, где апостол пишет: «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в средине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Восхищение — это вполне адекватный термин, который можно заменить словом «поднятие» или «перенесение». Если вам не нравится термин «восхищение», вы можете не использовать его, но тогда используйте иное, аналогичное слово. В любом случае, факт остается фактом. Библия говорит, что верующие во Христа будут подняты на облака, чтобы встретиться с Господом. Иными словами, Павел недвусмысленно учит о восхищении церкви, говоря, что это восхищение может произойти в любой момент, и что оно будет следующим событием в Божьем плане. Вас наверняка удивит, если я сейчас скажу, что вовсе не учение о восхищении является главной темой этого отрывка послания. Но на самом деле основным вопросом здесь является отнюдь не восхищение. Здесь Павел отвечает на другой вопрос, а именно, что произойдет с верующими, которые уйдут из жизни до наступления восхищения? Мы должны вспомнить историю появления этого послания, чтобы понять, почему данный вопрос был важен для верующих в Фессалониках. Павел пришел в Фессалоники во время своего второго миссионерского путешествия. В книге «Деяния апостолов», в 17 главе во 2 стихе, мы читаем об этом. «Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний». Это значит, что Павел провел там менее месяца, и за этот месяц он совершил поистине исполинскую миссионерскую работу. Апостол проповедовал в Фессалониках Евангелие, люди пришли ко Христу, и в этом городе была основана церковь. А затем апостол наставил этих верующих во многих великих доктринах христианской веры. Причем интересно, что он говорил с этими христианами и о восхищении церкви. Когда я был молодым проповедником, мне довелось работать в общине, где было не принято проповедовать о пророчествах. Я, честно говоря, полагаю, что мои коллеги просто плохо ориентировались в этом вопросе. При этом, в качестве оправдания они говорили, что все это слишком глубокие истины, которые следует объяснять только зрелым верующим, а вовсе не новообращенным. Жаль только, что Павел не знал об этом. Поскольку он провел в Фессалониках менее одного месяца,

однако решился учить новообращенным эсхатологическим доктринам. Более того, когда мы с вами доберемся до второго послания к фессалоникийцам, мы выясним, что апостол рассказывал фессалоникийским верующим о великой скорби и о человеке греха, то есть об Антихристе, который должен прийти в мир. Иными словами, Павел преподал фессалоникийцам весь спектр библейских эсхатологических доктрин. Так что это попросту нелепо, когда кто-то утверждает, что данные истины не следует преподавать новообращенным христианам. Даже молодые верующие вполне способны понять все эти доктрины. И Павел наглядно продемонстрировал нам этот факт. Совершенно ясно, что Павел учил фессалоникийцев о том, что восхищение церкви может произойти в любой момент, и что оно неотвратимо приближается. После этого Павел покинул Фессалоники и отправился в Верию, где провел какое-то время и тоже основал церковь. Затем апостол сел на корабль и направился в Афины. Мы не знаем, сколько времени он провел в Афинах, ожидая Тимофея и Силу, которые должны были принести ему известие из Фессалоник. Так как они не появились, апостол двинулся в Коринф. Там Павел провел некоторое время, где его друзья наконец-то нашли его, принеся некоторые вопросы фессалоникийцев. В ответ Павел написал первое послание к фессалоникийцам, чтобы подбодрить этих верующих и ответить на некоторые вопросы касательно восхищения церкви. Мы не знаем, сколько времени прошло после того, как Павел ушел из Фессалоник, однако понятно, что за это время некоторые верующие ушли из жизни, и у оставшихся христиан возник естественный вопрос. Неужели их умершие братья лишились возможности участвовать в восхищении? Нет сомнений, что в фессалоникийской общине Павел рассказывал о грядущем пришествии Христа. В противном случае весь этот разговор был бы абсолютно лишен смысла. Павел рассказал им о том, что Господь Иисус Христос может прийти в любой момент. Но вот некоторые христиане умерли, а Господь все еще не появился. Неужели эти люди лишились возможности участвовать в восхищении? Что ожидает их? Все это волновало фессалоникийцев, и в своем послании Павел дает им ответы на эти вопросы. Для нас с вами вопросы, интересовавшие фессалоникийцев, имеют несколько иное значение, нежели для верующих в Фессалониках. Все дело в том, что мы с вами живем через 20 столетий после них. С тех пор уже миллионы верующих прошли через врата смерти. Можно с уверенностью говорить, что большая часть церкви уже находится с Господом, и лишь небольшая часть пока еще остается в этом мире. Павел учил фессалоникийцев, что пришествие Христа не за горами. И именно в это мы с вами верим сегодня. Полагаю, что нас с вами сегодня отделяет от пришествия Господа совсем короткий промежуток времени. Это означает, что его возвращение могло бы произойти в любой момент, даже до того, как нам удастся закончить эту передачу. А может быть, пришествие Христа предстоит где-то впереди, далеко в будущем? Мы не знаем и не можем знать точного времени его возвращения. Сам Господь сказал, что мы не знаем ни дня, ни часа его прихода. На мой взгляд, когда сегодня некоторые люди пытаются назначать точные даты возвращения Христа, это таит в себе серьезную опасность. Опасность состоит в том, что они лишают других верующих возможности жить в постоянном ожидании его возвращения. Итак, фессалоникийцы были озадачены судьбой своих братьев, которые умерли так и не дождавшись восхищения. Понимание этого поможет нам лучше понять оставшуюся часть этой главы, которая начинает с 13 стиха, где Павел пишет:
«Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Буквально в греческом оригинале послания написано: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении о тех, кто уснул». Очевидно, что Павел говорит о смерти тела. Понятие «смерть» принципиально не может относиться к душе или духу человека, потому что дух человека не умирает. Мы должны сознавать это, читая данный отрывок. Но прежде чем мы начнем говорить о том, как именно будут происходить события восхищения, я хочу назвать несколько причин, почему смерть тела нередко характеризуется как сон. Между смертью и сном действительно есть много схожего. Нередко вид покойного очень напоминает спокойный сон человека. Наверняка вам приходилось бывать на похоронах, когда присутствующие пытались как-то утешить родственников умершего, говоря, что покойник выглядит так, словно он живой. «Я никогда не понимал, в чем же утешение, если покойный выглядит так, как будто он жив». Но в какой-то мере данное сравнение справедливо. В момент смерти тело верующего человека как бы засыпает. Спящий человек не перестает существовать, и в этом отношении можно увидеть сходство со смертью. Мертвые тоже не перестают существовать от того, что их тела засыпают. Сон — это временное явление, точно так же и смерть является временным явлением. У сна есть пробуждение, а у смерти есть воскресение. Поэтому крайне неверно говорить, что жизнь — это существование, а смерть — это небытие. Используемое здесь греческое слово «уснуть» происходит от корня «кимаи», который буквально означает «лежать» или «ложиться». Это греческое слово используется здесь точно так же, как оно использовалось бы в отношении обычного сна, когда человек лежит в своей постели. Позволю себе привести вам два примера подобного использования данного слова в Писании. В Евангелии от Луки, в 45 стихе 22 главы, мы читаем: «Встав от молитвы, Иисус пришел к ученикам и нашел их спящими». Лука пишет, что Петр, Иаков и Иоанн спали в эти трудные для Господа минуты. Затем евангелист использует то же самое слово, которое мы встречаем в нашем отрывке из первого послания к Фессалоникийцам. То же самое слово мы находим в 12 главе книги Деяний. «В ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу». Если мы и можем сказать что-то о характере Симона Петра, то это то, что Петр не страдал бессонницы. Даже в самые кризисные минуты этот апостол был способен уснуть. Но нас интересует другое. Здесь используется то же самое слово «кимаи», которое обозначает обычный естественный сон человека. Еще один пример из Писания, когда автор говорит о смерти тела как о сне, мы встречаем в книге пророка Даниила. Во втором стихе 12 главы этой книги мы читаем: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Библия учит, что после смерти тело возвращается в прах, из которого оно было некогда сотворено, но дух возвращается к Богу, который дал его. Даже в Ветхом Завете мы читаем об этом. В книге Экклесиаста, в 7 стихе 12 главы, мы читаем: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Прах — это наше тело. Помните, как Бог сказал Адаму: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». После того, как тело человека было сотворено из праха, Бог вдохнул в него свой дух, который назван дыханием жизни.
Поэтому именно тело засыпает в момент смерти, ожидая наступления воскресения. Одно лишь только тело. А дух верующего возвращается к Богу. Ни дух, ни душа не умирают, а потому ни дух, ни душа не воскресают. Только над телом смерть имеет власть. И только тело подвергается воскресению. Прах возвращается к праху, а дух возвращается к Богу, который послал его. Любопытно, что ранние христиане использовали в качестве обозначения места погребения своих умерших близких очень интересное слово. Они использовали греческое слово «коиметерион», которое означает «пристанище для путника» или «гостиницу», где человек проводит ночь. Именно это слово использовалось в то время для обозначения гостиницы или постоялого двора. Обычно, когда мы приезжаем в другой город и поселяемся в гостинице, мы планируем на следующий день продолжить свой путь. Именно этот образ подразумевается под греческим словом «коиметерион», обозначающим «место погребения усопших». Заметьте, что никому не придет в голову рыдать от того, что наш близкий проведет ночь в гостинице. Однако нечто подобное происходит с телами усопших верующих, которые как бы попадают на короткое время в гостиницу, ожидая там своего воскресения. Однажды Господь придет, и эти тела будут воскрешены. Вот почему мы не должны скорбеть, как прочие, не имеющие надежды, как Павел говорит об этом в 13 стихе, ибо в мире язычников нет надежды. Для них смерть — это нечто страшное и пугающее. В Фессалониках археологи нашли надгробную надпись, которая гласила: «Нет пробуждения после смерти, и конец пути — могила». А один греческий поэт Теокрит написал: «Надежда предназначена для живых, у мертвых нет надежды». Вот такими были верования древнего мира, полные пессимизма и печали. Но верующие не должны скорбеть, подобно язычникам. За годы моего служения мне довелось провести немало похоронных церемоний, и я всегда безошибочно мог сказать, являются ли родственники усопшего верующими. Потому как люди плачут о своем умершем близком, можно судить, есть ли у них надежда, или же ее нет. Христиане тоже плачут, и в этом нет ничего зазорного. Никогда Павел не говорил, что верующий не должен плакать. Но он говорит, что мы не должны скорбеть, как прочие, не имеющие надежды. Христианин может скорбеть о смерти своего близкого человека, но у него все равно есть надежда. И этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами, всего вам самого-самого наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2018 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
2: Феномен жизни. Какие странные слова! Кто может такое слушать? Негодовали фарисеи и возмущались ученики. «Я – хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда», – сказал народу Иисус. «Я – хлеб живой, сошедший с небес. Едящий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Никак не вмещались слова Иисуса в прокрустово ложе религиозных представлений его современников. «Хлеб, сошедший с небес», «Хлеб жизни», «Будет жить вовек». Нет, это выходило за рамки всего, что можно было принять, что было принято говорить, чему можно было поверить. И разошлись по домам. Ученики тоже. По крайней мере, многие из них. Осталось их всего 12. И 12 Иисус предложил уйти, если слова его им кажутся неприемлемыми. Но Петр, сейчас бы сказали спикер группы, ответил: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога Живого». И, начиная с этого решения, для учеников началась жизнь, полная приключений, откровений, знамений и чудес. Они не только уверовали в пришедшую с небес жизнь, они ее приняли в день Пятидесятницы. Иоанн, единственный из 12, умерший своей смертью, писал: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». 1 Иоанна, 1 глава, 1-3 стиха. Принимая верой Иисуса Христа, мы принимаем Его как Господа. То есть мы подчиняем Ему все, всю нашу жизнь, все наши мечты и стремления, все наши желания и все наше время. Как Спасителя, то есть Он примирил нас с Богом смертью Своей на кресте. Бог, возложив на Него вину всех людей, не вменяет ни одному человеку Его вины. Как жизнь вечную. О ней, о жизни Иисус сказал, что верующий в Него на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Апостол Павел пишет об этом так: «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Римлянам 5 глава 10 стих. И утешает он всех уверовавших упованием на грядущее совершенное искупление. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Послание Колоссянам, 3 глава, 1-4 стиха. Жизнь наша – Христос, жизнь вечная. Спасаемся жизнью Его. Все это настолько величественно, настолько прекрасно, настолько свято, непостижимо, что мы, возможно, думаем, как это может быть? Кто такое может слушать? Или мы настолько привыкли к этим словам, что не придаем им уже того значения, которое в них вкладывали апостолы, да и сам Спаситель наш? Об этой нормальной христианской жизни мы хотим поговорить на страницах журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам общения с Господом! Опытом этого общения вы можете делиться со всеми читателями на страницах нашего журнала. Пишите. Вальдемар Цорн, главный редактор.
3: Маргарита Коломийцева. Счастливые живут не на показ. Счастливые живут не на показ. Они парят естественно, свободно. Стать пищей, не стремясь для праздных глаз, и повод не даря молве народной. Их счастье тихо, ровно, как река, обширно, мудро и на милость щедро. Они страдальцев зрят издалека и укрывают их теплом от ветра. Им некогда в собрание блистать, до блеска драя статусы, мотивы, и незачем себя приукрашать, крича другим: «Смотрите, мы счастливы!» Им глянец чужд и пафос не для них. Им счастье – повод окружить заботой забытых, обездоленных, чужих и стать на деле другом для кого-то. Они привыкли к жизни в тишине и не бегут на сцену за толпою. Они живут и счастливы вполне любовью Божьей и Его покоем.

0: Проповедь. Тео Лемон. Ты имеешь слова вечной жизни. Мне довелось однажды проповедовать в тюрьме в городе Фульсбюттель, Германия, где отбывает свой срок в основном террористы и убийцы. Конечно, я волновался и переживал. Должен, однако, отметить, что проблема была не в террористах и убийцах. Проблема была в присутствующих на собрании тюремных священниках. Один от евангелической церкви, другой от римско-католической. Они слушали с каменными лицами, а после собрания напали на меня с обычным упреком. Так проповедовать нельзя. Содержание моей проповеди было следующее. «Имеющий Христа имеет жизнь и будет спасен, не имеющий Христа не имеет жизни и погибнет». Я еще не закончил беседовать с заключенными, как мои коллеги по цеху набросились на меня. Один из них сказал: «Разве так можно? Это так односторонне. И вообще, как можно заявлять, что человек без Иисуса – погибший человек?» На что я ответил: «Так это же самый Иисус так сказал». «Да, но что значит погиб, спасен? Разве вы не знаете про себя лично, спасены вы или нет?» – спросил я. «Нет. Значит, у вас нет главной решающей основы для того, чтобы быть проповедником или священником». Для него это было слишком. Он убежал. От паписта я отделался. Итак, меня снова упрекнули в том, что проповедь моя была слишком резкой. Вместо того, чтобы пригласить людей ко Христу, я якобы только отпугнул их от Него. Этого я, конечно, ни в коем случае не хотел. Но что же делать? Ведь это действительно так. Иисус требует от каждого из нас сделать выбор. А сделать выбор означает одно выбрать, а другое отвергнуть. Сделать выбор означает, что мое мнение не обязательно совпадет с мнением других людей. Мнения людей по поводу Иисуса всегда расходятся. Одни его принимают, другие отвергают. Одни следуют за ним, другие оставляют. Иисус сам пережил это, ходя по земле. В 6 главе Евангелия от Иоанна повествуется о том, как Иисус однажды переживал большой кризис. Кризис в данном случае означает разделение. Большинство его последователей покинули его. Сегодня в Германии ежедневно около 1000 человек отходит от евангелической церкви. Со дня воссоединения Германии церковь покинула около 5 миллионов человек. Люди массами покидают церковь, потому что ей больше нечего сказать им. Правда, во времена Иисуса мотив был иной. Люди отворачивались от Него, потому что не выносили того, что Он говорил им. Было время, когда толпа любила Его, например, когда Иисус накормил 5000 человек. Тогда все, конечно, были в восторге от Христа, бежали за Ним толпой. Тогда Иисус был героем дня, они хотели сделать Его царем. Но потом заметили: Он, оказывается, не просто хочет нам что-то дать, Он хочет от нас что-то получить, Он не просто подарил нам что-то. Он и от нас чего-то требует. Он требует, чтобы мы верили в Него. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте», — говорит Иисус, Иоанна 14:1. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день», — Иоанна 6:40. После этого предложения начинается протест. Уже в 41 и 42 стихах 6 главы мы читаем: «Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: „Я хлеб, сошедший с небес“, и говорили: „Не Иисус ли это сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем“. Когда он давал им бесплатный хлеб, чтобы они насытились, им было все равно, кто был его отцом и из какой семьи он был родом. Но сейчас, когда он потребовал от них веры, они вдруг вспомнили: «Так мы же его знаем, это же сын Иосифа плотника. В его мастерской мы всегда покупали стружку для наших морских свинок. А мама его, Мария, она же на кассе работает в супермаркете. А с его сестрами мы вместе на уроки танцев ходили. А с Иисусом мы еще пару лет назад вместе в футбол гоняли. С чего это он, сын плотника Иосифа, воображает себя сыном Божьим, и почему это мы должны в него верить?» Как видите, верить в Иисуса всегда считалось чрезмерным, наглым требованием. В это время это было не легче, чем сегодня. Во всяком случае, как тогда, так и сегодня Иисус категорически заявляет: «Я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. Такое заявление о своей исключительности делал сам Иисус. Здесь он совершенно нетолерантен. Если речь идет о твоем спасении, искуплении и вечном блаженстве, то он не признает ничего и никого другого, как только самого себя. никакой другой религии, личности, философии или мировоззрения. Такое заявление исключительности – первое, что для большинства людей считается неприемлемым, тем более сегодня, в эпоху эзотерики, когда все противоположности обнимают друг друга в гармонии, потому что все люди правы, и главная заповедь гласит: «Ты должен быть толерантным, поскольку никто единолично не обладает истиной». В эпоху Водолея, когда все размыто и разбавлено, Иисус стоит в потоке времени как столб, об который разбиваются волны, разбрызгивая пену и злопыхательство возмущенного сопротивления. А второе, что многие считают невыносимым в этом тотальном притязании Христа, это то, что Он, закончивший свою жизнь на кресте, называет себя единственным спасителем мира. Идеал толпы – тот, кто дает хлеб, а не тот, кто отдает свою жизнь. Толпа хочет давателя хлеба, булочного Иисуса, а не умирающего, отвергающего самого себя, требующего от нас самоотречения. Как во времена Иисуса, так и сейчас, пока Он давал массам хлеб, они встречали Его аплодисментами, стекаясь большими толпами. Но стоило Ему заикнуться, что Он ждет от них веры, их ряды тут же поредели. Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Едящий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Иоанна 6:48-51. Иисус говорит здесь о своей смерти. Он хочет сказать, что мы можем жить только потому, что Он умер на кресте. Не успел Христос еще закончить, как некоторые слушатели начали возмущаться, мол, так дело не пойдет. Многие из учеников Его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Иоанна 6:60. Интересно, как Иисус реагирует на эту критику. Он мог бы сказать: «О, извините, я не хотел вас обидеть. Конечно, вам не нужно слишком серьезно относиться ко всему этому. И если вам не хочется слушать о послушании, жертве, страданиях, смерти и кресте, то я буду впредь проповедовать чуть мягче». Ведь так сегодня во многих вопросах поступает наша церковь. Боясь кого-то обидеть, она молчит. Боясь кого-то потерять, она старается не сказать лишних слов о грехе, аде, суде, вечной погибели, покаянии. Боясь смутить кого-либо, она убирает все возмутительное из проповеди и распродает по дешевке свои служения. В последнее время даже то, что Библия называет мерзостью, церкви выдают за прекрасное творение Божье. Распродажа церкви идет полным ходом, но Христос никогда не продавал себя по дешевке. Он никогда ни на миллиметр не отступал от своего утверждения: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную» – Иоанна 6:47. И когда они приступили к Нему, возмущаясь, 60 стих, «Какие странные слова, кто может это слушать?» Он не сказал им: «Хорошо, я исправлюсь, я больше не буду говорить «верующий в Меня», но вместо этого скажу: кто хоть немного верит в Меня, или если кто-то совсем не верит в Меня, но верит, что он хороший человек, то он имеет жизнь вечную». Нет, этого он не сказал. Напротив, Иисус, зная в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас?» Иоанна 6:61. То есть вместо того, чтобы успокоить их, Он только раздувает пламя. Вместо того, чтобы удержать учеников, чтобы они не разбежались, Он провоцирует их. Он проповедует все более категорично, так как знает, только бескомпромиссная проповедь приведет к радикальному покаянию и преданному следованию за Христом. Иисус хочет иметь не поклонников, а последователей, которые будут слушаться Его одного, невзирая на потери людей или силы мира сего, даже если будет трудно и если жизнь со Христом принесет страдания. Поняв это, толпа разочаровалась в Иисусе и разбежалась. Мы читаем в стихе 66: «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Лидер партии, видя, как разбегаются Его последователи, попытается как-то удержать их, поменять курс, убавить шаг, предложить какой-то компромисс. Иисус такой попытки не предпринимает. Он же не лидер партии, чтобы добиваться расположения своих товарищей. Он Сын Божий, олицетворение истины. Он не сказал: «Я знаю истину» или «Я имею истину». Он сказал: «Я истина». А истина никогда не продает себя. Истина не может быть сегодня такой, а завтра другой. Она сегодня, завтра и всегда одинаковая. И если Иисус один раз сказал, что хочет, чтобы мы полностью принадлежали Ему душой и телом, то Он не может в другой раз сказать, что будет рад хотя бы частичке нашей жизни, если мы будем время от времени ходить в церковь. Ну а если у нас вдруг случится любовь на стороне, ну или там небольшая вынужденная ложь, то он не будет мелочиться. Главное, что мы считаемся христианами, а насчет его слов их не нужно понимать так буквально. Нет, так Иисус ни с кем не сисюкался. С чего это мы взяли, что Иисус был недостаточно умен, чтобы выражаться ясно? Ведь он сказал: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим». А это довольно ясные слова, очень даже однозначные. Он вовсе не разрешал тебе быть христианином не от всего сердца. Напротив, он в самых резких выражениях осуждал половинчатость. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Откровение 3:15-16. Это очень резкие слова. Однако он не сгладил ни одного единственного из своих резких слов, не отменил ни одного из своих радикальных требований, даже рискуя тем, что будет покинут всеми своими последователями, которым не нравилась такая резкость. Если лидер настолько радикален, то неудивительно, что в один прекрасный день он останется один-одинешенек. Так и произошло с Иисусом. С ним остались лишь его 12 учеников. Но он не умолял их: «Друзья, останьтесь хоть вы со мной». Нет, в тот момент, когда все ушли от него, он поворачивается к ученикам, смотрит им прямо в глаза и спрашивает: «А вы? Какие у вас планы? Не хотите ли и вы покинуть меня?» Он предоставил своим 12 ученикам право выбора: остаться с ним или уйти. И вам он предоставляет это право. Иисус действительно царь, он Господь. Он не бегает за вами, как попрошайка, не умоляет: «Пожалуйста, будь так добр, последуй за мной хоть немножко. Не думай, что ты сделаешь Иисусу одолжение, если покаешься». Все как раз наоборот. Это он делает тебе одолжение, предлагая вечную жизнь. Прошу тебя, подумай, кто ты и в какой ситуации ты находишься. Ты находишься на суде Божьем, против тебя выдвигается обвинение. Ты по всей справедливости заслужил Божье наказание, потому что служил Богу недостаточно усердно, не воздал Ему славу, нарушил Его заповеди, потому что ты грешник. Что значит грешник, скажете вы? Даже не знаю, почему это я грешник. Честно, я не знаю, где в моей жизни присутствует грех. Правда, нет? Тогда позволь задать тебе один единственный вопрос. В Библии написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Так что? Ты всегда любишь твоего ближнего, как самого себя? Вот видишь, если ты имеешь хоть искорку искренности и самопознания, то должен признать, что не исполнил эту заповедь. И одной этой фразы из Библии достаточно, чтобы доказать тебе, что ты грешник. И хотя ты виноват перед Богом, Бог придумал план, чтобы избавить тебя от наказания. Бог любит тебя и поэтому хочет спасти тебя, а не наказать. Он послал Сына Своего Иисуса Христа, и на кресте Иисус умер вместо тебя. Он взял на Себя наказание, которое должен был понести ты, смертную казнь. И если ты веришь в Иисуса, то ты спасен. Иисус, как молниеотвод, направил на Себя наказание, которое заслужил ты. И я спрашиваю тебя, какое еще доказательство Божьей любви тебе нужно? Что еще должен сделать Бог, чтобы доказать свою любовь? Разве есть нечто большее, чем сделать своего Сына козлом отпущения, агнцем Божьим, который берет на себя грех мира? Если ты не хочешь этому верить или больше не желаешь учить и проповедовать эту истину, то ты можешь идти своим путем без Иисуса, и Он не будет держать тебя так же, как не держал своих учеников. А вы тоже хотите покинуть меня? И в такой кризисный момент жизни Иисуса Петр отвечает ему, и с этим ответом восходит солнце: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иоанна 6:68-69. Интересно, что ученики, оставившие Иисуса, приводят аргумент: его слова слишком резкие и невыносимые. А ученики, оставшиеся с Иисусом, находят в тех же словах вечную жизнь. «Ты имеешь слова вечной жизни». Так по-разному люди слышат одни и те же слова в зависимости от того, готовы ли они быть послушными или нет. Ведь только послушный узнает, что Иисус говорит правду. И поэтому Иисус сказал тогда ученикам и говорит сегодня и нам: «Не хотите ли и вы отойти?» 12 учеников не хотели и не могли уйти. Поняв однажды, что Иисус – Сын Божий, человек уже никогда не сможет уйти от него. Петр ясно понял, жизнь без Иисуса не жизнь, поэтому он говорит: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. Я, как Петр, я не могу себе представить жизнь без Иисуса. Иисус – смысл моей жизни, масштаб моей жизни. Без Него я – ничто. Без Него у меня ничего не получится. Без Него моя жизнь невозможна, а будущее немыслимо. Мое будущее в том числе и мой последний день. В день, в который я умру, я не буду один. Иисус будет со мной, Он положит мне на лоб свою ладонь. В последний день Он воскресит меня из мертвых и выведет меня из тьмы смерти через суд в полный свет Божьей вечности. Верующий в Меня имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, — говорит Иисус. Это слова вечной жизни. За всю свою жизнь я прочитал несметное количество книг, но я не знаю ни одного философа и ни одного поэта, который сказал бы такие слова, который осмелился бы сказать такое. Ведь перед лицом смерти все бессильны. И я не знаю никакого человеческого оплота, который смог бы мне помочь перед лицом смерти. Мне для моей жизни и для смертного часа достаточно слов Иисуса, сказанных в 40 стихе. «Воля, пославшая у Меня, есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Это слова вечной жизни. Эти слова мы имеем, потому что Дух Святой позаботился о том, чтобы они были записаны в Библии словами и буквами, как сказал Лютер. Бог присутствует во всех своих словах и слогах. Поэтому глупые разговоры о вере в букву так же бессмысленны, как и чушь о мертвой букве. Тем более, что в Библии об этом ничего не написано. В Библии говорится о смертоносных, убивающих буквах. Слава Богу, что у нас есть Писание, Священное Писание, без которого мы ничего не знали бы об Иисусе. Поэтому Иисус сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне». Иоанна 5:39. Без Писания мы не знали бы слов вечной жизни, например, слов «прощаются тебе грехи твои». В этих словах заключается все в Евангелии, а значит и сердце реформации. Реформация проистекла из душепопечения. Душепопечение – это не просто консультация в вопросах жизненных ситуаций. В душепопечении речь идет о вечной жизни, о вопросе, который Лютер называет самым важным из всех вопросов. «Будет ли Бог милостив ко мне? Как мне, грешнику, устроить свою жизнь так, чтобы не бояться Божьего суда? Как избавиться от грехов? Как получить прощение?» Ответ – верой в Иисуса. То, что говорит Иисус, имеет силу навеки. Если ты исповедуешь Ему свои грехи, и Он скажет тебе устами одного из Своих служителей: «Прощаются тебе грехи твои», то эти слова имеют силу навеки. Ты услышал самые прекрасные и самые важные слова, какие только можно сказать человеку. «Прощаются тебе грехи твои». Это слова вечной жизни. Лютер сказал по этому поводу следующее: «Там, где прощение, там жизнь и блаженство». Освобождение от греха было самым главным для Лютера центральным элементом реформации. Поэтому давайте сохраним лозунг «Sola Scriptura» – «Только Писание», и скажем вместе с Лютером: «Писание есть Слово Божье, а не Слово человека». Поэтому либо ты веришь во все Писание, либо вообще не веришь. Вопрос ко всем нам. Можем ли мы исповедовать вместе с апостолом Павлом: «Верую всему, написанному в законе и пророках»? Давайте со смирением и благодарностью вместе с Петром скажем Иисусу, нашему Спасителю и Господу: «Ты имеешь слова вечной жизни». Аминь.
1: Пережитое. Людмила Шторк. В струе Его воли. Сегодня, шагая по опавшей, желтой, оранжево-красной, удивительно по-осеннему пахнущей листве и глядя на синее глубокое небо, вспомнила, что хожу я не по земле и не по пожухлой траве, а по подножию Его ног. Так говорит Господь: «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих». Исаия 66:1. Вспомнила, что небо – это престол Его. И стало интересно, разве Царство Божие только внутри нас? А может, оно и вокруг нас? Только мы забываем об этом или не замечаем? И мы вечно лезем помогать ему и портим прекрасное его создание. Как здорово бывает, когда мы в какой-то момент входим в его ритм, ощущаем его творческую руку и служим ему в рамках его воли. Тогда мы вдруг попадаем в нужный момент и нужное место. И оказывается, что наше маленькое действие становится ответом на чей-то вопль к Богу о помощи. И в этот миг мы становимся сопричастниками в его труде. И это незабываемое переживание. Вспомнила, как однажды ощутила побуждение помочь одной большой семье, и не когда-нибудь, а в тот момент, когда ехала с работы, уставшая, стоя в пробке. Очень хотелось тогда поторговаться с Богом и съездить к семье утром на следующий день. Но что-то внутри не позволило отложить поездку. Съехала с трассы, зашла в магазин, а потом поехала к этой семье. Оказалось, что в это самое время мать молилась Богу, в тревоге спрашивая, чем накормить детей. В привезенных мною продуктах наугад брала. Оказалось, все нужное для утренней каши детям и даже больше. На душе было удивительно приятно. Ведь это было не просто доброе дело. Я стала сопричастницей к его труду. Это незабываемое переживание. С тех пор я молюсь о таких моментах и с радостью жду, когда, наконец, снова услышу. Ни одно доброе дело не сравнится с силой и переживанием его присутствия. Поэтому я хочу быть готовой на всякое доброе дело, как сказано в послании к Титу 3:1, и ждать, когда Иисус подаст знак.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Лучший друг, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14 стих. Один христианин в своем биографическом очерке пишет: «Всю жизнь мне было тяжело приобретать друзей, ведь верный друг – медленно растущее растение. Когда умер мой отец, ставший жертвой тяжелой болезни, я почувствовал это особенно остро. Я был единственным сыном. Странное чувство одиночества охватило меня, когда я смотрел на безжизненное тело отца. В этот момент незнакомая женщина положила на мое плечо свою руку и нежно, но убедительно сказала: «Мужайтесь, ваш лучший друг не оставит вас». Я не понял ее слов. Тогда она пояснила: «Иисус Христос, ваш лучший друг, Он всегда будет с вами, куда бы вы ни пошли. Быть Его другом легко и радостно». С тех пор прошло много лет. В моей жизни было много трудностей, скорбей и горестных переживаний. Но мой лучший, мой небесный друг никогда не оставлял меня. Он и сегодня рядом со мною. Какое прекрасное свидетельство! Да, Иисус Христос есть наш самый лучший и надежный друг. В минуту величайшей тревоги и скорби, в минуту, когда вы чувствуете себя беспомощным перед гнетом событий, с которыми не можете справиться, когда отчаяние и разочарование овладевают вами, именно в эту минуту дьявол старается воздействовать на самую слабую вашу сторону, чтобы толкнуть вас все еще дальше по тому пути, которым пошел Адам. В эту минуту вспомните, что Иисус Христос не покинул вас. Господь Иисус, которому должно служить, Он сделался для всех слугой. Он мог бы господствовать, но Он был только в послушании. Источник воды живой опросил пить у самарянки. Он давал всем покой, а сам не имел отдыха. Он облегчал страдания других, а сам страдал, как никто другой. Имел сердце полное сострадания, а не нашел сострадания к себе. Вместо того, чтобы судить, он принял осуждение за виновных. Вместо того, чтобы мстить, он прощал. Где можно встретить или найти еще такого друга, как Иисус Христос?
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Позаботимся об охране. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Псалом 33, 8 стих. И вот, наконец, наступило долгожданное утро. Дети с радостью обнаружили, что их рюкзаки действительно не тяжелы. Каждому через плечо надели флягу с водой. Родители еще раз проверили, все ли в порядке в доме, и когда все собрались в прихожей, перед самым выходом папа сказал: «Осталось только позаботиться об охране». Но даже младший Антошка уже хорошо знал, что означают эти слова отца. Все склонили головы, и папа обратился в молитве к Господу, прося небесной охраны для семьи в пути и для дома, который остается без хозяев. Тем, кто умеет верить, Бог обязательно даст свою надежную охрану. У каждого из нас есть возможность убедиться в этом. Для этого, ребята, не забывайте каждый день вверять себя защите Божьей. И тогда Господь с радостью пошлет своих ангелов, чтобы они защитили надеющихся на Него от всяких бед и опасностей. Мы даже не можем себе представить, от скольких несчастных случаев избавляли нас эти небесные стражи. Когда будем отдыхать в обителях у Иисуса, они расскажут нам много таких историй, и мы будем благодарны Господу, который заботился о нашей безопасности. Но и сегодня не забудьте поблагодарить за благополучно прожитый день, за то, что Бог охранял вас на пути в школу и домой. И если вы споткнулись, но не упали, тут же поблагодарите Господа, что Он поддержал вас. Однажды девочка Оля шла за покупками в центральный универмаг. Это было зимой. День выдался солнечный, капало с крыш. И вы сами понимаете, как опасно в это время ходить возле высоких домов, потому что падают огромные тяжелые сосульки и могут поранить голову. Оля держалась поближе к проезжей части улицы. Подойдя к универмагу, она направилась ко входу в магазин. И вдруг прямо перед ней с грохотом упала ледяная глыба. Оля отпрянула назад и тут же поблагодарила Бога за спасение. Она увидела наяву, что ангел вел ее. Окажись Оля на полметра ближе ко входной двери, ледяная глыба упала бы прямо на нее. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

чего стоит вера. Дочь его выходит навстречу ему. Книга Судей, 11 глава, 34 стих. О чем для своих детей мечтает каждый любящий Бога родитель? Желание о том, что его дети станут любить Бога всем сердцем, душой и всеми силами. Вот о чем прежде всего молится каждый благочестивый отец, каждая благочестивая мать. И если у вас есть дети, и если вы стремитесь вырастить их в любви к Богу, старайтесь жить, проявляя свою любовь к Богу. Притчи 23:26. Воспитывать их в учении и наставлении Господнем, Ефесянам 6:4. И непрестанно говорите о Господе, говорите о Нем, когда вы дома, когда вы в машине, перед тем, как пойти спать, и сразу, как только проснулись. Второзаконие, 6 глава, 6-7 стихи. Иефай, 9-й судья Израиля, показал себя благочестивым отцом. Призванный вести Божий народ в битву, Иефай обнаружил свое верящее сердце. Он произнес все слова перед лицом Господа. На Иефае был Дух Господень, и он дал обет Господу. Он сказал, что если Бог даст ему победить в этой битве, то что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение. К несчастью, когда Иефай с победой вернулся домой, первой вышедшей навстречу ему из дома была его дочь, его единственное дитя. Как же это воспринял благочестивый отец, и как восприняла это его дочь? Иефай разодрал свои одежды и объяснил дочери: «Я отверз о тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». Дочь Иефая смирилась с его клятвой: «Ты отверз уста твои пред Господом и делай со мною то, что произнесли уста твои». Иефай успешно воспитал свою дочь в любви к Богу, и такое воспитание дорогого стоило, потому что они оба выполнили свой долг перед Богом, выполнив обет, который он принял у Иефая. Дочь Иефая своей жизнью воплотила желание каждого родителя иметь детей, любящих Бога, независимо от цены, которую необходимо за это заплатить. Ее преданность Богу была преданностью, имевшей тяжелую цену. Иногда, когда наши дети живут для Бога, эта жизнь может оказаться нелегкой. Несмотря на это, молитесь о том, чтобы преданность Богу у ваших детей постоянно возрастала, несмотря на цену, которую придется за это заплатить.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как по страницам Библии,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Дорогие друзья, я очень рад, что вы сегодня вместе с нами. У меня сегодня в гостях Давид Семивражев, и у нас будет интересный разговор. Я думаю, вы не пожалеете, так что оставайтесь с нами.

0: тебя есть какое-то хобби?
1: Да. Ну, если так отделить, я очень люблю ходить в спортзал. Для меня вот спортзал, штанги – это мое удовольствие. Люблю подстригать. Стрижка – это одно из моих хобби. И люблю читать.
0: Слушай, а может ли быть хобби твоей профессии или твоей работы? И как это у тебя?
1: Раньше была моя работа парикмахерская. Но я честно признаюсь, что намного больше наслаждаюсь стрижкой, когда это не моя работа. Когда это просто что-то я могу делать на стороне.
0: А где находится твоя парикмахерская?
1: Я стригу уже дома. Я раньше работал в парикмахерской, но когда я уже перешел на фулл-тайм работать в госпитале, то многие клиенты просто настойчиво просили, чтобы я продолжал их стричь. И дома у меня в подвале я делал каморку маленькую, и там продолжаю обслуживать желающих.
0: Вот я разговариваю с тобой, у тебя просто идеальный русский язык. Совершенствуй, ты знаешь русский язык. А где ты его выучил и вообще где ты родился? Расскажи немножко.
1: Родился я на Украине, город Мариуполь. Наверное, будет даже точнее сказать Донецкая область. Но когда я был маленький, моя мама не сильно хотела, чтобы я оставался у нее. Она мне отдала в детский дом «Солнышко» в Мариуполе. И там я родился. Там я жил где-то до 4 лет. Потом меня взяла домой семья христиан. И там я воспитывался. Поэтому ходил я в школу с первого где-то, не где-то, а с первого по пятый класс. Я учил и литературу, и русский язык. И русский язык мне знаком. Но когда мы переехали в Америку, как у многих подростков и молодежи, поленился и признаю, что я почти его потерял. Особенно когда пошел в армию, служил в армии. Я когда вернулся, то я почти потерял русский язык. Ну вот, один раз, когда читал Библию, я осознал это, помолился, попросил у Бога прощения и начал работать. Читал очень много русских книг, постоянно читал русскую Библию. Всегда, когда была возможность разговаривать на русском языке, я ее использовал. И потихонечку, вот слава Богу, вот так получилось восстановить нечто мною утратено.
0: А ты вот сказал, что в детстве попал в интернат, а твоя мама отдала тебе детский дом. А в каком возрасте это было?
1: С самого рождения. Что не секрет, цвет моей кожи. Я чуть-чуть выделяюсь среди славян. Но когда я родился на Украине, в те времена, 1985 год, обстановка не такая уж и благоприятная для людей цвета моей кожи. Если люди даже находились такие на Украине, это были студенты. Кем и оказался мой отец. Как, не знаю, что там у них произошло, как произошло, но когда моя мама была в положении, он уже уехал назад к себе в страну. И в основном, я думаю, он даже не знает, что я существую. Потом, когда она родила меня, слава Богу, что родила, потому что, в принципе, я думаю, искушение было большое подать на аборт. Но она меня родила, и сразу она меня оставила. Она меня не воспитывала, она за мной не смотрела. Я сразу оказался в детском дому. И там я рос до 4 лет.
0: Ты когда-то пытался, может, связаться со своими родителями? Либо ты хотел бы сегодня найти какой-то контакт с родителями и иметь какой-то разговор с ними?
1: Я бы хотел увидеть и маму, увидеть, и, так сказать, отца, ну, тех, которые участвовали в моем рождении.
0: А если все-таки Бог позволит, у тебя будет такая встреча, что бы ты спросил у своих родителей?
1: Опять в детстве, конечно, хотелось спросить, почему оставили. Прошло время. Хотелось, может, где-то отомстить. Прошло еще время. Просто было жалко. А на сегодняшний день, я не думаю, я бы у них спросил. Я бы, наверное, единственное переживал, чтобы они узнали Господа. Чтобы они покаялись. И чтобы они действительно имели надежду в Господе. А так я не могу сказать, что я на них обижаюсь, я не могу сказать, что где-то я что-то против них таю, потому что, идя по жизни, видя, как могло было сложиться, видя, как сложится у других людей, я не могу жаловаться на судьбу. Господь действительно меня благословил. И мать и отец не те, кто родили, а те, кто воспитали. Родители, которые мне Господь подарил, я на сегодняшний день бы их ни на кого не променял.
0: ты смог простить своих биологических родителей.
1: Да, да.
0: А как бы ты сказал бы, в каком возрасте или период твоей жизни пришло такое понимание и прощение, когда ты полностью, можно так сказать, отпустил этот вопрос?
1: Ближе к 30. Ага. Ближе к 30. В детстве, конечно, было обидно, было неприятно, что ну как могут так поступить. В конце, может, даже никогда до конца не осознавал, просто хотел, мечтал иметь родителей. Потом, когда у меня уже были родители, когда мне рассказали чуть-чуть даже, был момент, когда хотели меня вернуть к моим родителям. Сегодня особенно, сколько абортов, сколько детей, у которых даже не было возможности. И люди говорят такие вещи, как, ну, а кто будет их воспитывать, а кто то, а кто другое. У этих детей не было шансов. У меня ситуация была не лучше, у меня был шанс, Бог мне даровал эту возможность, и сегодня моя жизнь, она прекрасна в Господе. Я уже смотрел на жизнь и на родителей совсем иначе.
0: Есть какие-то вот воспоминания об интернате?
1: Есть пару воспоминаний. Я никогда не забуду. Была самая большая обида. Детей много, много детей. И каждому на день рождения стараться подарить подарок. Я помню, одному мальчику подарили вот такой большой джип. А пришло мое день рождения. Мне подарили маленький зеленый трактор с желтыми колесами. И так было обидно. Так хотел вот этот джип. Ты тоже так интересно смотришь, вот в детстве кажется, вот мир. У Васьки трак, а у меня вот что. А проходит время, и думаешь, действительно, насколько это мелко, насколько не стоит завидовать, а просто радоваться даже тому, что есть. Помню, на ночь приходилось очень много смотреть «Санта-Барбара». Богатый много плачет или что там, тоже плачет, потому что те, которые за нами смотрели, няньки, им не до нас. Тут мы мешаемся под ногами. Время было уведено для детей, чтобы вечером они могли там смотреть программы, спокойной ночи и тому подобное. А нам говорили, вот не хотите спать, сели молча, рты закрыли. Ну, они смотрят свои сериалы, и мы смотрим.
0: У вас большая была группа детей?
1: Детей было, я думаю, где-то 20-30. Спали мы все в одной комнате, кровати стояли в ряд, помню даже окно, и вот над этим окном стояло большое дерево, и всегда были, особенно осенью, когда листва попадает, казалось, что прям аж руки тянутся в окно. И это дерево меня пугало.
0: В сегодняшнее время есть много христианских церквей, групп, волонтеров, которые посещают интернаты. У тебя есть какие-то воспоминания, может быть, чтобы верующие приходили и проводили, может, какую-то программу, имели какое-то общение с вами там?
1: Было. В принципе, так я и познакомился со своей будущей сестрой и семьей. Приходила церковь, центральная церковь. Они приходили, посещали, рассказывали нам, приносили конфеты. И вот как-то раз там увидела меня, моя будущая сестра. Пришла домой и сказала, папа, мама, там такой мальчик хорошенький, давайте его возьмем. И, в принципе, вот так и произошло. Вот когда приходили они говорили о Господе, что к Господу можно обращаться и просить. И я помню по сей день, что после вот такого урока, ту ночь, я лежал на кровати, смотрел в это страшное окно, и я помолился, я сказал, Господи, даруй мне родители. Если ты мне их дашь, то я буду их любить. Потом пришла моя сестра, рассказала родителям, они как раз уже были, собирались брать одну девочку, но ее уже взяли. Директор того детского дома говорит, ну возьмите его, его и так никто не возьмет. Опять цвет кожи играет немалую роль. И меня взяли на выходные. Я помню, это были самые лучшие выходные. Утром играл в снег, вечером мороженое растопленное, чтобы горло не заболело. У брата моего старшего Макса был такой проектор, многие даже не знают, что это такое. Такие пленки, ставишь их, включаешь, без звука, и только слышишь. И там была «Медведь Олимпиада», мультик. И вот мы смотрели этот мультик, и выходные мгновенно пролетели. И мне надо было возвращаться. И, в принципе, папа рассказывает, что собирался меня уже отвозить, и потом я прибежал, кинулся на нее, говорю, папочка, не увози меня домой. И это для моего отца было просто сразительно. Мой отец, он любит детей и не может смотреть. Вот, ну, у него очень большое сердце. И вот так вот я остался в этой семье. Потом делали проводные. Я уже вернулся туда со своим папой. Мой папа привез всем сестру. Раньше сестру это было вообще... Это такое особое чувство, когда вот меня взяли в семью.

0: ты считаешь, был ли это каким-то фундаментальным или первым каким-то шагом к Богу? И насколько это повлияло потом в будущем на тебя?
1: Думаю, что действительно не стоит посещать такие места, если не говорить о самом важном. А самое важное, что если реально смотреть на вещи, ну, мы не сможем приехать и взять всех детей. Мы не сможем исправить ошибки всего мира. Но мы можем передать ту истину, которая может помочь любому человеку в жизни. У каждого человека свой путь. Я не могу пройти путь твой, ты не можешь пройти путь мой. Бог каждого из нас ставит. И вот эта истина, что Христос может помочь и спасти, утаить ее от человека, не сказать об этом, это будет самое большое преступление. И очень важно об этом говорить детям, потому что дети, вот я сейчас смотрю на своих детей, вот как раз в этом возрасте они все принимают за чистую воду и намного серьезнее. Не все удерживаются, но самое главное, чтобы дать хотя бы вот этот росток. И говорить об этом с убеждением, говорить об этом от всего сердца, говорить об этом со всей верой, чтобы дети это видели и понимали, потому что вот как раз вот этот урок, который они сказали, что обращайтесь к Богу, просите, и Он ответит, это и побудило меня помолиться. И даже когда Бог ответил на мою молитву, можно сказать, моментально, не прошло так много времени. Вот только в 30 лет я понял, насколько велик Бог, и как действительно Он ответил на мою молитву. Прошло время, немало время, много испытаний в жизни. И на сегодня я смотрю, и действительно, вот даже приводит в такое умиление, насколько Бог может работать. Его истину нужно обязательно, обязательно говорить, особенно детям.
0: Аминь. Мне очень понравился этот момент, и, конечно же, я понимаю то, что если когда взять служение, да, посещение интернатов, работа с сиротами, если в твоем служении нету Евангелия, это просто благотворительность. Ты просто становишься еще какой-то спонсором или той группой людей, которые просто приезжают и посещают. Очень важно иметь вот эту вот истину, вот это Евангелие, которое в дальнейшем, это как семечко, которое некогда кто-то посадил в тебе, и оно потом взрастет и даст свой плод в свое время.
1: Аминь. Конфета растаяла во рту. Молитва, которую научили, по сей день дает свой плод.
0: Аминь. Расскажи немножко, может быть, тогда уже о своей приемной семье, родители, которые тебя взяли в свою семью, сколько у вас было детей, как долго вы жили на Украине?
1: Родители моих зовут Петр Тимофеевич, Надежда Алексеевна. Для меня герои веры, мои герои, действительно, моя мама, мой папа, которых я очень сильно люблю. У нас большая семья. У нас, получается, 6 сестер у меня и 2 братьев. Жили мы на Украине, как у всех, не всегда дружно, но оказалось, что мы довольно-таки все дружны. По сей день мы собираемся вместе. Один раз в году мы выезжаем все вместе на природу. Общаюсь я с родителями много. И вот самое большее, что мне понравилось в жизни, в их не видеть настоящую живую веру. Они всегда говорили о Господе, и мне папа по сей день говорит: сыночек, люби Господа, никогда не отходи от Него, не покидай Его, и Он не оставит тебя. Вот это наставление по сей день, оно сопровождает меня. Мама у нас тоже очень богобоязненна, строгая мама. По сей день мне замечания ставить. Это очень приятно, потому что меня не просто взяли, чтобы показать, какие мы добрые и хорошие, а действительно меня приняли в семью. С самого первого момента я не чувствовал никакой разницы между мною и другими детьми. Я чувствовал себя наравне. Я так рос. Все, что было у них, было у меня. И теми благами, которыми пользовались они, пользовался я. И это было действительно благословение в моей жизни. Мы прожили в Украине там до 12 лет, и потом мы переехали сюда, в Америку. И так признаться, я по сей день думаю, что в основном, я думаю, большую роль сыграло, что мой отец просто хотел, чтобы мне было в жизни, можно сказать, может, более уютнее и приятнее, потому что Украина, Украина, Россия, Россия, и я честно признаюсь, я бы там не хотел жить. В гости съездить не против, жить. Я помню, когда первый раз приехал в аэропорт, и я в Нью-Йорк прилетел, я увидел, что есть люди, как я. Я повернулся, говорю, пап, смотри, я не один.
0: Я не один.
1: Поэтому мы приехали сюда, в Америку. В Америке было сложновато, потому что, когда я приехал и ощутил, что я уже более наравне с другими, потому что в Украине было много драк, много споров. Я не мог идти никуда в новый район без драки. В основном это было напряженное. В Украине, да, но когда приехал в Америку, появилось много друзей, я старался себя доказать, и вот как раз здесь пошло все вниз и очень-очень резко.
0: Если бы ты сегодня мог вернуться в тот первый день усыновления, что бы ты посоветовал своим родителям?
1: Сложный вопрос. Я честно признаюсь, что мои родители настолько сделали труд, я не могу ни в чем их винить. Я не могу сказать, что они чего-то не сделали, где-то не сказали, где-то не наказали, где-то не сдержали. Они сделали все. Проблема была не в родителях, а проблема была во мне. Я думаю, самое больше нужно было обращаться к тому мальчугану, а даже не к родителям. Единственное, что, и я говорю это родителям, может, два момента, одного мы коснемся позже, но я раньше играл на кларнете, 4 года играл, участвовал в соревнованиях, сольфеджио знал, играл на фортепиано, у нас вся семья музыкальна. Приехал в Америку, посмотрел Space Jam, и что-то перемкнуло, и я начал играть в баскетбол. И, к сожалению, об этом я жалею, что вот в этом моменте меня родители не остановили и не устояли. Прошло время, я сегодня жалею, что я забросил такие очень полезные таланты и променял на шелуху.
0: А были ли у тебя моменты, когда ты чувствовал, что родители тебя не понимают?
1: Конечно, по сей
0: день. Как ты решаешь этот вопрос?
1: Ну, раньше я старался доказать, что вы должны меня понять. Я умный, я знаю. А на сегодня Господь мне показал очень один интересный момент в нас, в жизни, в людей. Вот мы люди, когда в основном, вот если посмотреть на себя, я вижу свои ноги, я вижу свои руки, но есть места, которые я не могу видеть. Вот, например, если, извиняюсь за пример, но если бы у меня сейчас в носу висела козюлька, я бы ее не увидел. Если бы ты промолчал, я бы дальше пошел с ней. И если бы на улице промолчали, я бы дальше с ней пошел. И я бы так ходил с ней целый день, и люди бы смотрели, кто-то бы смеялся. И пока бы никто не сказал, кто-то не сказал. Вот когда кто-то скажет, возможно, будет и момент стыда, возможно, разозлишься. Но самый правильный момент — это просто исправить. Вот в жизни, когда нам кажется, что нас не понимают, вот это как раз те моменты, когда Бог обращается и говорит, есть эрия в твоей жизни, которую ты не видишь, но я хочу, чтобы ты ее поправил. И вот раньше, когда я доказывал, что нет, сегодня Господь меня научил резко не реагировать, а остановиться, подумать хорошо, пересмотреть, поправить. И все чаще и чаще я замечаю, что действительно проблема не в том, что мне кажется, меня не понимают, а проблема действительно в том, что Бог просто хотел меня поправить.
0: Что бы ты посоветовал бы сегодня родителям, которые стоят перед этим выбором, или у них есть вот это первое желание усыновить ребенка, взять ребенка, сироту, свою семью?
1: Это очень благородное дело. Очень благородное дело. Но я бы хотел, чтобы люди настраивались и понимали, что свет пришел в мир, но мир не возлюбил свет. Очень часто в жизни, когда делаешь кому-то добро, дьявол не спит, не дремлет, и порой люди сами реагируют не так, как надо. Поэтому, если кто-то желает взять ребенка, воспитать, вложить, сразу настраиваться на вот такой путь, то будет тяжело, не опускать руки, до самого последнего помни цель. Цель не прославить себя, а цель действительно дать возможность, дать будущее ребенку. Потому что когда меня родители взяли, и в церкви даже много говорили против, и смеялись, люди говорили, что он перережет вас. Это верующие люди, ну или так называемые. Но я рад, что родители не слушали. Я рад, что они стояли твердо, продолжали делать. И вот особенно в самые тяжелые моменты, когда я срывался, они меня не оставляли. Вот я бы желал всем, кто желает усыновить детей, настраиваться на худшее. Угу. Не в том смысле, что вот будет так. Я не говорю, у кого-то может сложиться очень все хорошо. Но просто знать, что это не розовая сказка. Могут быть испытания, могут быть сложные испытания. И когда они придут, спокойно сказать, я ожидаю, я ждал, и не кидать детей. Очень неприятное чувство, и я видел это, когда меня взяли, еще одного мальчика в детском доме. Мы с ним были с одной, можно сказать, группы. Прошло 6 месяцев, он был непослушный, и его отдали назад. Одно, когда взял щенка, подержал и выкинул. Другое, когда это ребенок. Дети — это не игрушка, это не щенок, это не котенок. Если ты уже взял, то дело до конца. Терпи. Поэтому, я думаю, здесь тоже второй момент напрашивается очень серьезный. Это не для всех. Это должно быть призвание, об этом нужно молиться, на это нужно настраиваться. И уже коль настроился, я благословляю обоими руками, молюсь, поддерживаю. И когда в церкви вижу у нас, ну, таких детей, у меня к ним особое расположение в сердце.
0: Такие примеры, как ты, пускай будет для них мотивацией, то, что Бог благ, Его милость, Его благодать, она покрывает сегодня. Да, может быть, это сложный путь, да, он не для всех, но Бог благ, и Бог сделает свое дело. Ты также служил в армии. Расскажи, как ты пришел к такому решению, что тебя побудило?
1: Ну, это второй момент. Единственный вот момент, который, может быть, я вернулся бы и сказал своему отцу, это когда он меня отговаривал не идти в армию. Я бы ему посоветовал не называть меня трусом.
0: Расскажи, конечно, что было.
1: Получилось так, я за свое уникальное, прекрасное поведение был сослан в Оклахому в alternative school. Получается, армейского склада школа, только там парни был. Христианская была эта школа. Там я покаялся, и когда я вернулся в церковь, все было вроде хорошо. Но потом я не мог найти работу, и мне папа говорит, иди работай. И вот я искал, не мог найти. А мой сосед говорит, так пойди в армию, там тебе заплатят, мир посмотришь. Ну, расписал мне все так красиво, хорошо. И я начал об этом подумывать, пошел к рекрутеру, все знают, где их найти, пообщался с ними. Ну, конечно, зашел к Navy, зашел к Air Force. Там слишком все крутые, я сказал, ну и не надо. Пошел в армию, что-то не так.
0: Что-то не хватает.
1: Говорю, где тут самые? Они говорят, вон тебе, вон, Marines. Ну, я пришел к ним, думал, ну, вот это мое. Еще увидел, что там саблю дают. Думал, вот это сабля, кто саблю не хочет?
0: А сколько тебе было лет?
1: 18.
0: Такой юный парень такой.
1: Во, все готов. Бьет. Ну, я говорю, в этом возрасте самое плохо, что... А силы много, дури много, а вот ума — это редкость. Это огромная редкость. И не в обиду, это жизнь. И вот я помню, когда пришел, родителям сказал, конечно, мама категорически против, слезы. Ну и папа вот старался меня отговорить. И вот в беседе у меня говорит, сынок, ну ты ж у меня трусливый, ты не потянешь. И вот это как задело мое я. И я тогда сказал, я тебе докажу. На следующее утро я проснулся в 7 утра, поехал, подписал бумагу и вернулся домой. Ну, папа проснулся, говорит, сынок, я вчера не подумал, прости. Я говорю, уже поздно, я подписал.
0: Ты же сделал.
1: Да. Ну, мне папа, я люблю очень его, все жизненные советы. И вот один из жизненных советов, который действительно восстановил меня как мужчину, он мне сказал, вот, сынок, тебя никто не тянул за язык подписывать бумаги. Ты подписал, ты дал слово. Теперь ты должен его исполнить. Если тебе завтра скажут прийти расстрелять семью, ты должен это исполнить. Если ты сбежишь с армии дезертиром, я тебя не приму. Если ты пойдешь на войну, вернешься инвалидом, я тебя приму. Вот такое было мое отцовское благословение, наставление, когда я пошел в армию.
0: Как ты это принял? Какие у тебя были эмоции?
1: Когда он мне это сказал, я понял, что я влип. Если так можно грубо выразиться на нашем русском языке, я понял, насколько это все серьезно. Вот в этот момент я понял, что и жизнь для меня поменялась. Я понял, что нельзя бросаться словами на ветер.
0: Угу.
1: И вот об этом мало кто сегодня думает. Люди много обещаний делают, но важно не делать обещания, а исполнить его. И когда он мне так сказал, я понял, что все серьезно. И с этого момента придется мне пройти нелегкий путь. И папа предупреждал меня об этом, но я не понимал. Прошло время, потом я понял.

0: как повлияла армия на тебя?
1: Я бы сказал, самая большая проблема, что, как у многих в основном молодых парней, я пошел в армию не по правильным
0: мотивам.
1: Мотивам, да. Я пошел, потому что я хотел последний раз оторваться.
0: Угу.
1: И в этом была проблема. Сегодня дьявол подкашивает много молодых людей вот этой мыслью вскользь. Ну, как бы я покаялся, так что все, теперь я так буду всю жизнь жить, так это же скучно. Надо хоть один раз. И вот этим он ловит людей. И вот это произошло в моей жизни. И мое желание людям не внимать этому. Это ложь. С Господом всегда очень прекрасно. И вот я когда пошел, я сразу же скатился вниз. Поэтому армия повлияла во многих сферах на меня негативно. Появились вредные привычки. Я начал курить, пить. Я курил пачку где-то с половиной в день. Уже просыпался, даже грудь болела. Хотя жил, рос, знал, что этого делать нельзя. Но были и позитивные моменты. Выработался железный характер, в принципе, которым и не всем легко. Потому что в моем понятии, если передо мной стоит цель, я просто ее достигаю. Тяжело, не тяжело, сложно, не сложно. У меня нет понятия, что остановись. Если нужно, пошли делать. Это помогает в чтении Библии, в подготовке к проповеди. Если нужно исполнять служение, когда ты просто идешь и делаешь, и не советуешься своими чувствами. Ну и тоже есть одна черта, которая выработалась, с которой очень сложно. Говорят, что Marines — это the few, the proud. Их немало, и они горды. Вот армия воспитала очень сильную, крепкую гордость, которую Господу пришлось и по сей день приходится ломать. Поэтому есть негативно, но есть и позитивно.
0: Тот опыт, который ты приобрел в армии, да, например, у тебя есть приказ, ты должен исполнить. Когда ты читаешь Слово Божье, как ты воспринимаешь Слово Божье, с каким у тебя подходом? Отразилось это как-то на твоей духовной жизни?
1: Да. Да, вот когда я начал читать Библию, вот с этим тоже мне очень сложно бывает в церкви порой. Когда я привык, вот у нас в армии, если идет беседа, да, ну, скажем, пришел генерал, и сидят солдаты. Генерал говорит, муху можно слышать. Я когда иногда бываю на членских, я не могу, мне это сложно перенести, мне это сложно вообще понять, как такое может быть. Где вообще понятие вот этой структуры? Потом, вот чтение Библии, если я прочитал и написано, то ты просто делаешь. Сегодня, к сожалению, действительно, наблюдаешь, люди читают, и потом начинается. Это не тот перевод, а на греческом так, а это вообще не то время. И просто удивляешься. Поэтому, с одной стороны, мне вроде бы и легко, но с другой стороны, очень сложно. Очень сложно.
0: Сегодня многие ребята стоят перед выбором, и у них есть желание пойти служить. Что бы ты сегодня посоветовал такому парню? И, наверное, дополнительный вопрос. Вообще, христианин, верующий человек, должен ли он сегодня идти и служить?
1: Для людей, которые желают пойти в армию, я бы советовал самое первое искренне отнестись к этому вопросу. Очень часто, к сожалению, мы, люди, склонны лукавить. Лукаво сердце человека крайне испорчено, кто познает его. И в этом вопросе особенно молодежь, подростки, они очень много лукавят. И до конца искренне даже не хотят признать себе. Мое желание, мое пожелание для таких людей просто набраться мужества и действительно искренне ответить на вопросы. Зачем ты туда идешь? Что тебя там привлекает? И вообще, спасен ли ты? Возрожденный ли ты человек? Потому что если ты возрожденный человек, если ты действительно не от мира сего, если ты новое творение во Христе, пройдя армию, наблюдая за армией, читая много книг, видя, для чего и как существует армия, у меня не складывается в уме, как новозаветный человек, находясь под благодатью, горит желанием поддерживать цели такой организации. Потому что действительно в армии никто не идет проповедовать, а если даже проповедовать, настолько размыты религиозные границы, вот эта service chaplaincy. Там же всех под одно. И так и говорят, что нельзя выделять одну религию сверх другой. Поэтому это уже не по Писанию, это уже очень сложная обстановка. Поэтому искренность, искренность в этом вопросе. Можно ли христианину служить в армии? Я затрудняюсь говорить четко «нет». А мы когда читаем Библию, мы находим очень много исключений. Израильтянам нельзя было ходить в Египет. Но были моменты в истории, когда Бог кого-то туда отводил. И через них совершал огромные чудеса. Нечего даже было делать израильтянам в Вавилоне. Но, тем не менее, у нас один из самых ярких примеров для подростков – Даниил, Сидрах, Месах и Абеднаго. Поэтому вопрос, я думаю, не в том, что можно, нельзя, а мне бы хотелось, чтобы сегодня больше и больше люди задавались самым важным вопросом. А что есть воля Божия в моей жизни? Римлянам 12 глава, 1 и 2 стихи, апостол Павел говорит: «Умоляю вас, братья, сестры, ко всем относятся, представьте тела ваши в жертву благую, святую, угодную для Господа, дабы вам познать, что есть воля Божья». Вот познание воли Божьей в моей жизни, я думаю, это самый важный вопрос, которым должен заниматься каждый христианин, человек в своей жизни. Потому что если воля Божья, чтобы ты оказался в армии, кто я, чтобы противоречить? Но если воля Божья, чтобы ты не оказался в армии, то зачем ты туда идешь? Ты потом не можешь приводить претензии к Богу, почему у тебя сложилась так жизнь, почему вот так, и ты не имеешь права потом стоять на кафедру и учить других, что это действительно истинный путь. Поэтому самое важное в жизни для меня, я так всем советую молодежи убеждаться, что есть воля Божья. Как узнать волю Божью? Начинать с самого простого. Самого простого – исполнять его. А здесь многие не проходят тест, бунтуют. А тест именно такой. Дети, повинуйтесь своим родителям. Почитай отца и мать. Это первая заповедь. И будешь долголетен на земле. Поэтому я говорю просто. Если у тебя мама и папа, пусть даже папа согласен, а мама не согласна, это для тебя уже ответ. Остановись, подумай, в чем, что происходит. Если оба прям благословляют, я не могу тебя останавливать. Но очень часто в жизни есть вот такие очень яркие остановки, как в моей жизни. Когда я хотел пойти в армию, мне Бог четко и ясно ответил. Мне не понравился ответ. Я взбунтовал. Я пошел. Но это уже не было Божьей волей. Это уже не было в планах Божьих для моего пути. Вот если дорога шла напрямик, и я мог

0: воля Божья? Для каждого христианина должен быть самым важным вопрос.
1: А когда и где ты покаялся?
0: Я покаялся в армии при очень довольно-таки странных, интересных событиях. Я, когда вернулся, вот опять я ушел с церкви, когда я подписал еще один контракт, я вернулся в Спокен, и, ну, думал, сейчас вернусь, зайду в церковь, как многие думают, и сразу стану христианином. Пришел один раз на собрание, еле высидел, второй раз на собрание, и после этого я сказал, все, я не могу, это не то. И вот так я долго блуждал. Потом меня пригласили в подростковый лагерь, чтобы я поучаствовал в служении. Хотели, чтобы я провел спортпрограмму. Я согласился, и там пригляделась мне одна девушка. Мне 24 года. Нравится, куй железо пока горячо. Ну, я посоветовался с родителями, но самое важное, что родители всегда мне говорили, что спутник жизни – это очень важный вопрос, и нельзя ошибиться. И, конечно, тогда я сказал, ну, надо молиться об этом. Мы с ней согласились молиться 3 месяца, чтобы Господь ответил и дал знать. И вот мы начали молиться. Ну, я не знаю почему, но у меня такая была реакция. Ну, ладно, если я молюсь, и Бог мне ответит, то, ну, в принципе, я почувствовал, что у меня какой-то договор с Богом. И я знаю, что Бог говорит, читайте Писание. И вот у меня было такое понятие, если Бог для меня это сделает, то я должен хотя бы что-то для Бога сделать, правильно? И вот я начал читать Библию. Как бы у нас чисто отношения деловые. Ты мне даешь ответ, а я буду читать Библию, пока ты мне даешь ответ. И вот интересно, что произошло, почему я склоняюсь пред Словом Божьим, и нет ничего сильнее в этой жизни. Когда я начал читать Библию, начало что-то происходить. Я начал замечать, что я начал прислушиваться советам Библии. Это было очень интересно, я еще не покаялся, но я начал замечать, что я слежу за своим языком. Я стараюсь не ругаться. Потом я перестал слушать неверующую музыку. Я перестал как-то ходить со своими бывшими, кто служил. И вот так потихонечку я замечаю, что вот все, что Слово Божие мне говорит, я начинаю делать. Вот в этот момент я начал замечать, что мои взгляды на жизнь начинают меняться. Я помню, когда первый раз вышел на улицу, я посмотрел и смотрю, травка зеленая, птички поют. Я, Господи, это так всегда тут было? Я живу здесь уже 2 года, я этого ни разу не замечал, потому что ты живешь, ты видишь и замечаешь совсем по-другому. И вот Слово Божие начало настолько действовать, что вся моя жизнь начала меняться. И меня это настолько удивило, настолько привлекло, что я больше и больше стал прилагать усилия. И вот в один день на работе я читал место, и там было написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем умением твоим, всем разумением твоим, всей плотью твою». И я задался первый раз в своей жизни вопросом. Как Бога вообще любить? Я тогда склонился и сказал: Господи, я не знаю вообще, если ты существуешь. Но вот я вижу, что я все, что делал, моя жизнь меняется, мне это очень нравится, я хочу больше. Я не знаю, как тебя любить. Я не знаю, как это делать. Но если ты меня научишь, если ты мне откроешь, я приложу к этому все свои старания. Вот этот момент был мое искреннее покаяние. Оно было... Вот покаяние состоит из 2 моментов. Первый момент – мы просим прощения за грехи. Но и самый важный момент – мы делаем решение идти в другую сторону. Вот в этот день я принял решение идти за Господом. Потом, конечно, чем больше Господь открывал, я больше каялся, больше молился, больше возрастал.
1: Покаяние – это что-то такое разовое или все-таки это процесс?
0: Процесс. Я вчера каялся. Потому что не в том, что мы умышленно грешим, но в том, что чем ближе мы к Богу, тем больше мы замечаем. Бог есть свет, в нем нет никакой тьмы. Чем ближе человек приближается к Богу, тем больше он замечает свои недостатки.

0: Все можно и проверить свое настоящее духовное положение. Если мне кажется, что я христианин и все хорошо, это говорит, что я не так близок с Богом.
1: Угу.
0: Если действительно в моем сердце присутствует вот это искреннее состояние мытаря, который молился и говорил: Господи, прости, если мы вот это видим, твои недостатки, что много работать. Вот это как раз свидетельство, что мы ближе к Богу. И, конечно, мы просим прощения за это, мы каемся, и мы стараемся это исправить.
1: Что побудило или повлияло на тебя, чтобы ты вернулся назад в церковь? И почему именно вот в русскую церковь, а не остался в американской церкви?
0: Это был восстановительный процесс, потому что, конечно, с девчонкой-то ничего не состоялось. Получилось очень больно, не обидно. Очень больно и обидно для меня, но такой жизнью, которой я жил, я даже так подумал и сказал: ну, Господи, в принципе, я заслужил. И потом я, когда вернулся в церковь, было очень много разных наставников.
1: Угу.
0: Кто-то мне говорил, что можно выпивать, кто-то мне говорил, что можно там все, что хочешь делать, и оставаться христианином. И получается, мое строение было очень таким, я был везде-везде. И очень было популярно на то время уходить с русской церкви, надо вот английский. И я был под этим влиянием, и был один из тех, кто двигал это вперед. Но потом Господь открыл мне одну очень простую истину, что Дух Святой, Он работает везде. И для меня принять полную истину, это согласиться с тем, что и в американских церквях есть проповедь, и в русских. Я родился в русской семье. Я принял крещение в русской церкви. Это моя семья. Как я теперь могу оставить свою семью? Возможно, для детей, которые выросли в семье, они не дорожат этим. Но для меня, ребенка, который был взят в семью, для меня семья — это святое дело. И поэтому, когда Господь мне открыл вот этот момент, я вернулся в свою семью, там, где я духовно родился, там, где я принял крещение, там, где я давал обещание любить церковь, любить служителей, любить членов церкви. Это далеко не легко. По сей день было искушение уйти, но я также и остаюсь в той же церкви. Почему? Потому что это моя семья, и Бог желает меня видеть там.
1: Кто является твоим наставником сегодня?
0: Конечно, мои отцы. Мой папа Петя, папа Гена, мы так их и называем. Отец моей супруги, человек, у которого я не видел больше воздержанности и терпения. И мой отец тоже... всему, что я сегодня имею, научился благодаря ему. И, конечно, наступил момент в моей жизни, когда мой отец сказал: сынок, всему, что я мог тебя научить, я тебя научил. А теперь я хочу, чтобы ты пошел и учился дальше у Александра Кирилловича. Я помню первый день, когда он мне назначил встречу. Он ему позвонил, говорит: к тебе едет. Мне звонит: сыночек, все, я договорился, я назначил встречу. Ну и я сижу, думаю, что я туда поеду, что я ему буду говорить. Это была очень такая странная, может, для меня встреча, но после этого я, конечно, полюбил Александра Кирилловича. На сегодня все знают, это мой духовный наставник. Я много у него учусь, много с ним беседую. Ну и также другие служители. Игорь Долбня, ваш пастор, я тоже от него в восторге. Александр, также молодежный пастырь, Игорь, вообще все братья, которые в нашей церкви, но в основном вот эти, которые я назвал, это те, которые...
1: Насколько важно вообще иметь вот для каждого христианина духовного наставника?
0: Или очень важно, очень важно. Я считаю, что есть исключения, очень редкие исключения, где у человека такого нет. Иосиф попал в Египет, у него не было духовного наставника. Вот все, чему он научился с детства, он сумел прожить. Но когда у нас это есть, я считаю, невозможно. У Иисуса Навина был Моисей, у каждого великого служителя, у апостола Петра был Иисус. И у нас это должно быть. Почему? Потому что мы никогда не сможем сами достичь того уровня, который Бог желает видеть в нашей жизни. Для этого потребуется смирение. А смирение заключается в том, что я должен сознаться, что я до конца все еще не знаю. И я нуждаюсь в ком-то, чтобы меня наставил. И когда мы учимся понимать, что пусть человек несовершенный, но он все равно может меня научить, вот тогда наше сердце находится в правильном состоянии, тогда Бог начинает работать. Я считаю, вот даже смотря на свою духовную жизнь, я знаю точно, и на все 200% скажу, я бы никогда не смог достичь этого уровня сам.
1: Как бы ты сказал бы, как все эти события в твоей жизни повлияли на тебя и кем ты являешься сегодня?
0: Получил очень много уроков. Это утвердило меня в моем уповании на Господа. Это утвердило мои, можно сказать, некоторые убеждения. Поэтому, когда если я беседую с кем-то, особенно с молодыми людьми, очень часто они задают вопросы или стараются склонить на свою сторону. И когда нет у тебя основания крепкого в Боге, то легко можно действительно сказать, а подлинно ли. Но когда особенно видел, испытал, и знаешь, это действительно помогает больше устоять. Но я бы хотел тоже сказать, что не обязательно наломать кучу дров, чтобы быть стойким христианином. Это очень тоже важно понимать. Но для меня это помогло. На сегодняшний день это сделало меня, я думаю, орудием, которым Бог время от времени пользуется.
1: Знаешь, мы сегодня живем в такое уникальное время, когда многие понятия, они перевернуты, христианские понятия, мораль, она вообще разрушена, да? Есть ли же сегодня в Америке расизм?
0: Поехал ли бы я сегодня жить на Украину, Россию? Нет. Жил бы ли я в Америке? Обоими ногами и руками. Поэтому я не считаю, что в Америке есть расизм на том уровне, на котором они его преподносят. А расизм — это как убийство, как обман, как ложь. Мы никогда не сможем от этого избавиться в жизни. Это всегда будет присутствовать. Всегда будут негодные люди от этого не избавиться, потому что князь мира сего — сатана, и он используется всем, чем только может. Но не, так, не на таком уровне, как раньше было до вот этой войны, как раньше было до Мартина Лютера, как не до такого уровня. В Америке, наоборот, если ты человек, у тебя темная кожа, люди даже тебе больше у тебя способностей. Есть разные в колледжах помощи, есть разные помощи, куда можно обратиться, бизнес-лонс, и можно говорить, говорить и говорить. Очень много льгот в Америке для людей, у которых темная кожа. Здесь проблема не в том, а проблема в том, что человек не желает отвечать за собственные поступки. И, конечно, он ищет кого-то обвинить. Есть расизм, а есть просто недолюбливание, а есть просто неумение выразить, а есть просто некультурный человек. Но вот сегодня в Америке все смешали в одно. Очень много людей в ситуации, которые называют расизмом, это не расизм. Это просто недопонимание, это просто желание обидеть. Это просто желание уколоть. Это просто некультурный человек. Но это не расизм. А вот расизм, его точно можно распознать. И его в Америке намного меньше. Мы живем в Вашингтоне. Здесь очень мало темнокожих людей. Если кто-то думает, много, друзья, поедьте в Нью-Йорк, поедьте в Техас. Поедьте туда больше на East Coast. Здесь их почти нет. Я здесь себя спокойно чувствую. Вчера меня остановил полицейский. Меня никто не пристрелил. Меня никто не обидел. Я себя даже чувствовал безопасно, спокойно. Поэтому на таком уровне нет. Бывают ли моменты, что меня обижают? Конечно, бывают. В славянской церкви мне много приходится испытывать вот как раз моментов некультурья. Моментов, когда человек просто не учитывает. А как это тебе будет приятно слышать или нет? Но мы дети Божьи. Мы учимся жить выше, понимать, что вмещать и прощать. И поэтому, когда я это вижу в своей жизни, когда где-то что-то кто-то скажет при всех или обсмеет, я вижу, что это не расизм. Это просто часто попадает вот в эту категорию. Человек до конца не подумал, что сказал и как это отражается.
1: Какое твое отношение к белым, движению белым сегодня?
0: Я их вообще не поддерживаю. Для меня это чисто дьявольская организация из преисподней. И я этого не боюсь говорить. Ну, конечно, опять для слушающих, особенно если вы не темнокожие, осторожно, с кем вы говорите на эту тему и как вы отвечаете. Потому что нужно проявлять мудрость. Потому что со стороны вас могут обвинить в расизме. Я, конечно, могу это говорить. И я пользуюсь этим моментом, потому что, как в Исфиле написано, не для этого ли Бог допустил тебе дожить до этого места. И я говорю в беседах, что это неправильно. BLM – это организация, которая прикрывает проступки народа. Просто открыто. И мы, как верующие люди, ни в коем случае, вот когда было на Инстаграме давление, все выставляли черные вот эти квадратики, и много даже членов церкви это делали, и я был удивлен и поражен. Мы никогда не должны участвовать вот в таких вещах, особенно за таких организаций.
1: А как мы сегодня, верующие здесь в Америке, должны относиться к этому, и как мы можем повлиять действительно на ту ситуацию, которая становится такой очень... Она уже актуальна в нашей стране, но как мы можем повлиять, чтобы ситуация, она как-то выровнялась или стала лучше?
0: Для меня я всегда остаюсь при одном совете, который дает нам Христос. Вы – свет мира. Тогда светит свет ваш пред людьми. Это самый-самый актуальный пример. Но он не желание прославить себя, не желание выйти на площадь, сказать, и все прям покаяться и сделать то, что я сказал, а просто в самых малых вещах, на работе, среди друзей, как мы говорим, что мы говорим, о чем мы шутим, что мы смотрим, куда мы ходим. Вот эти все моменты, если их упорядочить, и вот мне часто сегодня христиане напоминают junk food lovers. Знаешь, люди, которые любят чипсы, конфеты, кока-колу, наедятся, напьются и на диване лежат. Вот сегодня христианство похоже вот на таких людей. В кинотеатрах, в фильмах, в видеоиграх, везде угодно, только не в Слове Божьем и не в молитве. Ну и потом бежим же на протест. Это очень неправильно.
1: А должен ли сегодня христианин ходить на протест?
0: Я придерживаюсь мнения, что нет. Я не нахожу примера в Новом Завете, чтобы апостолы и ученики ходили на протесты. Я не нахожу этого в Ветхом Завете. Но я знаю одно место, которое открылось мне одним из пастыров нашего объединения, Виталием Бойко. 24 глава притчи, 21 стих. С мятежниками не сообщайся. Мятежники – это те люди, которые устраивают бунт, потому что им что-то не нравится. Вот я с чем-то не согласен, я не буду с этим смиряться, а я буду бунтовать, я буду за это драться, я буду вот добиваться своей цели. Писание говорит, с мятежниками не сообщайся. Я придерживаюсь этого в своей жизни.
1: Должны ли мы, может быть, как верующие даже... если мы не приходим и не берем какую-то сторону, да, но если просто там находиться и просто молиться, быть, пытаться быть тем светом, потому что мы видим, когда мы смотрим за ситуацией, когда были протесты у нас здесь, в Америке, да, в Вашингтоне, видели, как на нечистые силы, да, они однозначно там были. Мы видели, когда разные организации и поклонники дьявола, они были там, и они поднимали весь этот тоже бунт духовного мира. Должны ли быть верующие сегодня там и быть на этом в первом ряду, которые будут бороться против этой нечистой силы?
0: Здесь я беру наставление, данное моим наставником духовным Александром Кирилловичем, на день моего бракосочетания. Если желаешь быть блаженным, прислушайся первого псалма. Блажен муж, который что?
1: Не ходит.
0: Не ходит, не стоит, не сидит. Если этого исполнять в жизни, ты будешь блажен. И вот как раз этот псалом говорит, что такие места нам, верующим, делать нечего. Ни на каких протестах, ни на каких вот таких мятежах. И почему? Потому что если мы скажем, что, ну, можно прийти здесь, помолиться, ну, тогда тебе кто-то скажет, ну, я пойду в стрип-клуб молиться. Следующий пойдет в пив-бар. Третий пойдет еще кто-то. И получается опять мы приходим в такое состояние, что христианство не имеет никаких граней, никаких границ. Поэтому здесь, опять же, придерживаясь Писания, если мы будем это исполнять в своей жизни, мы не потерпим поражения. Самое большое искушение, то нам кажется, что это не сработает. И в этом мы, христиане, ослабеваем. Потому что, читая, видя, что Господь говорит, не ходи, не сиди от мятежников, мы говорим, мы похожи на Озию, когда ковчег наклонился, и было сказано, не прикасайтесь, надо поддержать ковчег. Вот в этом, я думаю, самая большая опасность сегодня для христиан. Я еще не видел никого, ни одного протеста, где приходил человек с желанием усмирить, чтобы он сам не получил по голове.
1: Угу. Если у тебя была возможность спасти одного человека, кого бы ты спас?
0: Вот это ты меня застал врасплох. И очень даже хорошо врасплох. Ой, есть один рэпер, зовут его Trip Lee. И у него был один альбом, и там была песня, которая мне раньше нравилась. Кстати, я не делаю рекламу, а наоборот, на сегодняшний день я против христианского рока, рэпа, и я считаю, что это вообще непристойно в церкви. Но вот мне бы очень сильно хотелось его спасти.
1: Спасибо, Давид, за твое время. Спасибо за очень интересное интервью. Дорогие друзья, также, дорогой друг, благодарю тебя за то, что ты сегодня был с нами, просмотрел это видео. Надеюсь, что для тебя это было назидательно, и Бог сегодня говорил к твоему сердцу, без разницы, где ты сегодня находился или находишься. Если тебе понравился сегодняшний разговор, напиши в комментариях, что ты думаешь о нем. Если ты еще не подписался, подписывайся на наш канал, где ты можешь увидеть видео, которое мы уже выпустили, и в дальнейшем будем также выпускать. Помни, что у каждого человека есть свое призвание, и у Бога на тебя есть свой план. Пусть Бог тебя благословит.

0: Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.
1: В Германии 8 часов.
0: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

Книга Иисуса Навина, 6 глава, с 10 стиха. «Таким образом, ковчег завета Господня пошел вокруг города, и обошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня. И семь священников, внесших семь труб юбилейных, пред ковчегом Господним шли и трубили трубами». Вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня, и идучи трубили трубами. Таким образом и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это шесть дней. В седьмой день встали рано при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города семь раз. Только в этот день обошли вокруг города семь раз. Мир вам, братья и сестры! Я думаю, для всех нас это очень знакомая, известная история, это часть описания завоевания или победы израильского народа над городом Иерихоном. И эта победа зависела от точного исполнения Божьего Слова. Здесь в этом отрывке несколько раз говорятся слова «таким образом» и однажды «таким же образом». Победа – это очень важное в нашей жизни. Вы знаете, что все Божьи обетования, они обещаны побеждающему. Победа над дьяволом, победа над миром, победа над плотью, победа над своим «я», над самим собой – дается только точным исполнением Божьего Слова. В книге Иисуса Навина есть стих, который мы все знаем наизусть, и который часто пишем, когда дарим Библии или говорим пожелания другим. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня еще раз порассуждали над этими словами «таким образом», «так и не иначе». Мы с вами живем, с одной стороны, в эпоху небывалой религиозности. Очень много верующих или людей, которые называют себя верующими. И с другой стороны, мы живем в эпоху небывалого отступления от Слова Божьего. Я думаю, что от них, от других верующих, или тех, кто называют себя верующими, отличает именно отношение к Слову Божьему. Проблема 21 века у христиан – это отношение к Слову Божьему. Знаете, когда-то в молодости мы часто читали и слушали, и слышали стих из Писания, который говорит, что наступит такое время, когда здравого учения принимать не будут. И я никак не думал, что мне придется дожить до этого времени. Нам казалось, что это когда-то в далеком будущем. Это какие-то страшные времена, когда здравого учения принимать не будут. Но, к сожалению, большому мы как раз живем в это время. Здравого учения принимать не будут, говорит апостол, но по своим прихотям будут искать себе учителей, которые бы льстили слуху. И сегодня мы это видим и слышим. Недочитывание Слова Божьего, недосказывание, недоверие к Слову Божьему приводит к желанию многих так называемых верующих откорректировать Слово Божье, поправить его, приспособить его к обстоятельствам, к культуре, ко времени и к многому другому. Кто-то сказал, что пыль на Библии обязательно отразится грязью в жизни. Сегодня многие верующие недооценивают этого. Сегодня многие верующие не читают, не изучают Библию. Вы знаете, я скажу очень банальные вещи, вы все их знаете наизусть.
Братья и сестры, верующим невозможно быть, не читая и не изучая Библию. Я не знаю, как у вас, но у нас на разборы Слова Божьего ходит гораздо меньше людей, чем вот на воскресное собрание. Чем это объясняется? Да, конечно, можно многим объяснить. Там выходной день, а там будний день, на работе и так далее, и так далее. Невозможно быть верующим, не читая и не изучая Слово Божье. Потому что Библия говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера от слышания Слова Божьего, и иначе она ниоткуда не возьмется. Я не буду подробно говорить, вы знаете все эти тексты, я только напомню, что очень важные вещи в нашей жизни христианской, такие как очищение, освящение, назидание, спасение и многое другое, Библия говорит только от Слова Божьего. Слово Божье может помочь соблюсти от падения, помочь содержать в чистоте наш путь, помочь не грешить. Одни только сравнения Слова Божьего, чего стоят. Это светильник, это свет, это меч и многое другое. И даже практические такие вещи в нашей жизни, которых мы часто переживаем, думаем, например, воспитание детей. В книге Второзакония об этом говорится подробно. «Да будут слова сии где?» В сердце твоем, а потом внушай их твоим детям. И потом, да будут они там и на косяках дверей, и так далее, и так далее. Часто в нашей жизни все наоборот. Есть на косяках, есть на открытках, на картинках, на футболках, на кепках, на авторучках, где угодно. В сердце нет. Да будут слова эти в сердце твоем, и потом внушай их твоим детям. Оказывается, никакие методики, никакие большие книги не заменят этого. Сегодня очень много есть различных методик, как воспитывать и как учить детей. Такая проблемная тема в христианстве сегодня, как пение и музыка в богослужениях. И очень много спорят об этом, каким должно быть пение, какой должна быть музыка. Библия говорит, Слово Христово, да вселяется в вас, помните как, обильно. Это очень красивое русское слово. Не пятое через десятое, не как-нибудь. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, песнопениями духовными и так далее. А не может быть иначе. Сегодня очень много споров, каким должно быть пение и музыка. Но слово, я уже, думаю, и у вас говорил это, меня всегда это удивляло. Я сам был регентом хора и руководителем оркестра. Я знаю, что такое спевки, сыгравки, сколько времени на это надо тратить. И вот часто бывает такое, что регента, хористы считают, что уже на разбор слова им не обязательно идти. И музыканты себе это как бы разрешают и позволяют. Музыка и пение будет нормальным только в одном случае, правильным и библейским. Если Слово Христово вселяется в нас обильно, братья и сестры, я не буду подробно на этом останавливаться, но очень важно и воспитание детей, и пение, и музыка. И самое важное, вот то, для чего как будто бы и церковь здесь живет. Христос сказал, идите по всему миру, проповедуйте, делайте учениками всех остальных людей. И сегодня очень много миссий, очень много людей заняты этими вопросами. Как помочь людям прийти к Богу, другим людям? И часто, опять же, очень много учебников, очень много советов, методик, опыта человеческого, как это сделать. А Библия говорит очень просто.
Вникай в себя и в учение. Занимайся этим как часто? Постоянно! И что потом? Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Стоит этому поверить, братья и сестры? Стоит. Иногда очень много людей, которые заняты евангелизацией, они не занимаются собой и учением. Они придумывают, как лучше привлечь, завлечь, там, как мы говорим, покаять кого-то. Слово Божие. В 137-м псалме, 2-м стихе, есть слова, которые особенно заставляют трепетать. Вы знаете, там так написано. «Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Братья и сестры, Бог возвеличил Свое Слово превыше всякого имени Своего. Разве не стоит после этого особо полюбить Библию, особо полюбить Его Святое Слово? Только таким образом может быть эта победа. Только таким образом можно быть истинным христианином. Вы знаете, сегодня очень больно смотреть, когда вот в прошлом году, наверное, и у вас, не знаю, но у нас очень широко отмечали 500-летие со дня реформации. И вот там среди всех этих пунктов, которые провозгласила реформация, был один соло скриптура или только Писание. И вы знаете, за прошлый год эти два слова прозвучали столько, что посчитать трудно, невозможно. И говорили эти слова те люди, которые совершенно не открывают Библию, абсолютно не открывают Библию. И больно на это смотреть и слушать. Соло скриптура, действительно, только Писание. Этим руководствовались реформаторы. Но мы сегодня стали очень умными, стали продвинутыми. Мы все знаем, все умеем. И мы говорим, это из Слова Божьего не подходит. Это не популярно. Это невыгодно просто. Мы на том берегу останавливаемся у наших друзей, и вот один из их внуков, такой бойкий мальчик, и бегает там все время, и хочет компьютер включить, а дедушка, конечно, не разрешает, и там пароль стоит. И моя жена говорит, ты такой хороший мальчик, иди я тебя обниму. А он говорит, а паспорт знаешь от компьютера? Она говорит, нет, тогда какой смысл? Какой смысл в этих объятиях? Люди стали рациональны. Если оно мне выгодно, если оно мне подходит, я еще посмотрю, я еще почитаю, я еще подумаю. А если нет, то зачем? А иногда оно даже мешает. Очень много размытости, очень много неконкретности и неопределенности. И в результате неравномерное или неравноправное провозглашение библейских истин, например, Бог любовь, Бог милосердие, но в ущерб тому, что Бог святость, Бог справедливость и Бог судья. И очень много можно перечислять акцент на процветании в этом мире. И, как апостол говорит, благодать обращается в повод к распутству, возвышению человека и человеческого и многое-многое другое. Если о Христе когда-то говорили, что как Он знает Писание, не учившись, то сегодня некоторые говорят, как Он две семинарии закончил, а Писание не знает. Сегодня очень многое поменялось. И вы знаете, говорят, ну, понимаешь, мир меняется, время меняется, все меняется, надо все менять. Правда, мир меняется. Но Божьи принципы остаются неизменными. Богу, как и тогда, нужны люди, которые своим послушанием, я подчеркну, непониманием всего. Почему народ израильский просто послушно ходил? Но это же глупо, огромные стены, большой город, и они просто ходят, потому что так сказал Бог.
Богу нужны и сегодня люди, христиане, которые своим послушанием и подчинением Слову Божьему дают возможность, позволяют Ему осуществлять Его планы. Там очень много было деталей. Я не читал это все, вы знаете эту историю. Бог Иисусу Навину все сказал, кто, как, зачем должны идти, когда протрубить, когда по одному разу в день, последний раз 7 раз мы читали это, да? Вот такие подробности и детали. Мы бы сейчас сказали, зачем? Какая разница? Это Бог всемогущий, Он может. Богу нужно послушание. Смотрите, в Кане Галилейской нет вина. А Христос говорит, чтобы налили воду. Ну, нормальные здравомыслящие, как сегодня говорят люди, сказали бы, ну, так это невозможно. Это неправильно. Это неэффективно. Богу нужны те люди, которые слушаются Его Слова, не потому, что мы все понимаем, а потому, что это Его Слово. Апостол Петр хорошо знал рыбацкое дело. И он говорит, мы всю ночь трудились, ничего не поймали, там нет рыбы, но потом добавляет, но по слову твоему я закину сеть. Братья и сестры, нас здесь много, христиан в мире немало, но очень мало сегодня верующих людей, которые беспрекословно подчиняются Божьему Слову. Даже если надо ходить вокруг Иерихона, даже надо налить воду, даже надо закинуть сеть. Обычная девушка, иудейская девушка Мария, да? Но она никак не могла понять, как это может быть, когда пришел к ней ангел. Она никак не могла, но она что сказала? Да будет мне по слову твоему. Вот такое искреннее детское доверие Слову Божьему. Братья и сестры, сегодня это в дефиците. Вы знаете, можно говорить о точности. Вот там написано, дабы в точности исполнить. Сегодня многие христиане говорят, ну я же знаю, слышу, бываю в церкви, слышу проповеди, кое-что исполняю, кое-что нет. Ну как получается? Проблема в точности очень большая. И мы уже когда-то вспоминали друзей Иова, да, вот сегодня некоторые проповедники берут из их речей, очень красивых речей, берут тексты в основании своих проповедей. Замечательные друзья, замечательные речи, когда мы читаем. А Бог говорит, пойдите к Иову, пусть он за вас помолится. За что? Потому что вы не так верно говорили обо мне. Это же как нужно читать. Это же как надо любить Библию, как надо тщательно изучать, чтобы не ошибиться. Чтобы верно, вот брат читал, как Иеремия, верно ты видишь. Чтобы это сам Бог сказал. Не люди вокруг, а Бог сказал, ты верно видишь. Гнев мой возгорелся на вас, потому что вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов. И часто бывает так, что, вы помните историю Саула, да, вроде хорошо, все, он себе сообразил, почему бы отборный скот не принести в жертву, почему бы не сделать так. Нужно уничтожить, нужно уничтожить. И мы уже слышали сегодня, наше самолюбие, наше «я», то, что препятствует Богу, нужно уничтожить. Мы его тащим в жертву, потому что так захотелось. Вот неточность, даже там написано, маловажное и худое, истребил Саул. Да? Так, а как одолжение. Мы иногда тоже маловажное и худое истребляем. Оза когда-то хотел помочь, вот наклонился ковчег. То есть какие-то неточности, нельзя это делать. И когда я читаю Слово Божье, изучаю его так, как это делали когда-то верийские верующие, я вам когда-то уже говорил, что для меня этот стих из Деяния 17 главы особо прозвучал именно в Греции.
В этом маленьком городке Верии, который сегодня так называется, когда мы зашли в небольшую такую церквушку и сели там наша команда, которая там, группа, которая ездила, и брат прочитал этот текст. Я много раз его слышал. Но когда именно там здешние были благомысленнее фессалоникских, они охотно приняли слово. Никто никого не заставлял, охотно приняли слово. И они ежедневно разбирали, точно ли это так. Как было бы хорошо, чтобы мы были похожи на этих верийских верующих, потому что неточности, они не так безобидны, как кажется. Сегодня спрашиваешь верующих людей, братьев и сестер, он говорит, я не помню, где-то там как-то так написано, представляете, да? И вам знакомо это? Где-то там как-то так написано. Почему? Почему сегодня такое происходит? Я так думаю, мне так кажется, заменяет написано, или как Христос говорил, написано так же. Вы знаете, что очень много лжеучений сегодня не от отвержения Библии, а от неточностей. От неточностей, от очень небольших неточностей. Очень много лжеучений. Таким образом, это путь, это метод, это способ, это эталон и образец. Так и не иначе. Знаете, сегодня нет, Господи, говорят не неверующие люди. Сегодня нет, Господи, говорят верующие люди, как это когда-то сказал Петр. Братья и сестры, это не может быть, эти слова не могут стоять рядом. Нет, Господи. Если Господи, не может быть нет. Если нет, значит, Он не Господин моей жизни. И что говорит Петр? Понимаете, он говорит, я никогда так не делал. Сегодня мы говорим нет, Господи, и потом очень долго объясняем. Это невыгодно, это не популярно, это неэффективно, это не культура не та, и не время не то. Очень много времени и сил тратим на то, чтобы объяснить, почему мы сказали «нет, Господи». А если даже так бегло посмотреть по Новому Завету, да, очень много полемики сегодня в различных деноминациях по поводу Духа Святого. У меня больше Духа, у нас больше Духа, у вас меньше Духа. И люди совсем забывают о том, что Библия говорит просто, вот просто, ясно и лаконично. Вы знаете, кому Бог дает Духа? Повинующимся Ему. Ведь это так просто, это не надо кричать, стоять, до истерики крести, дай и все. Это надо то, что Он сказал, выполнить. Бог дает Духа повинующимся Ему. И ходатаем Он сделался для послушных Ему. И можно было бы очень много этих текстов перечислять. Я, наверное, и здесь уже говорил, и вы хорошо знаете этот пример, но он настолько показательный, он настолько хорошо иллюстрирует то, о чем я хочу сказать. Я еще раз его повторю. Когда настоятель в монастыре попросил монаха посадить там петрушку, какое-то растение, посадить, но посади его вверх корешками. Тот пошел, посадил, приходит, сделал, сделал. Как ты посадил? Но отец как посадил? Как нужно, как правильно. Вниз корешками. А я тебе как сказал? Говорит, отец, ну чтобы выросло. И он ему говорит, послушание, сын мой. Мы сегодня все прокручиваем через наш мозг рациональный. И отбросили уже из Библии очень и очень много. Потому что это не та культура, не то время, не то... Не тот эффект от этого. Что вырастет, сегодня спрашивают христиане. Послушание. И Библия, я не буду читать эти тексты, вы их хорошо знаете. Библия очень много говорит, что послушание лучше жертвы. Сегодня все в христианстве направлено на жертвы, на лучшую жертву. Самый красивый хор, оркестр –
прославление, я не знаю, вот жертва. А Библия говорит, послушание лучше жертвы. И повиновение лучше тука овнов. И наоборот, Библия говорит, что непослушание такой же грех, как идолопоклонство и волшебство. Я думаю, что многие христиане даже не знают этих текстов. Непослушание такой же грех, как идолопоклонство и волшебство. Сегодня говорят много о что нужно Богу, что хочет Бог, что нравится Богу. Откуда это можно узнать? Как мы можем узнать, что нравится Богу? Как мы можем узнать, что хочет Бог? Только в Его Святом Слове. И знаете, сегодня много, опять же, полемики о поклонении, каким оно должно быть, о прославлении, каким оно должно быть. И снова, так далеко уже в этом зашли. А Библия очень просто и понятно говорит. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Как же нужно сегодня переживать о том, чтобы быть в истине? Чтобы познать эту истину, чтобы слиться с ней, потому что познать эту истину не просто прочитать о ней. Познать истину – это молитвенно читать Слово Божие, изучать, проникнуться ним, позволить Ему соединиться со мной, этой истине, и повиноваться ей, что самое важное. Как в одном стихотворении, вы, наверное, слышали, это стихотворение «Сердце забьется так часто, слезы из глаз потекут». Разве у вас не бывало в жизни подобных минут? Вот когда вы молитвенно читаете, когда Бог разговаривает с вами через это слово, когда Он касается вас, и сердце ваше трепещет. Если не бывало таких минут, мы неверующие. Мы просто религиозные люди, братья и сестры. Надо так, чтобы оно стало частью нашей жизни, повседневной христианской жизни. Прославление. Группы прославления. Много сегодня говорят о прославлении. А Христос коротко, ясно, четко говорит. Тем прославится мой Небесный Отец, если вы принесете много плода и будете моими учениками, все. И это неинтересно сегодня многим христианам. Есть много хоров, оркестров, групп прославлений, но чего угодно, плода нет. А плод на самом деле не столько то, что мы делаем, сколько то, кем мы являемся на самом деле. Если бы сегодня я, как христианин, только об этом думал и только об этом переживал, вот сейчас мы, будет праздник жатвы по церквам везде, и мы будем говорить, опять же, я только листья принес и многое другое. Плод – это то, кем мы являемся. И он говорит, этим прославится Небесный Отец. И второе, если будете моими учениками. Сегодня многие, бия себя в грудь, доказывают, что они самые лучшие ученики Иисуса Христа. И это бесполезно. В этом нет никакого смысла, потому что сам учитель определяет своих учеников. Знаете как? Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Что еще надо? И очень часто людей, которые вот занимаются всем этим прославлением, поклонением и так далее, как раз в Слове Божьем не пребывают. Если пребудете в Слове Моем, вы истинно Мои ученики. Что нравится Богу? Братья и сестры, я не знаю, как лучше сказать, как сам Бог говорит в Своем Слове. Вот на кого я презрю. Вот кто мне нравится, другими словами. И вы помните, кто?
смиренные, сокрушенные духом и трепещущие пред Словом Моим. Это не просто иногда прочитать быстренько. Трепещущий пред Словом Моим. И очень хотелось бы, чтобы сегодня мы особенно полюбили Библию. Я знаю, что вы много лет верующие. Я знаю, что вы читаете, слушаете проповеди. Но есть огромная еще перспектива в этих неточностях разобраться. И как написано в книге Иисуса Навина, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Или как верийские верующие, точно ли это так, чтобы мы сравнивали и изучали. Как наш Господь относился к Слову Божьему? Его все служение начиналось со Слова Божьего. Когда искушал его сатана, он говорил: написано. И когда сатана приводил тексты из Библии, он говорил: написано так же. Вся его жизнь земная, здесь служение, протекало под руководством Слова Божьего. Если он что-то делал, что-то совершал, куда-то шел, евангелисты писали как? Да сбудется реченное через пророка. Обязательно. Любая мелочь. Его жизнь на кресте закончилась тем, что он цитировал Слово Божье. И в своей последней молитве, которую мы называем первосвященнической, он говорит Отцу Небесному: слова, которые ты дал мне, я передал им. Мы часто поем: образ совершенный, да? Пример мой вечный ты. Что я передаю другим? Что мы передаем другим? И как жаль, к сожалению большому, сегодня верующие передают друг другу далеко не Слово Божье. Мне так кажется, я так думаю, какие-то сны и все тому подобное. Сам Господь говорит: слова, которые ты мне дал, я передал им. В наших евангелизационных служениях, собраниях, которые мы проводим, мы хотим как-то так, чтобы неверующие обязательно вот покаялись, пришли к Богу, и мы потом посчитали, сколько их. Когда-то Иезекиилю Бог говорит: вот, иди и говори слова мои, да? И помните, как он говорит: будут тебя слушать или не будут тебя слушать, говори. Сегодня многим евангелистам не подходит такое, они так точно прорабатывают все, с точки зрения там психологии, оформления там музыкального и все, чтобы послушали еще и покаялись. А он говорит: будут слушать или не будут слушать, без разницы. Но что там главное, он говорит Иезекиилю: возьми мои слова. То, что сегодня очень редко мы можем видеть и слышать. Братья и сестры, два слова таким образом. Наша вера – это подчинение Богу в тех обстоятельствах, которые меньше всего способствуют послушанию. Так было в Иерихоне, так было в Кане Галилейской, так было с Петром, так было с Марией, так было со многими другими. Вера – это подчинение Божьему Слову в любых обстоятельствах. Иисусу Навину говорит Бог очень часто, вот только в первой главе несколько раз: будь тверд и мужествен. И даже один раз: будь тверд и очень мужествен. Сегодняшним христианам недостает мужества. Мужество просто – это Слово Божье. Я буду выполнять его. Как тот же Иисус Навин сказал: да, пожалуйста, вы поклоняйтесь, служите кому угодно, а я и мой дом будем служить Господу. Сегодня говорят, в Библии много неясностей, много непонятного. И в Библии нет каких-то канонов, и в Библии нет каких-то запретов. Неправда. Мы либо не читаем Библию вообще, либо не хотим ее исполнять. Дух ясно говорит церквам. Да, написано. Никаких неясностей. Смотрите, какой канон записан в 14 главе 1 Коринфянам.
Так бывает во всех церквах у святых. Это что? Это правило, братья и сестры, это канон. Если вы хотите быть святыми, церковью, которая святая, да? Так бывает, возьмите, изучите, как. Перед этим все написано. Люди говорят, да нет, в Библии нет запретов, нет каких-то ясностей. Там же в послании к Коринфянам Павел говорит, что я там могу и то, и другое, но в церкви это особое правило, это особый канон. И я думаю, что сегодня, когда мы знаем наизусть многие стихи из Писания, например, Иоанна 5:39, да? Все знают, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. 5:39, а 5:40 помнит кто-то? Что после этого стиха говорится? Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Мы иногда заучиваем стихи, мы иногда пишем их на пожеланиях, на открытках, на Библиях. 5:39, исследуйте Писание, а 5:40, но вы не хотите. Очень многое сегодня зависит от нашего желания. Вы знаете, мы ко многому готовы. Мы готовы маловажное и худое истрепить. Мы готовы насыщаться, мы готовы исцеляться. Мы готовы сидеть по правую и по левую руку. Я не знаю, готовы к большим сценам, почестям. Можно много.

Держись образца здравого учения. Таким образом, это образец, это эталон, и его надо держаться. Знаете, сегодня некоторые христиане сетуют на то, что их дети, члены церкви, там, знакомые, ушли от Бога. У меня вопрос, от Бога они ушли? Или они ушли от нашего представления о Боге? Это очень важно сегодня. Они уходят от Бога или от моего представления о Боге? Вы знаете, очень важно, Бог, Он один. И Бог есть такой, какой Он есть. И каким открыл себя в Библии. И мы, должно быть соответствие. Вот так, как Он себя открыл в Библии, так мы должны его понимать. И если наше представление не такое или ошибочное, люди могут это видеть. Как победа над Иерихоном, как победа над дьяволом, как победа над самим собой, над грехом, над плотью, зависит только от точного исполнения Слова Божьего. Так хотелось бы, чтобы сегодня нам Господь помог, послал это желание, очень сильное желание, знаете, это надо очень сильное желание. Когда Он говорит, вы не хотите, это значит, они не хотели. Очень сильное желание и очень большое мужество. Сегодня нам, наши же братья и сестры, наши друзья, в молодежи кто-то друг другу, тебе оно надо. Ты что, лучше всех, тебе больше всех надо. Надо большое-большое мужество сегодня. Чтобы противостать этим искажениям, с различным исправлением и поправкам Слова Божьего. Давайте полюбим Библию. Вы знаете, когда-то рассказывали такой стих и относили его к неверующим людям. А я думаю, что сегодня можно уже и к верующим относить его. Если ты был любим, сам от души любил, плакал, смеялся, жил, досыта ел и пил, видел сияние звезд, слышал жужжание пчел, но ни одной строки из Библии не прочел. Значит, ты не искал сущности бытия. Значит, пустой была жизнь и борьба твоя. Начинали сегодня собрание с того, что брат говорил, надо решение принимать. Не просто слушать и оценивать брата или проповедь, принимать решение. Сегодня ко мне и к вам вот этот вопрос и этот вызов. Я приму сегодня это решение. Я буду любить Библию, буду читать, потому что это Слово Божье. И Он презрит на того, кто трепещет перед Его Словом. Пусть поможет нам в этом Господь. Мы помолимся Ему. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать

людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте siegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Сила. Имя «Сила», по мнению одних, является греческой формой арамейского имени «Сейлас», равнозначного еврейскому имени «Шаул», «Саул» или «Савл», то есть «выпрошенный». По мнению же других, имя «Сила» является сокращением латинского имени «Сильванус», «Лесной» или «Силуан». Последнее, пожалуй, более верно, так как в посланиях апостола Павла «Сила» не упоминается. А Силуан упомянут и как сотрудник, и как соавтор посланий фессалоникийцам. О родине и родителях Силы или Силуана ничего не знаем, кроме того, что он был римским гражданином, о чем заявил апостол Павел городским служителям в Филиппах, сказавши о себе и Силе так: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет». «Пусть придут и сами выведут нас» – Деяния апостолов 16:37. А римское гражданство могли иметь только свободные, природные жители Рима и его окрестностей, также жители других стран и городов, чем-то отличившиеся во благо Рима. Отдельные личности, заслужившие это чем-то особенным или купившие это гражданство за большие деньги – Деяния апостолов 22:28. Поскольку Сила имел это гражданство, то он происходил из богатой и знатной семьи. Но где эта семья жила, не знаем. Также не знаем, где и когда обратился он ко Христу. Первое упоминание о нем находим в Деянии апостолов, когда после продолжительного рассуждения относительно условий допущения язычников в число членов Церкви Христовой, апостолы и пресвитеры в Иерусалиме приняли определенное решение, о чем читаем так. «Тогда апостолы и пресвитеры со всею Церковью рассудили, избравши из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозванного Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, о которых написали: «Итак мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете». Будьте здравы. Деяния апостолов 15:22-27-29. Из этого видно, что в Иерусалимской церкви Сила был одним из начальствующих между братьями. К этому еще имеется и такая приписка, что придя в Антиохию, Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. 15:32. Следовательно, Сила принадлежал к начальствующим и к пророкам, которые обладали даром наставлять и утверждать людей в спасительной вере в Бога. Исполнивший порученное, Иуда, прозванный Варсавою, возвратился в Иерусалим, а Сила остался в Антиохии. Когда там все наладилось и успокоилось, Павел предложил Варнаве пойти и посетить верующих по всем городам, где они проповедовали Евангелие. Варнава опять хотел взять с собою Марка, который покинул их во время первого путешествия. Павел же считал лучше не брать отставшего. Тогда Варнава отправился с Марком на остров Кипр, а Павел, избрав себе в помощники Силу, порученный братьями благодати Божией, проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Деяния апостолов 15:36-41. прошедший через Флигию и Галатию, через Лидию и Миссию, они прибыли в Троаду. В Листре к ним присоединился Тимофей, а в Троаде – Лука. В Троаде Павлу было видение. Предстал некий муж, македонянин, прося и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Деяния апостолов 16:8-10. В Троаде сели на корабль и прибыли из Малой Азии в Европу, где первым местом их деятельности был город Филиппы, построенный в 358 году до Рождества Христова Филиппом Македонским, но с 168 года оказавшийся под властью Рима, а с 42 года до Рождества Христова получивший право называться римской колонией. Евреи в этом городе не имели своей синагоги, а только молитвенный дом за городом. Там Павел и Сила начали свою евангельскую деятельность. Когда же Павел изгнал из девушки духа прорицательного, то ее господа взбунтовали городских жителей и начальников против Павла и Силы, как проповедующих неприемлемые для них обычаи. Павла и Силу, без всякого разбора дела, по приказу городских начальников избили палками и заключили в тюрьму. Деяния апостолов 16:19-23. Но в тюрьме Христовы служители воспевали Бога, а арестанты слушали их. Случившееся в ту ночь землетрясение содействовало обращению тюремного сторожа. Можем допустить, что это обращенного и его домашних крестил Сила, так как Павел считал, что Христос послал его не крестить, а благовествовать. 1 Коринфянам 1:17. На другой день городские начальники, узнавши, что Павел и Сила римские граждане, пришли, извинились и попросили их уйти из Филипп. Лука и Тимофей остались продолжать начатое дело спасения душ человеческих.

или верою. Потом они сошлись и прибыли к апостолу Павлу в Коринф. Деяния апостолов 18:5. В Деянии апостолов написано, что в Коринфе апостол Павел проповедовал год и 6 месяцев, и что из Коринфа он отправился с Акилой и Прескилой. Деяния апостолов 18:11 и 18 стих. Следовательно, Тимофей и Сила остались там продолжать служение. Позже апостол Павел написал коринфянам: «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был «да» и «нет», но в нем было «да». 2 Коринфянам 1:19. Это последняя заметка о сотрудничестве Силы или Силуана с апостолом Павлом. Позднейшие сведения о его жизни и смерти противоречивы. Одни говорят, что он умер в Коринфе, другие, что он замучен в Македонии, третьи допускают, что из Коринфа он вместе с Титом привез в Иерусалим дары и приношения. 2 Коринфянам 8:16-24. Считая, что слова апостола Павла «Послали мы брата во всех церквах, похваляемого за благовествование» 2 Коринфянам 18:18 очень хорошо подходят к характеру и служению Силы или Силуана. В начале посланий к фессалоникийцам сказано, что эти послания написали Павел и Силуан и Тимофей. Поскольку Павел своей рукою написал только послание Галатам 6:11, многие считают, что послание к фессалоникийцам Павел диктовал, а написал их Сила или Силуан. Первое послание апостола Петра так заканчивается: «Сие написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы утвердить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». 1 Петра 5:12. Многие принимают эти слова апостола Петра как доказательство, что Сила, Силуан, начал свое служение при апостоле Петре в Иерусалиме, потом путешествовал и сотрудничал с апостолом Павлом, и в конце опять сотрудничал с апостолом Петром для утверждения и утешения верующих.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2018 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
2: Феномен жизни. Какие странные слова! Кто может такое слушать? Негодовали фарисеи и возмущались ученики. «Я – хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда», – сказал народу Иисус. «Я – хлеб живой, сошедший с небес. Едящий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Никак не вмещались слова Иисуса в прокрустово ложе религиозных представлений его современников. «Хлеб, сошедший с небес», «Хлеб жизни», «Будет жить вовек». Нет, это выходило за рамки всего, что можно было принять, что было принято говорить, чему можно было поверить. И разошлись по домам. Ученики тоже. По крайней мере, многие из них. Осталось их всего 12. И 12 Иисус предложил уйти, если слова его им кажутся неприемлемыми. Но Петр, сейчас бы сказали спикер группы, ответил: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога Живого». И, начиная с этого решения, для учеников началась жизнь, полная приключений, откровений, знамений и чудес. Они не только уверовали в пришедшую с небес жизнь, они ее приняли в день Пятидесятницы. Иоанн, единственный из 12, умерший своей смертью, писал: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». 1 Иоанна, 1 глава, 1-3 стиха. Принимая верой Иисуса Христа, мы принимаем Его как Господа. То есть мы подчиняем Ему все, всю нашу жизнь, все наши мечты и стремления, все наши желания и все наше время. Как Спасителя, то есть Он примирил нас с Богом смертью Своей на кресте. Бог, возложив на Него вину всех людей, не вменяет ни одному человеку Его вины. Как жизнь вечную. О ней, о жизни Иисус сказал, что верующий в Него на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Апостол Павел пишет об этом так: «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Римлянам 5 глава 10 стих. И утешает он всех уверовавших упованием на грядущее совершенное искупление. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Послание Колоссянам, 3 глава, 1-4 стиха. Жизнь наша – Христос, жизнь вечная. Спасаемся жизнью Его. Все это настолько величественно, настолько прекрасно, настолько свято, непостижимо, что мы, возможно, думаем, как это может быть? Кто такое может слушать? Или мы настолько привыкли к этим словам, что не придаем им уже того значения, которое в них вкладывали апостолы, да и сам Спаситель наш? Об этой нормальной христианской жизни мы хотим поговорить на страницах журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам общения с Господом! Опытом этого общения вы можете делиться со всеми читателями на страницах нашего журнала. Пишите. Вальдемар Цорн, главный редактор.
3: Маргарита Коломийцева. Счастливые живут не на показ. Счастливые живут не на показ. Они парят естественно, свободно. Стать пищей, не стремясь для праздных глаз, и повод не даря молве народной. Их счастье тихо, ровно, как река, обширно, мудро и на милость щедро. Они страдальцев зрят издалека и укрывают их теплом от ветра. Им некогда в собраниях блистать, до блеска драя статусы, мотивы, и незачем себя приукрашать, крича другим: «Смотрите, мы счастливы!» Им глянец чужд и пафос не для них. Им счастье – повод окружить заботой забытых, обездоленных, чужих и стать на деле другом для кого-то. Они привыкли к жизни в тишине и не бегут на сцену за толпою. Они живут и счастливы вполне любовью Божьей и Его покоем.

0: Проповедь. Тео Лемон. Ты имеешь слова вечной жизни. Мне довелось однажды проповедовать в тюрьме в городе Фульсбюттель, Германия, где отбывает свой срок в основном террористы и убийцы. Конечно, я волновался и переживал. Должен, однако, отметить, что проблема была не в террористах и убийцах. Проблема была в присутствующих на собрании тюремных священниках. Один от евангелической церкви, другой от римско-католической. Они слушали с каменными лицами, а после собрания напали на меня с обычным упреком: «Так проповедовать нельзя». Содержание моей проповеди было следующее: «Имеющий Христа имеет жизнь и будет спасен, не имеющий Христа не имеет жизни и погибнет». Я еще не закончил беседовать с заключенными, как мои коллеги по цеху набросились на меня. Один из них сказал: «Разве так можно? Это так односторонне. И вообще, как можно заявлять, что человек без Иисуса – погибший человек?» На что я ответил: «Так это же сам Иисус так сказал». «Да, но что значит погиб, спасен? Разве вы не знаете про себя лично, спасены вы или нет?» – спросил я. «Нет». «Значит, у вас нет главной решающей основы для того, чтобы быть проповедником или священником». Для него это было слишком. Он убежал. От паписта я отделался. Итак, меня снова упрекнули в том, что проповедь моя была слишком резкой. Вместо того, чтобы пригласить людей ко Христу, я якобы только отпугнул их от Него. Этого я, конечно, ни в коем случае не хотел. Но что же делать? Ведь это действительно так. Иисус требует от каждого из нас сделать выбор. А сделать выбор означает одно выбрать, а другое отвергнуть. Сделать выбор означает, что мое мнение не обязательно совпадет с мнением других людей. Мнения людей по поводу Иисуса всегда расходятся. Одни его принимают, другие отвергают. Одни следуют за ним, другие оставляют. Иисус сам пережил это, ходя по земле. В 6 главе Евангелия от Иоанна повествуется о том, как Иисус однажды переживал большой кризис. Кризис в данном случае означает разделение. Большинство его последователей покинули его. Сегодня в Германии ежедневно около 1000 человек отходит от евангелической церкви. Со дня воссоединения Германии церковь покинула около 5 миллионов человек. Люди массами покидают церковь, потому что ей больше нечего сказать им. Правда, во времена Иисуса мотив был иной. Люди отворачивались от Него, потому что не выносили того, что Он говорил им. Было время, когда толпа любила Его, например, когда Иисус накормил 5000 человек. Тогда все, конечно, были в восторге от Христа, бежали за Ним толпой. Тогда Иисус был героем дня, они хотели сделать Его царем. Но потом заметили: Он, оказывается, не просто хочет нам что-то дать, Он хочет от нас что-то получить. Он не просто подарил нам что-то, Он и от нас чего-то требует. Он требует, чтобы мы верили в Него. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте», — говорит Иисус, Иоанна 14:1. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день», — Иоанна 6:40. После этого предложения начинается протест. Уже в 41 и 42 стихах 6 главы мы читаем: «Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: „Я хлеб, сошедший с небес“, и говорили: „Не Иисус ли это сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем“». Когда он давал им бесплатный хлеб, чтобы они насытились, им было все равно, кто был его отцом и из какой семьи он был родом. Но сейчас, когда он потребовал от них веры, они вдруг вспомнили: «Так мы же его знаем, это же сын Иосифа плотника. В его мастерской мы всегда покупали стружку для наших морских свинок. А мама его, Мария, она же на кассе работает в супермаркете. А с его сестрами мы вместе на уроки танцев ходили. А с Иисусом мы еще пару лет назад вместе в футбол гоняли. С чего это он, сын плотника Иосифа, воображает себя сыном Божьим, и почему это мы должны в него верить?» Как видите, верить в Иисуса всегда считалось чрезмерным, наглым требованием. В это время это было не легче, чем сегодня. Во всяком случае, как тогда, так и сегодня Иисус категорически заявляет: «Я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. Такое заявление о своей исключительности делал сам Иисус. Здесь он совершенно нетолерантен. Если речь идет о твоем спасении, искуплении и вечном блаженстве, то он не признает ничего и никого другого, как только самого себя. никакой другой религии, личности, философии или мировоззрения. Такое заявление исключительности – первое, что для большинства людей считается неприемлемым, тем более сегодня, в эпоху эзотерики, когда все противоположности обнимают друг друга в гармонии, потому что все люди правы, и главная заповедь гласит «ты должен быть толерантным, поскольку никто единолично не обладает истиной». В эпоху Водолея, когда все размыто и разбавлено, Иисус стоит в потоке времени как столб, об который разбиваются волны, разбрызгивая пену и злопыхательство возмущенного сопротивления. А второе, что многие считают невыносимым в этом тотальном притязании Христа, это то, что Он, закончивший свою жизнь на кресте, называет себя единственным спасителем мира. Идеал толпы – тот, кто дает хлеб, а не тот, кто отдает свою жизнь. Толпа хочет давателя хлеба, булочного Иисуса, а не умирающего, отвергающего самого себя, требующего от нас самоотречения. Как во времена Иисуса, так и сейчас, пока Он давал массам хлеб, они встречали Его аплодисментами, стекаясь большими толпами. Но стоило Ему заикнуться, что Он ждет от них веры, их ряды тут же поредели. Иисус сказал: «Я хлеб жизни, едящий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». Иоанна 6:48-51. Иисус говорит здесь о Своей смерти. Он хочет сказать, что мы можем жить только потому, что Он умер на кресте. Не успел Христос еще закончить, как некоторые слушатели начали возмущаться, мол, так дело не пойдет. Многие из учеников Его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Иоанна 6:60. Интересно, как Иисус реагирует на эту критику. Он мог бы сказать: «О, извините, я не хотел вас обидеть. Конечно, вам не нужно слишком серьезно относиться ко всему этому. И если вам не хочется слушать о послушании, жертве, страданиях, смерти и кресте, то я буду впредь проповедовать чуть мягче». Ведь так сегодня во многих вопросах поступает наша церковь. Боясь кого-то обидеть, она молчит. Боясь кого-то потерять, она старается не сказать лишних слов о грехе, аде, суде, вечной погибели, покаянии. Боясь смутить кого-либо, она убирает все возмутительное из проповеди и распродает по дешевке свои служения. В последнее время даже то, что Библия называет мерзостью, церкви выдают за прекрасное творение Божье. Распродажа церкви идет полным ходом, но Христос никогда не продавал себя по дешевке. Он никогда ни на миллиметр не отступал от своего утверждения: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную» – Иоанна 6:47. И когда они приступили к Нему, возмущаясь, 60 стих, «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Он не сказал им: «Хорошо, я исправлюсь, я больше не буду говорить «верующий в Меня», но вместо этого скажу: кто хоть немного верит в Меня, или если кто-то совсем не верит в Меня, но верит, что он хороший человек, то он имеет жизнь вечную». Нет, этого он не сказал. Напротив, Иисус, зная в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас?» Иоанна 6:61. То есть вместо того, чтобы успокоить их, Он только раздувает пламя. Вместо того, чтобы удержать учеников, чтобы они не разбежались, Он провоцирует их. Он проповедует все более категорично, так как знает, только бескомпромиссная проповедь приведет к радикальному покаянию и преданному следованию за Христом. Иисус хочет иметь не поклонников, а последователей, которые будут слушаться Его одного, невзирая на потери, людей или силы мира сего, даже если будет трудно и если жизнь со Христом принесет страдания. Поняв это, толпа разочаровалась в Иисусе и разбежалась. Мы читаем в стихе 66: «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Лидер партии, видя, как разбегаются его последователи, попытается как-то удержать их, поменять курс, убавить шаг, предложить какой-то компромисс. Иисус такой попытки не предпринимает. Он же не лидер партии, чтобы добиваться расположения своих товарищей. Он Сын Божий, олицетворение истины. Он не сказал: «Я знаю истину» или «Я имею истину». Он сказал: «Я истина». А истина никогда не продает себя. Истина не может быть сегодня такой, а завтра другой. Она сегодня, завтра и всегда одинаковая. И если Иисус один раз сказал, что хочет, чтобы мы полностью принадлежали Ему душой и телом, то Он не может в другой раз сказать, что будет рад хотя бы частичке нашей жизни, если мы будем время от времени ходить в церковь. Ну а если у нас вдруг случится любовь на стороне, ну или там небольшая вынужденная ложь, то он не будет мелочиться. Главное, что мы считаемся христианами, а насчет его слов их не нужно понимать так буквально. Нет, так Иисус ни с кем не сюсюкался. С чего это мы взяли, что Иисус был недостаточно умен, чтобы выражаться ясно? Ведь Он сказал: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим». А это довольно ясные слова, очень даже однозначные. Он вовсе не разрешал тебе быть христианином не от всего сердца. Напротив, Он в самых резких выражениях осуждал половинчатость. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Откровение 3:15-16. Это очень резкие слова. Однако он не сгладил ни одного единственного из своих резких слов, не отменил ни одного из своих радикальных требований, даже рискуя тем, что будет покинут всеми своими последователями, которым не нравилась такая резкость. Если лидер настолько радикален, то неудивительно, что в один прекрасный день он останется один-одинешенек. Так и произошло с Иисусом. С ним остались лишь его 12 учеников. Но он не умолял их: «Друзья, останьтесь хоть вы со мной». Нет, в тот момент, когда все ушли от него, он поворачивается к ученикам, смотрит им прямо в глаза и спрашивает: «А вы? Какие у вас планы? Не хотите ли и вы покинуть меня?» Он предоставил своим 12 ученикам право выбора: остаться с ним или уйти. И вам он предоставляет это право. Иисус действительно царь, он Господь. Он не бегает за вами, как попрошайка, не умоляет: «Пожалуйста, будь так добр, последуй за мной хоть немножко». Не думай, что ты сделаешь Иисусу одолжение, если покаешься. Все как раз наоборот. Это Он делает тебе одолжение, предлагая вечную жизнь. Прошу тебя, подумай, кто ты и в какой ситуации ты находишься. Ты находишься на суде Божьем, против тебя выдвигается обвинение. Ты по всей справедливости заслужил Божье наказание, потому что служил Богу недостаточно усердно, не воздал Ему славу, нарушил Его заповеди, потому что ты грешник. Что значит грешник, скажете вы? Даже не знаю, почему это я грешник. Честно, я не знаю, где в моей жизни присутствует грех. Правда, нет? Тогда позволь задать тебе один единственный вопрос. В Библии написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Так что? Ты всегда любишь твоего ближнего, как самого себя? Вот видишь, если ты имеешь хоть искорку искренности и самопознания, то должен признать, что не исполнил эту заповедь. И одной этой фразы из Библии достаточно, чтобы доказать тебе, что ты грешник. И хотя ты виноват перед Богом, Бог придумал план, чтобы избавить тебя от наказания. Бог любит тебя и поэтому хочет спасти тебя, а не наказать. Он послал Сына Своего Иисуса Христа, и на кресте Иисус умер вместо тебя. Он взял на Себя наказание, которое должен был понести ты, смертную казнь. И если ты веришь в Иисуса, то ты спасен. Иисус, как молниеотвод, направил на Себя наказание, которое заслужил ты. И я спрашиваю тебя, какое еще доказательство Божьей любви тебе нужно? Что еще должен сделать Бог, чтобы доказать свою любовь? Разве есть нечто большее, чем сделать своего Сына козлом отпущения, агнцем Божьим, который берет на себя грех мира? Если ты не хочешь этому верить или больше не желаешь учить и проповедовать эту истину, то ты можешь идти своим путем без Иисуса, и Он не будет держать тебя так же, как не держал своих учеников. А вы... Вы тоже хотите покинуть меня? И в такой кризисный момент жизни Иисуса Петр отвечает ему, и с этим ответом восходит солнце: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иоанна 6:68-69. Интересно, что ученики, оставившие Иисуса, приводят аргумент: его слова слишком резкие и невыносимые. А ученики, оставшиеся с Иисусом, находят в тех же словах вечную жизнь. «Ты имеешь слова вечной жизни». Так по-разному люди слышат одни и те же слова в зависимости от того, готовы ли они быть послушными или нет. Ведь только послушный узнает, что Иисус говорит правду. И поэтому Иисус сказал тогда ученикам и говорит сегодня и нам: «Не хотите ли и вы отойти?» 12 учеников не хотели и не могли уйти. Поняв однажды, что Иисус – Сын Божий, человек уже никогда не сможет уйти от него. Петр ясно понял, жизнь без Иисуса не жизнь, поэтому он говорит: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. Я, как Петр, я не могу себе представить жизнь без Иисуса. Иисус – смысл моей жизни, масштаб моей жизни. Без Него я – ничто. Без Него у меня ничего не получится. Без Него моя жизнь невозможна, а будущее немыслимо. Мое будущее в том числе и мой последний день. В день, в который я умру, я не буду один. Иисус будет со мной, Он положит мне на лоб свою ладонь. В последний день Он воскресит меня из мертвых и выведет меня из тьмы смерти через суд в полный свет Божьей вечности. Верующий в Меня имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, — говорит Иисус. Это слова вечной жизни. За всю свою жизнь я прочитал несметное количество книг, но я не знаю ни одного философа и ни одного поэта, который сказал бы такие слова, который осмелился бы сказать такое. Ведь перед лицом смерти все бессильны. И я не знаю никакого человеческого оплота, который смог бы мне помочь перед лицом смерти. Мне для моей жизни и для смертного часа достаточно слов Иисуса, сказанных в 40 стихе. «Воля, пославшая у Меня, есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Это слова вечной жизни. Эти слова мы имеем, потому что Дух Святой позаботился о том, чтобы они были записаны в Библии словами и буквами, как сказал Лютер. Бог присутствует во всех своих словах и слогах. Поэтому глупые разговоры о вере в букву так же бессмысленны, как и чушь о мертвой букве. Тем более, что в Библии об этом ничего не написано. В Библии говорится о смертоносных, убивающих буквах. Слава Богу, что у нас есть Писание, Священное Писание, без которого мы ничего не знали бы об Иисусе. Поэтому Иисус сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне». Иоанна 5:39. Без Писания мы не знали бы слов вечной жизни, например, слов «прощаются тебе грехи твои». В этих словах заключается все в Евангелии, а значит и сердце реформации. Реформация проистекла из душепопечения. Душепопечение – это не просто консультация в вопросах жизненных ситуаций. В душепопечении речь идет о вечной жизни, о вопросе, который Лютер называет самым важным из всех вопросов. «Будет ли Бог милостив ко мне? Как мне, грешнику, устроить свою жизнь так, чтобы не бояться Божьего суда? Как избавиться от грехов? Как получить прощение?» Ответ – верой в Иисуса. То, что говорит Иисус, имеет силу навеки. Если ты исповедуешь Ему свои грехи, и Он скажет тебе устами одного из Своих служителей: «Прощаются тебе грехи твои», то эти слова имеют силу навеки. Ты услышал самые прекрасные и самые важные слова, какие только можно сказать человеку. «Прощаются тебе грехи твои». Это слова вечной жизни. Лютер сказал по этому поводу следующее: «Там, где прощение, там жизнь и блаженство». Освобождение от греха было самым главным для Лютера центральным элементом реформации. Поэтому давайте сохраним лозунг «Сола скриптура» – «Только Писание», и скажем вместе с Лютером: «Писание есть Слово Божье, а не Слово человека». Поэтому либо ты веришь во все Писание, либо вообще не веришь. Вопрос ко всем нам. Можем ли мы исповедовать вместе с апостолом Павлом: «Верую всему, написанному в законе и пророках»? Давайте со смирением и благодарностью вместе с Петром скажем Иисусу, нашему Спасителю и Господу: «Ты имеешь слова вечной жизни». Аминь.
1: Пережитое. Людмила Шторк. В струе Его воли. Сегодня, шагая по опавшей, желтой, оранжево-красной, удивительно по-осеннему пахнущей листве и глядя на синее глубокое небо, вспомнила, что хожу я не по земле и не по пожухлой траве, а по подножию Его ног. Так говорит Господь: «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих». Исаия 66:1. Вспомнила, что небо – это престол Его. И стало интересно, разве Царство Божие только внутри нас? А может, оно и вокруг нас? Только мы забываем об этом или не замечаем? И мы вечно лезем помогать ему и портим прекрасное его создание. Как здорово бывает, когда мы в какой-то момент входим в его ритм, ощущаем его творческую руку и служим ему в рамках его воли. Тогда мы вдруг попадаем в нужный момент и нужное место. И оказывается, что наше маленькое действие становится ответом на чей-то вопль к Богу о помощи. И в этот миг мы становимся сопричастниками в Его труде. И это незабываемое переживание. Вспомнила, как однажды ощутила побуждение помочь одной большой семье, и не когда-нибудь, а в тот момент, когда ехала с работы, уставшая, стоя в пробке. Очень хотелось тогда поторговаться с Богом и съездить к семье утром на следующий день. Но что-то внутри не позволило отложить поездку. Съехала с трассы, зашла в магазин, а потом поехала к этой семье. Оказалось, что в это самое время мать молилась Богу, в тревоге спрашивая, чем накормить детей. В привезенных мною продуктах наугад брала. Оказалось, все нужное для утренней каши детям и даже больше. На душе было удивительно приятно, ведь это было не просто доброе дело. Я стала сопричастницей к его труду. Это незабываемое переживание. С тех пор я молюсь о таких моментах и с радостью жду, когда, наконец, снова услышу. Ни одно доброе дело не сравнится с силой и переживанием его присутствия. Поэтому я хочу быть готовой на всякое доброе дело, как сказано в послании к Титу 3:1, и ждать, когда Иисус подаст знак.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея, глава 5. Увидев народ, он зашел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Евангелие от Матфея, глава 6. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам,
Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде. Что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Евангелие от Матфея, глава 7. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке,
И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

«И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и нашел корабль, и вошел в него. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 12 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Псалом Давида. Это песня, поэтому называется «Псалом». Он пел, душа была наполнена этими чувствами. Давайте мы прочитаем, что он здесь поет. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Братья и сестры, тут Давид перечисляет то, что Господь делает для него в жизни. Перечисляет, тут целый список. Написано: «Господь покоит мне на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». В английском переводе написано: «Он ложит меня на зеленые пастбища». Злачные – это зеленые. Для овечки это самое то, что нужно. Да, вот ведет как, не на сухую какую-то траву, не сено она ест, а сочную травку такую вкусную. И написано, что он ложит меня туда, покоит меня. Я, знаете, братья и сестры, когда вот имели вот эти вот праздничные обеды, с родственниками собирались, действительно такое ощущение, что вот Господь прям ложит нас на эти пажити, ну, столы ломятся, всего очень много, очень вкусно, и уже как бы останавливаешь себя, чтобы не согрешить. Всего много. В этой стране, братья и сестры, действительно, Он покоит нас на этих злачных пажитях. Вот сейчас вот после этого собрания молодежь пойдет тоже там. Злачные пажити будут у нас, будет общение молодежное. Господь вот это нам дарит, братья и сестры. И у Давида тоже это было. «Водит к водам тихим», то есть это чистенькие, здоровые воды, не грязные, мути там нету. И вот овечка пьет и радуется этому. Господь действительно заботится о нашем теле, о нашем здоровье заботится. Этого так много. Давайте это заметим. Давайте будем благодарить Господа за то, что Он нам дает. Не только о теле заботится. Посмотрите, дальше написано, что «подкрепляет душу мою». «Направляет меня на стези правды ради имени своего». Человеку недостаточно только тела. Действительно, для тела все, все есть, а люди тоскуют. Я слышал где-то такое, статистика есть, что именно на Рождество многие-многие кончают жизнь самоубийством. Потому что есть вот эта ностальгия, когда-то папа, мама, когда-то там вот подарки дарили, а человек одинокий. Остался, никому не нужен. И люди не выдерживают. Есть душа у человека, настоящая, которая может чувствовать, которая может радоваться, которая может кровоточить. Есть душа. И при всем изобилии физическом, материальном, бывает огромная нужда. Огромная нужда, душа болит. А вот Давид говорит: «А мой пастырь заботится о моей душе, он подкрепляет душу мою и водит меня на стези правды ради имени своего». То есть у него есть свои дороги. Он ведет свою овечку по этой правильной дороге. Стезя правды ради имени своего. Вот на этой овечке наречено имя Господа. Это овечка Господа. И поэтому он заботится о том, чтобы овечка выглядела хорошо. Чтобы овечка была праведная. Чтобы овечка напоминала о хозяине, о пастыре. Смотря на эту овечку, можно сказать, что это овечка пастыря. Ради имени своего он водит на стези правды. Давид дальше продолжает, что «если я пойду и долиной смертной тени». Знаете, братья и сестры, вот эти вот стези правды, они не только ведут на злачные пажити, не только вот эти полные столы, не только тихая водичка, мир, спокойствие, так вот, благополучие. Знаете, иногда стезя идет через долину смертной тени. Да, такое у Господа есть. И если я пойду, говорит, через долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох успокаивают меня. И дальше Давид рассказывает про свои приключения. Оказывается, он и врагов видел. Написано, ты приготовил трапезу ввиду врагов моих. То есть Господь иногда ведет, вот эта стезя ведет, и ты врагов видишь. При всем том, что есть пастырь, то, что овечка вот в руках у этого пастыря, но Господь иногда ведет через места, где врагов видно. Знаете, если бы об овечке говорить, там львы, гиены, шакалы, волки и разные двуногие волки, да, которые хотят украсть, погубить. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. То есть опасностей очень много. И бывают эти стези правды очень опасные. И врагов видно. Но удивительно, что вот врагов видишь, но пастырь приготовляет трапезу. Ну, для овечки это, наверное, зеленая вот эта трава. Приготовляет и радуется Давид. Даже врагов видит, но тем не менее он радуется, потому что Господь ему приготовил. То есть вот такие разные приключения у этой овечки, если уже говорить, у Давида. Он описывает, какой у него пастырь. Братья и сестры, вообще-то люди – это овцы, иногда не имеющие пастыря. Помните, Иисус жалился, видел народ, что это как овцы, не имеющие пастыря. Нужен пастырь людям, а не овечки. Не нужно думать никому, что человек – это что-то такое сильное, ловкое. Не сравнить с лисой, не сравнить с тигром, не сравнить с лошадью. Овечка – это слабое животное. Ей очень нужен пастырь. Люди выбирают себе пастырей разных. Бывают какие-то известности в этом мире. Они хотят подражать вот какому-то там или певцу, или актеру. Бывают политики, которому заглядывают рот и кажется, вот он сделает жизнь нашу счастливой. Бывают, может быть, еще кто, идеологии какие-то. Вот человек поверил во что-то. Вот наша страна, откуда мы приехали, верили, очень многие верили в коммунизм, что это будет, стремились, строили и, в общем-то, не тот пастырь, все разрушено было. Есть какие-то религиозные лидеры, которым люди верят, идут за ними, а потом какая-то разруха, в общем, беда получается. А у Давида был пастырь Господь. И вот сегодня Господь нам напоминает, что самый лучший пастырь – это Господь. Братья и сестры, удивительно, что вот это все, что здесь написано, это нам нужно. Но мы согласимся, что злачные пажити нужны. Тихие воды, мы все с этим... Но долина смертной тени, нам она тоже нужна? А пастырь знает, что нам нужно. Знаете, братья и сестры, он не только о нашем теле, не только о душе, о нашем духе заботится. Чтобы мы вот в долине смертной тени, когда смерть рядом, может быть, кто-то вот испытывал из нас, мы поняли вкус жизни, смысл жизни, что... Не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст. Богом живет. Бог дает жизнь. Что кроме вот этого земного есть еще что-то духовное. Есть другая сторона жизни. Так вот, Господь нас иногда ведет через большие трудности для того, чтобы мы почувствовали это. Нам это нужно. Потому что мы так созданы. Мы состоим из тела, души и духа. И Господь нас ведет через долину смертной тени. Это все нам нужно, и враги иногда нужны тоже, чтобы мы чувствовали, что нам нужна защита, что нам нужен пастырь. Это тоже нам очень нужно. Давайте мы, братья и сестры, вот посмотрим на весь этот список. Но не только скорби, и радость нужна. Да, вот написано, ты приготовил трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Господь посылает и скорби, Господь посылает и радость. И то, и другое нам нужно. Но это Господь делает нам в нашей жизни. Давайте мы посмотрим, братья и сестры, вот то, что мы прочитали, и сделаем некоторые выводы. Во-первых, это все нам нужно. Господь это посылает нам из любви. Написано так, благость и милость. Вот в этом есть благость Божия. В этом Его доброта. Вот так они пусть сопровождают меня во все дни жизни. Все это нам нужно. Второе. В следующем году мы не знаем, что нас встретит. Злачные пажити, а может быть, долина смертной тени. Но все может быть. Господь не гарантирует нам, что все будет зеленое, все будет яркое, все будет приятное и тихое. Может наступить долина смертной тени. Могут враги появиться. Господь не гарантирует этого. Как мы прожили этот год? Мы разные вещи видели. Что нам встретится вперед? Но учение Господне говорит, что все может быть. И нам не только веровать дано в Господа, но и страдать за Него. Еще, братья и сестры, счастье вот этой овечки Давида не в том, что он ходит на хорошие места только. Он бывает в очень печальных, трудных местах. Счастье в том, что всегда, в любом месте с ним Господь. И на стези правды ведет его, и на злачные пажити, и долина смертной тени, Господь с ним. Говорит, не убоюсь зла, потому что ты со мною. В этом секрет счастья. Не в удовлетворении полном, вот таком вот физическом, там, а именно в присутствии Господа. В этом счастье. Братья и сестры, еще четвертое. Ведь овечка всегда в стаде пасется, да? Стадо, другие овечки есть. Но интересно, что вот у этой овцы взгляд всегда направлен на пастыря. Долина смертной тени, да? Там столько ужасов, столько страшного. А говорит, твой посох, твой жезл, он вот за этим следит, за Божьими действиями в его жизни. Он наблюдает, и вот это его утешает. Иногда мы пастыря не замечаем. Вот мы в церковь ходим. Это стадо Божье. Мы овцы Господа. И мы видим людей. Здесь вот видим, за кафедрой. Здесь видим, друг с другом. А пастыря не замечаем. Так вот, у овечки этой научиться всегда смотреть на пастыря. Как это хорошо. В этом счастье. Замечать пастыря во всем, что происходит. Хотя мы в стаде находимся. Но имеются личные взаимоотношения с Господом. Лично взаимоотношения с Господом. Ну и такой вопрос, в конце концов. Всегда ли Господь с нами? Помните такая песня? Со мной ли Он? И в одних обстоятельствах, и в других. Со мной ли Он? Год прошел. Давайте мы найдем время. Или сегодня, или завтра. И вот так обернуться и посмотреть, всегда ли был со мной Господь? Всегда ли был со мной пастырь? Дело в том, что пастырь, он овцу не тащит за уши. Пастырь не толкает ее. А что он делает? На привязи тянет? Нет, он ведет. Он ведет, овечка за ним идет. И мои овцы, Господь говорит, они слушают голос пастыря. Всегда ли я шел за Господом? Быть с Иисусом Христом – это быть там, где Он, куда Он зовет. Вот что значит быть с пастырем. И поэтому проверить во всех моих делах, в бизнесе в моем, в моих взаимоотношениях с людьми, с детьми, с женой, был ли Господь со мной? А вернее, был ли я вместе с Ним. Дорогой друг, может быть, ты не знаешь этого секрета счастья. Ты ходишь в собрание, ты родился в верующей семье, но ты чувствуешь себя несчастным. И хотя много что есть, но ты несчастен. Так вот, сегодня Господь раскрывает секрет счастья. И именно секрет в том, что всегда пребывать с Господом. Во всех приключениях, во всех злоключениях, как апостол говорит, что бы ни случилось, но быть с Господом. И апостолу, вернее, не апостолу, а Давиду больше ничего не надо. Он говорит, вот так вот я готов. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем. В английском переводе написано не многие дни, а вечно. Самое многое – это вечно. Вот так вот, братья и сестры, живя здесь на земле, и потихонечку мы перейдем и туда. И там тоже Господь будет пасти нас. Помните, написано, Он будет водить их на воды тихие, Господь и там будет заниматься нами. Слава Ему за все. Аминь.

Вы слушали проповедь Александра Гончаренко. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем очень интересный рассказ.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Первый миссионер Индии». Глава первая. Башмаки и карта. Солнце ярко освещало соломенные крыши домов небольшой деревни Паулерспур графства Нургемптон. Стоял тихий сонный полдень. Главная деревенская улица заканчивалась двухэтажным строением, покрытым камышом, с четырьмя решетчатыми оконцами на фасаде, над которым возвышались две печные трубы. Одно из крошечных, блестящих на солнце, как алмазы, окон было открыто. По звукам, доносившимся оттуда, можно было безошибочно узнать школу. Внутри на земляном полу стояли грубые деревянные скамьи. Несколько учеников решали задачи на своих грифельных досках. Девочки читали вслух. Один из мальчиков стоял в углу, отбывая наказание. На голове у него был бумажный колпак, который надевали ленивым или провинившимся ученикам. А порой и розга со свистом опускалась на руку другого незадачливого ученика, не выучившего латинские глаголы. Время тянулось медленно. Наконец, Эдмунд Карей, ткач, которого недавно назначили школьным наставником, отпустил своих учеников, и они радостно выбежали на улицу.
1: «Ты видел музей Вильяма в его спальне? У него там столько всяких вещей! Яйца насекомых и птиц, цветы, блошки и тритоны! Потрясающая коллекция!» — тараторил по дороге Джеймс, обращаясь к мальчику помладше.
2: «Нет, а позволит ли и мне, старина Колумб, посмотреть все это?» — спросил приятель Джеймса.
1: «Я думаю, да. Впрочем, пойдем и спросим его».
0: Вильям Каре, по прозвищу Колумб, был сыном школьного наставника. Свое прозвище он получил потому, что увлекался книгами о путешествиях, а самыми любимыми из них были те, что рассказывали о жизни Христофора Колумба. Вильям как раз выходил из ворот школы. Приятели подошли к Вильяму, но прежде чем тот успел ответить на их просьбу, мальчики услышали мелодию почтового рожка.
1: «Лондонская карета!» — закричал Вильям,
0: и они помчались в Уайтлинг-стрит, находившийся в нескольких сотнях ярдов от школы, чтобы поглазеть на почтовый дилижанс, который проехал мимо со скоростью 6 миль в час.
3: «Ладно, я покажу вам свою коллекцию», — согласился Вильям, провожая взглядом грохочущее чудо. «Но сначала пойдем и посмотрим, как обстоят дела с прокладкой нового канала. Мой отец говорит, что его хотят назвать Великим Перекрестком. Он читал об этом в газете «Меркурий».»
0: Мальчики понаблюдали за работой землекопов. Лица рабочих блестели от пота. Они с большим напряжением поднимали наверх тяжелую влажную землю, прокладывая русло нового канала.
3: «Мы вскоре сможем пересечь всю Англию по каналу», — объяснил Вильям. «Кареты, правда, тоже увеличивают скорость. Свежий Меркурий, почтовая карета, доставляет сюда из Лондона иногда всего за 6 часов».
1: «Твой отец получает Меркурий каждую неделю?» — заинтересовался один из мальчиков.
3: «Да», — кивнул Вильям. «Так же, как эквайр и священник. А затем они передают ее другим жителям деревни, всем, кто пожелает ее прочесть».
1: «Ты читаешь ее, Вильям?»
3: «Да», —
0: глаза мальчика засияли.
3: «Я прочел на днях о капитане Куке, о его путешествиях. Они еще интереснее, чем странствия Колумба. Он с детства мечтал стать моряком, и его мечта сбылась. Он обошел на корабле вокруг Новой Зеландии и составил ее карту. Потом прошел от Австралии до Новой Гвинеи и сделал там массу открытий. Сейчас он отправился в новое путешествие.
0: Оба мальчика взглянули на Вильяма с уважением. Их отцы были неграмотны, поэтому Нортгемптонский Меркурий никогда не попадал им в руки.
2: «А что там еще интересного, Вильям?» – полюбопытствовали они.
1: «В последнем номере я прочитал о бостонской частной компании, о том, как мы боремся с колонистами в Америке, о работорговле и о паровой машине Джеймса Уатта, о предельном станке Аркрайта и других всевозможных вещах. Но если вы хотите посмотреть музей, то пошли быстрей».
2: «А что ты собираешься делать, когда окончишь школу, Вильям?» – спросил Джеймс.
1: «Я хочу стать фермером. Мне нравится заниматься растениями».
2: «А я хочу быть ткачом, как мой отец», – признался Джеймс. «У нас уже есть дома 2 ткацких станка».
1: «У нас тоже было 2 ткацких станка», – вспомнил Вильям. «Они стояли в нашей комнате, и я очень любил наблюдать, как отец и мать работали на них, прежде чем отец стал учителем. Но мне больше нравится работать на свежем воздухе».
0: Эдмунд Каррей знал, что его сын может заставить расти все, что угодно и где угодно, если этого захочет. Когда тот в 14 лет оставил школу, отец отдал его на обучение к фермеру. Учение было недолгим. Кожа мальчика оказалась слишком чувствительной. От палящего солнца, ветра и дождя руки Вильяма распухли, покраснели, потрескались и очень болели.
1: «Плохо», – сожалел отец. «Тебе придется работать в помещении. Я говорил с сапожником. Он согласился взять тебя в ученики».
0: Так Вильям начал учиться чинить и делать обувь. Часто хозяин посылал его с узлом на спине, чтобы доставить отремонтированное, собрать заказы и деньги от заказчиков, задолжавших ему. Работая за станком, Вильям продолжал свое образование. Он ставил перед собой книгу и таким образом усовершенствовал свой латинский и самостоятельно выучил греческий. Пройдя обучение, он стал квалифицированным сапожником. Когда умер его хозяин, Вильям мог вести дело самостоятельно. Он прибил гвоздями небольшую доску на двери коттеджа и вывел на ней краской слова: «Покупаются и продаются подержанные башмаки». Кроме того, Вильям Каррей готовился к деятельности баптистского священника и по воскресеньям проповедовал в деревенских церквах, а позже в Мультоне и Лейчестере. А еще он обучал мальчиков и девочек в крошечной деревенской школе в Хеклотоне. Вильям не переставал интересоваться другими странами и народами, живущими в них. На стене его комнаты, где он ремонтировал обувь, висела превосходная карта мира, на которой все страны были ярко раскрашены разными цветами. Дело рук Каррея. Узнавая новый факт о стране, он наносил информацию на свою карту. Молодой учитель хотел, чтобы дети в школе тоже знали о мире, но снимать карту каждый раз со стены было трудно. Поэтому он сделал кожаный глобус, похожий на небольшой футбольный мяч, и вышел на нем очертания стран разными цветными нитками. Теперь, если кто-либо из взрослых интересовался, где находятся недавно открытые Америка или Австралия, у малышей был готов ответ.
1: «Она на глобусе мистера Каррея!»
0: Чем внимательнее изучал Вильям Каррей свою карту мира, тем сильнее им овладевала уверенность в том, что люди во всех странах должны знать об Иисусе Христе. Такова воля Божья. Но как они могут обрести свет истины, если никто из христиан не придет к ним и не расскажет им о Боге? Однажды на встрече баптистских пасторов он встал и поделился с собравшимися своими мыслями.
1: «Наша обязанность, — завершил он, —
2: донести знания об Иисусе Христе до язычников.
1: «Это смешно, брат Корей», — ответили ему. «Если бы Бог хотел обратить язычников, Он бы сделал это. Он не нуждается в нашей помощи».
2: Вильям возвращался в свой маленький дом грустный. Ему приходилось много работать, так как к тому времени он обзавелся семьей, женой и двумя детьми, которых нужно было содержать.
1: «Я не против тяжелой работы», – успокаивал он себя. «И я могу упорно работать, но я должен заставить людей понять, чего хочет Бог».
2: Три комнаты в коттедже располагались одна над другой. Общая комната с кирпичным полом находилась на уровне земли. Там Вильям в кожаном фартуке ремонтировал обувь своими натруженными, огрубевшими от работы руками. С ним всегда была его карта, висевшая на стене, книги и чудесные цветы, росшие в горшочках на подоконнике. Над мастерской помещалась семейная спальня, а над ней маленькая мансарда под крышей. Туда Вильям приходил, закончив ремонт обуви. Здесь он подбирал материал для книги, которую назвал «Исследование». Он писал при слабом свете свечи, так как масляные лампы были слишком дороги. Исследование начиналось с призыва Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Вильям написал рассказы о людях, которые повиновались этому призыву, включая тех, кто впервые принес Евангелие в Британию. Затем он записал сведения обо всех известных странах, их географическом положении, обычаях и языках общения населения. Он предполагал, что в конце концов миссионерское общество должно начать знакомить эти страны с Евангелием. Лежа в постели в комнате под мансардой, маленький Феликс Корей часто слышал, как его отец шагал туда-сюда над его головой. «Его книга закончена», — думал Феликс. «Интересно, что он теперь делает?» Когда его мать вошла в комнату, Феликс спросил ее об этом. «Твоего отца просят проповедовать перед пасторами в Ноттингеме», — сказала она. «Он хочет призвать их открыть миссионерское общество. Это особая проповедь, и он готовит ее сейчас». Феликс наблюдал, как его отец отправлялся в Ноттингем майским днем 1792 года. Маленький мальчик слышал, как он повторял две фразы снова и снова, и сын запомнил их навсегда. «Ожидай великое от Бога, совершай великое для Бога».
1: «Они совершают это, папа?» – спросил Феликс, когда Вильям Корей вернулся.
2: «Нет еще, мой мальчик», – признался отец. «Но они думают об этом. Мы снова встретимся в октябре».
1: После октябрьской встречи в Кетгеринге Вильям вернулся домой радостный, с сияющими глазами. Наконец-то было образовано баптистское миссионерское общество. У одного из пасторов на собрании оказалась с собой табакерка, большая круглая коробка из рога с портретом апостола Павла, миссионера среди язычников на крышке. Служители написали свои обязательства в поддержку нового общества на полосках бумаги, которые были собраны в коробку. Сумма составила 13 фунтов стерлингов. Вот с ними и начало действовать миссионерское общество. Миссис Корей и Феликс страстно желали услышать подробный рассказ Вильяма об организации миссионерского общества. Они и не думали, что это событие существенно изменит их собственную жизнь, и не могли даже предположить, какие приключения ожидают их впереди. Глава 2. Наконец-то Индия.
0: 7-летний Феликс Каре поднял небольшую сумку, которую упаковал его отец.
2: «Это мой багаж!»
0: – похвастался он своему школьному другу, который пришел проводить его и расспросить о будущем путешествии.
2: «Он слишком маленький для поездки в Индию», – заметил мальчик. «А где она, эта самая Индия?»
1: «Она здесь, посмотри», – ответил Феликс, указывая на отцовский кожаный глобус. «Это страна Индия. Вот куда мы едем. Отец берет с собой этот глобус. Он сделал еще несколько других, потому что хочет учить индийских мальчиков, как учил нас».
0: «Но они же не говорят по-английски».
1: «Да, но мой отец изучает их язык. Он уже знает немного».
0: «Это кажется очень длинный путь», – рассуждал мальчик.
1: «Вы все едете?»
2: «Нет, только мой отец, я, да мистер и миссис Томас с дочкой. Он врач и уже был там. Мама и младшие мальчики приедут позже».
0: Феликс очень любил маму и двух меньших братиков. Его мать не умела ни читать, ни писать, но была доброй и нежной. И Феликс очень хотел, чтобы она поскорее приехала к ним в эту неизвестную страну.
2: «Отец поехал в Лондон, чтобы договориться о нашей поездке».
0: «В Лондон!» – воскликнул его друг. «Это опасное путешествие. На дороге много бандитов. Стража кареты носит при себе пистолеты».
2: «Мы увидим тигров в Индии!» – важно продолжал Феликс. «Мой отец показывал мне их на картинках».
0: В то время как Феликс удивлял своими сообщениями приятеля, Вильям и его друзья вели переговоры с владельцами пароходов и капитанами на шумных причалах и в пыльных конторах, разместившихся у берегов Темзы. Практически ни один англичанин не мог въехать в Британскую Индию без разрешения Ост-Индской компании, которая контролировала торговые суда, плывущие на восток. Добиться разрешения им не удалось, а договориться о том, чтобы какое-либо судно взяло на борт пассажиров с детьми, было нелегко. Но Вильям Каррей был уверен, что Бог избрал его для поездки в Индию и что каким-то образом путь для него будет открыт. Наконец им повезло. Они нашли пароход «Граф Оксфорд», капитан которого сжалился над ними. Каре вернулся в Лейчестер с хорошими новостями. «Вы едете в неизвестное, брат Каре», – предупреждали его друзья. «У меня такое чувство, как будто я погружаюсь в глубокий колодец и не знаю, что находится на дне его», – признался Каре. «Но я просил христиан в наших церквах молиться за наше дело и верю, что все будет хорошо». В церкви в Лейчестере состоялось прощальное служение, и спустя 4 дня Каре и Феликс отправились в Лондон. Карета, громыхая, тряслась по немощенным дорогам через города и деревни, обширные равнины и луга. Когда они добрались до Лондона, Феликс удивился, как легко его отец ориентировался в таком большом городе с множеством народа. Вильям указывал путь к докам, и вскоре он, Феликс, доктор Томас и его жена с маленькой дочкой поднялись на борт графа Оксфорда. Пароход спускался вниз по Темзе. Участники миссии были взволнованы. Началось их путешествие в Индию. Англия тогда вела военные действия против Франции, и на пути вниз по реке им встретились 2 военных корабля.
2: «А когда мы будем в Индии?» – не терпелось узнать Феликсу.
1: «Мы должны остановиться сначала в Райде», – объяснял Карей, «и подождать там конвой. Пролив полон французских катеров, подстерегающих британские суда».
0: В Райде пароход бросил якорь на время, пока соберется конвой, и миссионеры нашли на берегу жилище. После 3-недельного ожидания прибыл корабельный казначей с запиской от капитана.
2: «Это наши пропуска на плавание», — предположил Карей, с интересом открывая письмо. Но вдруг он изменился в лице.
1: «Капитан передает, что не может взять нас на судно. Кто-то прислал ему анонимное письмо с угрозой, что он может потерять свой пост капитана, если посмеет вести пассажиров без разрешения Ост-Индской компании».
2: Капитан графа Оксфорда соглашался взять на борт лишь женщину и маленькую девочку. И миссис Томас с дочуркой отправились одни. В Калькутте они должны были ждать доктора Томаса. Сложнее было организовать поездку для двух мужчин и мальчика. Карей, Феликс и Томас печально следили за тем, как граф Оксфорд удалялся от берега. Карей решил не сдаваться. Они вернулись в Лондон, чтобы все-таки попытаться найти корабль, который возьмет их на борт. Однажды они услыхали, что на днях ожидается прибытие в Дувр датского корабля «Кронпринцесса Мария», который находится на пути в Индию. Это судно не находилось под контролем Ост-Индской компании и могло бы взять их на борт. Карей поспешил навестить свою жену с детьми, в том числе и с новорожденным сыном, появившимся на свет в то время, когда Карей был в Райте. Жена и дети пока оставались в их старом доме. Карей попытался уговорить жену ехать всей семьей. Ее очень страшила мысль о пятимесячном путешествии в неизвестное с тремя маленькими мальчиками и грудным ребенком. Но, наконец, когда ее сестра пообещала поехать с ними, она уступила. Уже на следующий день все было упаковано и собрано в дорогу. Карей и Дороти, его жена, сестра его жены и трое детей мчались в Лондон со скоростью 20 миль в час в двух почтовых каретах, покачиваясь от быстрого бега резвых лошадей. В каждом городе по пути следования они останавливались на почтовой станции, чтобы поменять лошадей и таким образом могли ехать, не сбавляя скорости. Из Лондона они добрались на судне до Дувра, где им предстояло ожидать корабль. Рано утром 13 июня 1793 года Карей, выглянув из окна своего временного жилища, увидел аккуратное маленькое парусное судно с развивающимся датским флагом. Оно находилось на некотором расстоянии от порта. Он разбудил свою спящую семью и поторопил их всех спуститься к причалу. Ребенок беспокойно плакал. Маленькие мальчики прыгали от возбуждения. Стоя на борту корабля, Вильям и Дороти грустно наблюдали за тем, как удаляется от них берег. Ведь там оставалась страна, где они прожили всю свою жизнь. Это был их последний взгляд на родную землю. В полдень кронпринцесса Мария с семьей Карея на борту уже плыла через Ла-Манш, сопровождаемая легким летним ветром. Это было судно водоизмещением 600 тонн, длиной 130 футов. Британский фрегат эскортировал его до тех пор, пока оно не достигло Бискайского залива. Парусник перенес бурную погоду в заливе, застрял во время штиля в тропиках, а у берегов Южной Африки был так сильно бит штормами, что свое плавание продолжал со свисающими по сторонам мачтами, реями и снастями. Вильяма и Дороти измучила морская болезнь. Но как только Вильям выздоровел, он сразу же продолжил изучение бенгальского языка, помогал Томасу переводить Библию и с наслаждением читал свой любимый ботанический журнал, который прихватил с собой. Но даже для него путешествие было утомительным. Дети, ограниченные в движении на небольшом корабле с тесной, заполненной народом палубой, в течение длительного времени скучали и томились. По воскресеньям Карей и Томас проводили богослужения, на которые приходили некоторые пассажиры и члены команды,
0: но остальные дни казались похожими друг на друга. Мальчики запомнили тот день, когда отец выбросил за борт свой парик. Парики были в моде, но у Корея он был дешевый, плохо сидел на нем, и Феликс подумал, что отец гораздо приятнее выглядит без парика. «В Индии будет слишком жарко», – объяснил отец. Путешествие продолжалось до тех пор, пока 7 ноября, спустя 5 месяцев после того, как они покинули Дувр, маленький корабль не вошел в устье реки Хугли. Наконец-то Индия. Но у них не было ни разрешения на жительство, ни паспортов. Как быть? Позволят ли им высадиться на берег? И хотя Корей предполагал, что трудности и опасности ожидают их, но он был уверен, что Бог благополучно доведет их до цели. Глава 3. В джунглях. При входе в реку Хугли капитан должен был принять на борт лоцмана, чтобы тот помог ему провести корабль через опасные отмели из ила и наносы песка в широком устье реки. И хотя он был капитаном датского корабля, плывущего к датскому поселению Зирампур в 16 милях от Калькутты, он обязан был, запросив лоцмана, официально уведомить Ост-Индскую компанию о прибытии, представив властям список всех пассажиров, находящихся на борту, и сообщив, имеют ли они разрешение компании на въезд в страну. И если бы у него обнаружили пассажиров без разрешения на въезд, его могли лишить права командования кораблем. Поэтому он обратился с просьбой к экипажу небольшого индийского судна, проходящего мимо них к берегу, принять на борт группу миссионеров. Коричневые руки протянулись, чтобы надежно поддержать приезжих, когда они переходили с одного корабля на другой. Миссис Каре, прижимая к себе ребенка, первой ступила на борт гостеприимного судна. Остальные последовали за ней. Семья Каре с мистером Томасом приближались к берегу, а кронпринцесса Мария приняла лоцмана, и капитан смог декларировать. Пассажиров без разрешения и контрабанды на борту не имеется. Индийскому речному суденушку не требовался лоцман. В течение 3 дней рулевой вел его по желтым водам Хугли, пока оно не пристало к берегу, где находилась индийская деревушка. Корей и Томас вышли на разведку. Вернувшись на борт, Корей рассказал Феликсу кое-что интересное. Брат Томас проповедовал в деревне. Затем человек с коричневой кожей принес нам еды. Мы сели на землю и ели рис с острым соусом керри, разложенный на банановых листьях вместо тарелок. Мальчикам очень хотелось выйти на берег, и они обрадовались, когда суденышко пристало в Калькутте. Семья Корея и Томас ускользнули на берег незамеченными и смешались с индийцами и европейцами на улицах города. Наконец они были в Индии. После того, как Томас нашел свою жену с маленькой дочкой, он показал Корею некоторые достопримечательности Калькутты. Корей наблюдал, как индусские богослужители входили в храм, чтобы принести коз в жертву богини Кали, которая была изображена с жестоким лицом и стекавшими с языка каплями крови. Он посетил наполненные толпами базары, где индийские торговцы и ремесленники продавали засахаренные фрукты и ювелирные изделия, сандаловое дерево и специи в своих магазинах и на открытых прилавках. Он мечтал о том дне, когда сможет свободно проповедовать на родном языке этих людей. Семье Корей трудно было привыкнуть ко всему необычному, что окружало их на новом месте жительства. Совсем не похожей на английскую была, например, пища. Дороти хотелось хорошего английского хлеба, но она вынуждена была довольствоваться чапати, которые были похожи на плоские безвкусные бисквиты.
2: Вместо говядины они ели овощи, приправленные горячим соусом кэри и рис. Маленькие мальчики обнаружили, что перченая пища горит у них во рту. Кроме того, им начали надоедать бесконечные блюда из риса. Необычная пища, нечистая питьевая вода, грязные улицы и жара, насыщенная горячими парами, подвергали большим испытаниям вновь прибывших. Вскоре Феликс пожаловался на сильную головную боль. Карей потрогал его лоб, у мальчика был жар. В течение месяца он страдал тяжелой дизентерией. Вильям и Дороти боялись, что он не выживет. Дороти и младшего Вильяма также свалила эта болезнь. Доктору Томасу были поручены деньги, которые миссионерское общество в Англии выделило миссионерам, чтобы поддержать их в первый год пребывания в Индии. Однако их хватило всего на 3 месяца. Карей решил оставить Калькутту с ее слишком высокими ценами и выехать в деревню, где жизнь подешевле. Томас пока остался в Калькутте, где у него была врачебная практика и возможность проповедовать в свободное время. Карей услышал о деревне в 3 днях пути. Сначала по реке, а потом через болото и лес. Деревне, где он мог поселиться со своей семьей. Миссис Карей и дети, все еще слабые от болезни, с трудом забрались на борт индийского суденышка и отправились в путешествие по реке. У мальчиков было слишком мало сил, чтобы любоваться береговыми пейзажами. Но мало-помалу восклицания их отца пробудили у них интерес. Они поднялись, осмотрелись и обнаружили, что путешествуют по узкой речке, окаймленной красивыми пальмовыми деревьями. С одной стороны простирались бесконечные рисовые поля. Феликс и Вильям решили, что они достаточно насмотрелись на рис за 3 месяца, чтобы созерцать его теперь. Но на другом берегу появилась небольшая деревенька, расположенная среди бамбуковых зарослей. Они проплывали довольно близко, чтобы наблюдать за жителями деревни, которые клали фрукты и чаши с рисом перед статуей бога познания. «Они думают, что он съест фрукты, будет доволен и пошлет мудрость их детям», — объяснил Карей. Идол, увешанный гирляндами, стоял под грубым навесом. «Почему у того человека белые отметины на лице и груди?» — поинтересовался Феликс. «Это священник», — сказал его отец. «Такие отметины показывают, что он слуга Бога». «Что это за ужасный шум?» — воскликнула Дороти Карей с содроганием. Компания индусских музыкантов играла в честь Бога на тимпанах и флейтах. Феликс, Питер и Вилья-младший начали притопывать в ритме барабанов. На следующий день они проплывали через часто посещаемые тиграми болота. Здесь не было видно ни людей, ни деревень. «Ой!» – воскликнул юный Вильям. «Вон то бревно ожило! Оно нырнуло в воду!» «Это крокодил, глупышка!» – заметил Феликс. Вскоре путешественники увидели и других крокодилов, гревшихся на солнце, лежа на горячей тине у берега реки. Им оставалось только надеяться, что никто из тварей не нырнет под судно и не перевернет его. Они понаблюдали за шалостями обезьян, в то время как те раскачивались с ветки на ветку высоких деревьев джунглей, иногда свисая вниз головой и держась только с помощью хвостов. Обезьяны-мамы носили своих детенышей на спинах. Дети заметили, как леопард шел, крадучись через запутанный подлесок, а стадо носорогов с треском прокладывало себе путь к реке. Индийские лодочники пристали к берегу для отдыха, но пассажиров строго предупредили, чтобы они не сходили на берег. Кроме крокодилов, щелкавших своими страшными зубами, в джунглях таилось немало других опасностей. Питоны и кобры с их смертельным укусом, тигры, дремавшие в своих лесных логовищах. Ослабевший от болезни и жары Феликс уже не мечтал, как недавно в Англии, увидеть тигра. Ночью, когда джунгли ожили и голоса животных разбудили его, Карей услышал ужасный рев охотившегося тигра. Лягушки квакали в болоте, сверчки непрерывно стрекотали, шакалы выли, охотясь во тьме, гиены смеялись. Москиты гудели вокруг путешественников в темноте, кусая лица, руки и ноги до тех пор, пока они не начинали с раздражением чесать и расцарапывать раны. На третье утро, как раз когда их небольшой запас еды подходил к концу, они достигли своего места назначения – небольшого поселения Декарта, где жили несколько европейских плантаторов. Карей подружился с одним из них – мистером Шортом. Мистер Шорт не верил в успех миссионерской деятельности среди местного населения, но он был очень рад встретиться с соотечественниками. Он пригласил семью Карея остановиться в его бунгало до тех пор, пока не будет построен их дом. Карей выбрал участок земли для поселения на противоположном берегу реки. Участок был небольшой, но Вильям был уверен, что благодаря упорному труду он сможет культивировать землю, чтобы поддерживать свою семью продуктами земледелия и таким образом получить возможность свободно проповедовать Евангелие в окрестных деревнях, не расходуя денег общества в Англии. Пока он строил простой дом и расчищал землю, они продолжали жить у мистера Шорта. Карей бывало ходил в джунгли с ружьем Шорта пострелять диких свиней, ланей, дичь, чтобы прокормить семью. Миссис Карей и ее сестра находили свежее мясо приятной переменой после риса с острым соусом и лепешек чапати. Только в семье мистера Шорта сыновья Карея слышали английскую речь. Все остальные, с кем они общались, говорили на бенгальском языке. И вскоре Феликс, Вильям и Питер говорили на нем почти как местные жители. Пятилетний Питер усвоил его даже легче, чем английский, и другие члены семьи обращались к нему, когда хотели узнать незнакомое слово. Иногда мальчики могли подсказать своему отцу правильное индийское слово, когда он переводил или готовил проповеди. Они с нетерпением наблюдали, как продвигается строительство их нового дома. Карей смастерил бамбуковый сруб, который покрыл травяными ковриками. Теперь нужно было подготовить тростник для крыши. Индийцы, которые накануне приезда Карея ушли отсюда из-за того, что боялись тигров, начали возвращаться, когда обнаружили, что белый человек с ружьем поселился среди них. «Они будут моими первыми индийскими братьями», – с надеждой думал Карей. Но неожиданно пришло письмо от доктора Томаса, которое изменило все планы Карея. Расчищенному с таким трудом месту в джунглях не суждено было стать их домом. Карей поспешил в бунгало, чтобы обсудить новости с Дороти и детьми. Глава четвертая. Фабрика «Индиго». Мне предложили пост управляющего новой фабрикой по производству красителя в Матнабате, сообщил своей жене Карей. Там будет дом для нас всех и постоянная заработная плата. У меня появится время для работы над языком, и я смогу проповедовать индийский.

Ядовитые испарения болот делали уроженцев северной страны совсем больными. Мальчики стали апатичными и раздражительными. Сам Каре испытывал чувство одиночества и тоски. Он часто вспоминал счастливую жизнь в Англии. Здесь, в джунглях, он потерял счет дня и однажды обнаружил, что соблюдает воскресный день в субботу. Но Вильям знал безотказное средство от депрессии – усердная работа. Он продолжал изучение бенгальского и начал осваивать другие индийские языки. Наконец пришло сообщение о том, что фабрика готова. Каре с энтузиазмом начал собираться в новое путешествие. Сестра миссис Каре оставалась, так как выходила замуж за мистера Шорта, оказавшего им помощь. Семья Карея оставила джунгли в летний полдень, когда температура в тени колебалась от 110 до 115 градусов по Фаренгейту. Семья отправилась по реке на небольшом гребном суденышке, на котором невозможно было найти тень. Их единственной защитой от палящего солнца был соломенный навес, сверху покрытый бамбуковыми циновками, но горячие лучи проникали сквозь дыры в циновках. 3 недели они томились на палубе, словно в заперти, больные от жары и однообразия. Но даже в таких условиях Вильям продолжал изучать бенгальский с помощью своего учителя индийских языков, который отправился в дорогу с ними. Наконец они вошли в могучую реку Ганг. В этом месте река была широкой, но мелководной, и судно с трудом продолжало следовать между песчаными берегами. Какое облегчение испытали путешественники, достигнув места назначения. Волнистая зелень полей индиго сразу же привлекла внимание Карея. Он не потерял интереса к растительности. Земля вокруг была коричневой, опаленная майским и июньским зноем. На краситель индиго был большой спрос не только в Индии, но и в Европе из-за его красивого темно-синего цвета. Чтобы познать тайны получения высоких урожаев, необходима была практика, и Карей сразу приступил к работе. Индийские надзиратели не взлюбили этого настырного белого человека, который хотел разузнать все о выращивании индиго. Он понял очень многое и, в частности, обнаружил, что надзиратели обкрадывали наемных кули, присваивая часть их заработка. Он навел порядок и этим заслужил уважение рабочих. В июле рано начались муссонные дожди. Это было время, когда урожай индиго убирали и грузили на тележки, запряженные валами. Каждое утро вереница тележек медленно двигалась привычными тропами от полей к фабрике. Там листья складывали в большие чаны и выжимали из них сок. Жидкое красящее вещество затем сливали в другие чаны, где индийцы, стоя в них, взбивали сок длинными бамбуковыми палками в течение 2 или 3 часов. Это взбивание превращало густую жидкость в мягкую пасту, которую прессовали, разрезали на небольшие брикеты, штамповали знаком фабрики и помещали бамбуковые палки сохнуть. На фабрике «Индиго» Каре учился не только технологии производства красителя. Он изучал индийцев, стараясь понять особенности их речи, мышления и религии. Как-то днем, прежде чем началось взбивание индиго, к новому управляющему подошел один из индусских работников. «Мы желаем вам удачи в связи с вашим первым урожаем», — сказал он. «Мы хотим, чтобы вы сделали приношение богине Кали, тогда она пошлет вам успех». Карею приходилось видеть изображение Кали с ее отвратительными украшениями, представляющими собой человеческие руки и черепа.
Он решил,

что ему представился подходящий случай поговорить с работниками о бессмысленности идолопоклонства и рассказал им о едином истинном Боге, к которому они должны стремиться. Они, казалось, слушали внимательно. На следующий день он обнаружил, что они сразу же ушли после того, как принесли козленка в жертву богине, которая, как они думали, была голодна. Однажды Карей попал на индусский праздник и, содрогаясь, наблюдал, как люди, охваченные религиозным экстазом, пытали себя, укладываясь на ложе из железных гвоздей или раскачиваясь высоко в воздухе, подвешенные на крюках. По воскресеньям, когда была закрыта фабрика, после полудня он ходил по окрестным деревням. В Англии он вел обучение деревенских детей при помощи вопросов и ответов. Здесь он применял тот же метод. Подойдя к деревенскому храму, он спрашивал людей, что это за здание. «Храм! А кто бог этого храма? Он живет здесь? Он жив или мертв?» Постепенно собиралась толпа послушать незнакомца. Тогда он становился на ступеньки храма или на большой камень и говорил с людьми. А если он находился недалеко от базара, и ему мешал сильный шум, голоса торгующихся, звон медных изделий и крик животных, он начинал медленно отходить, напевая псалмы. Толпа следовала за ним, и он снова занимал удобное место под сенью какого-нибудь дерева, чаще под тамариндом. В Маднабате жили сотни мусульман. Во время своего большого праздника Махарем мужчины и женщины, местные и из близлежащих деревень, собирались вместе и в течение 2 дней и ночей расхаживали, непрерывно лязгая кимбалами и наигрывая на дудках и тимпанах. Некоторые из крестьян никогда прежде не видели белых людей. Они собирались у дома Карея почти тысячной толпой. Дороти, Карей и дети выглядывали оттуда, обозревая море коричневых глаз с глазами, уставившимися на них через открытую дверь. Европейская одежда озадачивала индусов. «Который Сагиб и который дитя Сагиб?» – спрашивали они. И Вильям Карей выходил побеседовать с ними. В тот год сезон муссонов был особенно тяжек, и после дождей везде свирепствовала эпидемия лихорадки. Она сразила и семью Карея. Вильям, Дороти и Питер были очень больны. Для Карея и Дороти большим несчастьем стала смерть 5-летнего Питера. Их горе усугублялось тем, что они не могли никого найти, кто бы помог им похоронить своего малыша. Индийцы не дотрагивались до мертвого тела, боясь оскверниться и быть отлученными от касты. Карей был тяжело болен лихорадкой и не имел силы выкопать могилу. Наконец они нашли неприкасаемого. Мусорщика, который с помощью неприкасаемого мальчика выкопал могилу и обезопасил ее от набегов шакалов. Дороти Карей так и не смогла уже полностью восстановить как душевное здоровье, так и физическое. А Вильям был болен в течение нескольких недель после смерти Питера. Их одиночество усугублялось тем, что письма с родины приходили редко, и иногда требовалось 5-7 месяцев, пока их доставляли к ним. Но Карей никогда не терял веры в то, что ему предназначено творить великие дела для Господа от начала до конца. Его по-прежнему вдохновляли слова, которые Феликс услышал как наставление, когда отец ходил по мансарде коттеджа взад и вперед, готовя свою проповедь. «Ожидай великое от Бога, совершай великое

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 37. Псалом Давида. Воспоминание. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали, ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои. Когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель».

Псалом 38. Начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне, чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде, нежели отойду, и не будет меня».

Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем. Возвещал верность Твою и спасение Твое. Не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставила меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да смятутся от посрамления своего, говорящие мне: хорошо, хорошо. Да радуются и веселятся тобою все, ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: велик Господь. Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь моя и избавитель мой. Боже мой, не забывай.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. В основу его положены происходившие в Советской России действительные события, в которых автор принимал сам участие. Этот диспут показывает крах теории эволюции и открывает величие и мудрость Бога.

«Теперь ты вот мне и разъясни», – попросил Лукич. «Кто же вот из них, какая именно природа, научила пчелок такой великой мудрости, до которой даже весь ученый мир еще не дошел, несмотря на все науки? Может, солнце научило? Или моря? А может, кто из животных? Какое же умное существо научило пчелок уму-разуму, а?» «Опять за своих пчелок принялся», — сказал кто-то сердито среди молодежи коммунистов, толпившихся на возвышении позади докладчика. Но уже смеха не было. По-видимому, и эти недалекие, малорассудительные товарищи начали понимать, что вопрос о пчелах не шуточный, и что он действительно является прямым ответом на прочитанный доклад по вопросу, откуда произошла вера в Бога. Публика же слушала развертывающееся прения с живым и напряженным вниманием. «Я уже разъяснил, что пчелы делают не по разуму, а по инстинкту», – ответил Матюнин уклончиво. «У них нет сознания и воли. Все они делают бессознательно и безвольно». «Это еще дивнее», – заметил Демьян Лукич. «Легко научить чему-нибудь человека, у которого есть разум и язык. А вот попробуйте корову или лошадь научить читать или писать. Это было бы большим чудом. А еще большее чудо – научить маленьких насекомых, пчелок, делать такие дивные дела, каких не могут делать разумные люди, даже самые ученые из них. Скажите же, наконец, кто же это чудо совершил? Кто этот учитель, который даже неразумных и бессознательных насекомых заставил делать чудные и мудрые дела? Кто? Отвечайте!» Демьян Лукич произнес эти слова настойчиво, с повышением голоса и почти требовательно. Он почувствовал за собой победу, и в его душе звучал уже молитвенный голос псалмопевца. «Научу безбожных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Псалом 50. Матюнин же чувствовал себя скверно, точно в западне. Последовательными и настойчивыми вопросами своего собеседника он был приперт к стене и находился в совершенно безвыходном положении. Он ясно видел, что этот неученый мужик так ловко подвел его к Богу. И он не знал, что же именно ответить ему на поставленный так ясно и так прямо вопрос. Смешно сказать, что солнце или звезды научили пчел. Ни солнце, ни звезды не имеют разума. Еще смешнее сказать, что растения или животные научили пчел, когда даже все разумное человечество не может этого сделать. Кто же в самом деле научил пчел дивным и даже непостижимым делам? Как ответить на этот вопрос? Матюнина даже бросила в пот, и он жадно глотал воду. Напускная его изысканность совсем пропала. Он готов был растерзать этого несносного мужика, который так сконфузил его перед товарищами и перед всей публикой. Товарищи тоже чувствовали себя неловко. Некоторые из них поспешили даже уйти с возвышения и стать подальше от него. Даже председатель готов был улизнуть куда-нибудь. Но сделать это не позволяла председательская обязанность и ответственность. И сорвать вопрос было нельзя. Всем было слишком даже ясно, что вопрос Демьяна Лукича прямо относился к докладу, и устранить собеседника нельзя было ничем. Председатель все же придумал, как выручить докладчика. Он объявил перерыв на четверть часа. Зашумела и заволновалась публика, как море в бурную погоду. В ее глазах Демьян Лукич вырос в героя, в победителя.
Красного петуха он совсем заклевал. Но не все смотрели на эту беседу, как на петушиный бой. Многих слушателей глубоко волновал вопрос о вере в Бога. Он был для них вопросом жизни. Демьян Лукич своим удачным выступлением успокоил их, точно полил маслом на больные раны. Они сейчас же окружили Демьяна Лукича и начали изливать перед ним свои радостные и благодарные чувства. В противном же лагере были уныние и распря. У многих коммунистов атеизм был непродуманный, а налетный, точно пыль на одежде. Его легко было сдуть. И вопрос Лукича для них оказался спасательным ветром, сдувающим эту пыль. До сих пор они даже не думали над вопросом о Боге. Приехали в деревню новые люди, товарищи. Смело объявили, что Бога нет, что его выдумали темные, первобытные люди. И молодая, наивная, увлекающаяся молодежь поверила этому необдуманно и суеверно. Ей даже казалось, что она вместе с этой безбожной верой приобрела какое-то ценное знание, которое поставило ее выше всех верующих людей и придало блеск людей просвещенных, культурных. Теперь же многие из них увидели, что принятием атеистической веры они стали невежественнее и глупее. Некоторые из них, которых еще не отравил яд безбожия, тут же решили бросить эту глупую веру, безбожие. В них сохранилось еще столько смелости и искренности, что они не постеснялись заявить своим товарищам, что Матюнин провалился, несмотря на свою ученость, и что простой, неученый мужик доказал ему как дважды два, что Бог существует. «Ничего он не доказал», – возражали из тех товарищей, которым безбожие успело уже ослепить очи и отравить сознание. «Пчелы как пчелы, вот и все. К Богу тут никакого отношения нет». «Как нет?» – волновались неотравленные. «Кто же дал им разум, как не Бог? Кто создал их, как не Творец? Не пчеловод же в самом деле или садовник?» «Посмотрим еще, что ответит товарищ Матюнин», – успокаивающе отвечали отравленные товарищи. Между тем Матюнин сидел в учительской комнате и ломал себе голову над вопросом Демьяна Лукича. Помогал ему в этом и председатель. Перелистывали они разные коммунистические брошюры, рылись и в толстых книгах. Но ничего в ответ не находили. «Что же ему ответить?» – с беспокойством и безнадежностью спросил Матюнин Альтшулера. «Да скажи опять», – посоветовал тот, – «что природа создала пчел. Напусти какого-нибудь тумана, пускай разбираются». Уж очень он смекалистый мужик. И к тому же упорный, так и гнет свою линию. Я ему инстинкт, а он опять, кто его дал? Я ему эволюцию, а он снова свое, кто ее создал? Я ему природу, а он опять, кто же именно из природы научил пчел? Вот тут изворачивайся. Стоит на своем и только, никакими туманами его не проведешь». Перерыв давно уже прошел, а эти культурные атеисты все еще не придумали, что же ответить на вопрос неученого деревенского мужика. Публика начала уже шуметь, нетерпеливо требуя возобновления беседы. «Ну, пойдем уже, мы и так сильно запаздываем», – сказал Альтшулер. «Аппетит приходит во время еды, и ответ придет во время речи». И они пошли в зал, где и ждала публика, разместившаяся уже по местам. На возвышении находился один лишь Демьян Лукич. Все товарищи покинули места на эстраде и уселись в задних рядах, в разных углах зала. Как только Матюнин появился у кафедры, публика, дотеле шумевшая и волновавшаяся, сразу смолкла, точно замерла. «Вопрос Демьяна Лукича?» – начал докладчик с обычной у него вежливостью.
представляет большой научный интерес. Это не религиозный вопрос, а вопрос естествоведения. Говоря прямее, вопрос физики. Демьян Лукич насторожился, слушая речь докладчика, ловя каждое его слово, чтобы не дать провести себя. Матюнин продолжал. Пчелы, о которых спрашивает мой собеседник, относятся к естествоведению. Но силы, заставляющие их работать, физического свойства. Я уже ответил, что природа научила их мудрости. Этот ответ не удовлетворил моего собеседника, но лишь потому, что он имеет, по-видимому, неверные понятия или представления о сущности природы. Ученые люди, понимаете, иначе смотрят на природу, чем простые люди, малознающие. Наука признает, что природа состоит не из видимого только вещества или материи, но из многих заключающихся в материи сил. Вот, например, перед нами простой камень. Неученый человек видит в нем одно лишь мертвое вещество. Ученый же скажет, что этот камень заключает в себе потенциальную энергию, то есть скрытую силу. Не совсем будет точно называть энергию силой, так как сила и энергия не одно и то же. Но мы будем называть ее так для упрощенности. Эта потенциальная сила может быть превращена в кинетическую, то есть действующую, двигающую, толкающую. Она может произвести еще тепловую энергию. Ударьте сильно один камень о другой. И сейчас же пощупайте их. Они окажутся теплыми. Иногда даже искры вылетают из камня. Вот видите, сколько разных сил скрывается в одном только камне, в простом, мертвом веществе. Силы эти невидимы, скрыты, но они есть, существуют. От них происходит движение, теплота, свет. Есть в природе сила притяжения или тяготения. Камень падает на землю не потому, что он тяжелый, а потому, что его притягивает особая сила. Посмотрите на небо. Там помещаются солнце, луна, планеты, звезды. На чем они держатся? Никаких ведь подпорок у них нет. Да они еще совершают и путешествия, и не падают. Даже не сбиваются со своей дороги. Ходят так правильно и так точно, что астрономы могут за много лет вперед предсказать, в какой день, час и даже минуту произойдет затмение Солнца или Луны или появление какой-нибудь кометы. На чем же держатся все эти планеты и звезды? Кто их ведет такой совершенной дорогой? Ученые выяснили, что есть в мире особая сила притяжения. Каждая планета обладает такой силой и притягивает к себе другие планеты. Потому они не падают в пропасть, а имеют правильный ход. Для пояснения возьмем такой пример. Два человека становятся на одну палку над пропастью. Один бы не устоял на ней, пошатнулся бы и упал. Но если двое станут, и один будет тянуть другого в одну сторону к себе, а другой в другую к себе, то они не упадут в пропасть. Нужно только, чтобы они притягивали друг друга вполне равномерно. Тогда они будут даже неподвижны. Их будет держать вот эта сила взаимного притяжения. Силу эту нельзя ни видеть, ни слышать, ни осязать, ни обонять. Но она, несомненно, существует. Это для ученых людей так бесспорно, как бесспорно самое наше существование. Безграмотные же, темные люди, этого не знают, да и не поймут они этого. Речь Матюнина, изложенная так просто и ясно, произвела впечатление. Товарищи-коммунисты приободрились. У них появилась уверенность, что докладчик справится с этим мужиком. Ответит ему основательно, по-ученому, на его вопросы. Некоторые из них снова поместились на эстраде около докладчика,
Демьян же Лукич все напряженнее слушал речь Матюнина. А тот продолжал. «Во Вселенной весьма много таинственных и непостижимых сил. Вы, вероятно, знаете, что существует магнит, простой кусок железа. Железняк притягивает к себе разные металлы и разные вещи. Магнитная стрелка всегда тянется одним концом к северу. Таково ее свойство. Но что это за сила, магнит, никто не знает. Природа ее неизвестна. Неизвестна природа и другой таинственной силы – электричества. Оно, как вы знаете, дает и свет, и теплоту, и движение. Но что такое электричество, мы не знаем. Оно невидимо. Мы видим не само электричество, а лишь раскаленную им тоненькую, как волосок, проволочку. Само же электричество непостижимо. Это таинственная, загадочная сила. Все эти отмеченные мною невидимые, таинственные и непостижимые силы проявляют себя главным образом в так называемой мертвой природе. Но еще больше тайн и неразрешимых загадок существует в живой природе. К числу загадок принадлежит и инстинкт пчел. Какая-то таинственная, непостижимая сила действует в этом инстинкте. Ее нельзя видеть, нельзя даже познать, но она, несомненно, существует. Вот эта сила и есть тот учитель пчел, о котором вы спрашиваете, обратился докладчик к Демьяну Лукичу. И на том кончил свою речь. Демьяну Лукичу этот ответ был по душе. Все свои вопросы о пчелах он ставил для того, чтобы привести докладчика именно к такому ответу. Он сейчас же стал благодарить Матюнина за его разъяснение о силах. «Спаси Христос, милый ты мой, за твои умные пояснения! Сразу видно, что ты человек умственный и рассудительный. А то как-то пришли ко мне два товарища и завели спор со мной о Боге, о природе и о другом. Твердят себе одно – ничего в мире нет, кроме природы. И только. Никаких таких тайн, непостижимых сил. Одна только, говорят, материя существует, и больше ничего. Вывели меня даже из терпения, и я прекратил с ними разговор. Напрасно только время потратишь. А вот ты – ученый человек, и с тобой, почтенный мой, приятно побеседовать. Ты вот еще мне поясни насчет пчелиного учителя, который выучил их такой мудрости. Ведь это же не электричество их научило строить соты и готовить мед. Как ты думаешь? Конечно, нет. И не магнит? Нет. Так какая же сила научила их таким дивным делам? Неизвестно, ответил Матюнин неохотно и пояснил. Наука не знает природы этой силы. Это остается пока загадкой. Но все-таки эта сила разумная? Зрячая или слепая? Толковая? Как ты, почтенный, думаешь? Да ничего не известно о ней, с неудовольствием ответил Матюнин. Решительно ничего нельзя сказать о ней. Этот вопрос науки еще не выяснен. Такой ответ, конечно, не удовлетворил Демьяна Лукича. Он решил начисто вывести этого атеиста. Он вывел его на просторную дорогу непонятными вопросами о пчелах. Вопрос же о таинственной силе, научившей пчел мудрости, был уже совсем легким и ясным, понятным даже и малорассудительной публике. С ним уже не мог расстаться Демьян Лукич, чтобы не довести дело до конца. В разъяснении его он привел такой пример. Представим себе, что мы достали какую-нибудь книгу и начали читать. Содержание ее оказалось очень глубоким, разумным и столь мудрым, что разгадать ее нам было бы не под силу. Что тогда заключили бы о ее
составители. Кто он такой? Матюнин понял, к чему ведет сей вопрос. Но отступать ему было уже некуда, и он вынужден был ответить. «Конечно, мы признали бы, что эту книгу составил какой-нибудь великий ученый или гениальный писатель». «Ну вот, видишь, к чему нас привела эта книга?» наставительно заметил Демьян Лукич. «Никто бы ведь и не подумал, что ее составил слон, потому что он самое большое животное, или лев, потому что он самый сильный зверь. Все бы сказали, что ученая книга составлена ученым человеком, что разумное и мудрое дело сделано разумным и мудрым существом. Это так ясно, как солнышко!» «Вот ведь к чему ведет Лукич», — заметил кто-то в публике. «Теперь и слепому видать, куда он вывел этого матюху», — ответил другой голос. А Лукич приводил все новые примеры, ясные, убедительные. «Или вот мы попали с тобой, дорогой ты мой, в город, и увидели бы там великолепный дом дивной архитектуры. Ведь мы сейчас бы заключили, что этот дом возвел какой-нибудь знаменитый архитектор. Не так ли, почтенный мой?» Матюнину осталось только соглашаться. «Сам дом не мог создаться», — пояснил Демьян Лукич и продолжал. «Или вот мы попали на какую-нибудь фабрику или завод и увидели бы там огромную, сложную, диковинную машину. Всякий, в ком есть разум, сказал бы, что эту машину мог устроить не глупец и не слепец, а человек зрячий и весьма разумный. Ведь так, милый мой?» Снова обратился Лукич к докладчику. А тот стоял на кафедре, точно ощипанный петух. Куда девалась его прежняя прыть и самодовольство, словно ветром их сдуло? Он, как покорная лошадь на поводу, шел уже по следам Демьяна Лукича. А тот вел его все дальше и дальше от безбожия, все ближе и ближе к Богу. «Вот и мудрость пчелки принуждает нас признать, что ее создал и научил мудрому делу не слепец какой-нибудь и не глупец, а кто-то весьма разумный, всезнающий. Ведь ты только подумай, дорогой мой, какие мудрые вещи знает пчела! Она подбавляет к меду какое-то вещество, которое предохраняет мед от окисления и порчи. Кто же мог научить этому пчелку? Сам ты говоришь, что она делает это бессознательно. Значит, чужим умом и чужой волей. Но кто же это за нее думает? Да еще как думает! Чтобы подбавлять к меду противогнилистое вещество, нужно не только отыскать его в природе, но нужно знать его свойства. А как пчела могла это узнать? Доктора всю жизнь учатся, чем лечить всякие болезни, и то не могли бы так просто найти это средство. А пчелка, не рассуждая, сразу находит его. Вот ведь мудрость какая! Кто же ей это указал? Да так указал, что она берет его безошибочно. Очевидно, тот, кто знает свойства всех вещей, кто может и маленькое насекомое, малую ничтожную козявочку сделать такой мудрой, что делам его удивляются все ученые. Тот, кому повинуется вся природа, кто дал ей силы и законы. Не так ли, милый мой? Снова обратился Демьян Лукич к Матюнину. «Так кто же это такой?» – в свою очередь спросил докладчик. «Всемогущий Бог!» – торжественно, с молитвенным благоговением произнес Демьян Лукич.
Он своей мудростью все сотворил. «Каждый может думать по-своему», — возразил на это Матюнин. «Ну скажи, милый мой, как ты думаешь, кто же научил пчелку таким мудрым делам?» «Я уже сказал, вопрос исчерпан», — сердито и хмуро ответил Матюнин. «А по докладу вы ничего не можете сказать?» — вмешался председатель, обращаясь к Демьяну Лукичу. Но тот, не обратив внимания на это, продолжал говорить докладчику. «Ты же, милый мой, сказал, что по книге мы узнаем, что ее составил ученый человек, а по машине, что ее устроил какой-нибудь знаменитый техник. А ведь пчела со своими делами куда мудрее всяких книг и дивнее всех машин. Значит, ее научило существо, высшее всех тварей, разумнейшее всех людей, всех ученых и профессоров всего света. Ведь так, милый человек?» Снова обратился к Матюнину Демьян Лукич. Матюнин молчал. Он о чем-то размышлял и так сосредоточенно, углубленно, что едва ли он и заметил обращение к нему Демьяна Лукича. «Да вы по докладу говорите!» — снова вмешался председатель. «Вам разъяснено было, что вера в Бога возникла у дикарей вследствие их невежества. Вот вы по этому вопросу должны говорить, иначе я не разрешу вам говорить», – настойчиво заявил Альтшулер. Публика зашумела и требовала предоставить Демьяну Лукичу возможность продолжать свою речь. «На вопрос отвечайте!» – кричали из публики. «Что молчите? Кто пчел создал?» Но эти крики слушателей не подействовали на председателя. Он настойчиво требовал, чтобы Демьян Лукич говорил о том, как возникла вера в Бога у первобытных людей. «В противном случае я закрою собрание», – пригрозил он. «Я, собственно, по докладу и говорю», – спокойно ответил Демьян Лукич и достал из-за пазухи Библию. «Вот я вам сейчас прочту из Божественного Писания обо всех этих дикарях». Публика затаила дыхание и слушала с напряженным вниманием. Коммунисты уже не смеялись, что Демьян Лукич начал от Писания. Одни из них ушли с собрания, увидев полный провал докладчика. Другие же притаились в публике, с любопытством дожидаясь, чем кончится беседа Демьяна Лукича с учеными-вождями коммунизма. «Премудрый Соломон пишет», — начал читать Демьян Лукич из его книги «Премудрости». «Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего и, взирая на дела, не познали виновника». «Вот так и вы», – пояснил Демьян Лукич, обращаясь к председателю, – «видите премудрые создания Божии, а самого-то Создателя не признаете. Чем же вы лучше этих буршменов и тенетов?» «Буршменов и готинетов», – поправил Демьяна Лукича Альтшулер с самодовольной улыбкой на лице. «А почитали за богов, правящих миром», – продолжал читать Демьян Лукич. «Или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, пленяясь их красотой, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия красоты созданий познается виновник бытия их.
Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его, потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно. Но и они неизвинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа Его? «Еще менее извинительны вы, ученые люди», — снова заметил Демьян Лукич, обращаясь к председателю и докладчику. «Дикари — люди темные, дикие. Что с них спросишь? А вот как вы, разумные люди, не можете понять, что мудрое создание создано мудрым, а не само явилось?» «Пожалуйста, без наставлений», — сердито оборвал Демьяна Лукича председатель. «Верховный апостол Павел говорит», — продолжал Демьян Лукич, «открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Римлянам 1, 18-20. «Одна пчелка, — пояснил Демьян Лукич, — как ясно и как вразумительно свидетельствует о мудрой силе Божьей. Что тут могут возразить безбожники? Они должны быть безответны, как говорит апостол. Веру в Бога не дикари выдумали. Она существует от начала мира. В душе человеческой она заложена с самого зачатия, как вот в семени дерева все дано, и ствол, и корень, и ветки, и плоды, так и в человеке. В самом зародыше его заложены Богом и форма тела, и разум, и чувства, и вера. Но как дерево может вырасти кривым, худосочным, больным, бесплодным? Это зависит от почвы, климата, ухода за ним и от многих других обстоятельств. Так и человек может вырасти уродливым, глупым и безверным. Это зависит от воспитания и от своей воли. Бог наградил человека разумом и волей. И он может выбирать себе, что ему хочется, или дурное, или доброе. Пока Демьян Лукич развивал эти мысли перед председателем, в это время докладчик, погрузившись в свои мысли, почти бессознательно отошел от кафедры и уселся поодаль от нее. Он был человек впечатлительный и восприимчивый, с горячим сердцем и живым умом. Но, к его несчастью, он получил воспитание и образование однобокое. Он много прочитал книг по научным и иным вопросам, но начитанность его была односторонняя. Он страстно поверил в дарвинистскую теорию, и с ее точки зрения все явления природы ему казались ясными и простыми. Все в мире развивается по естественным законам. Все приспосабливается и совершенствуется. Приобретенные одним поколением животных какие-нибудь особенности передаются по наследству потомству. А это, в свою очередь, совершенствует полученные способности. Приобретают вместе с тем новые и затем передают их своему потомству, с которыми происходит то же самое. Итак, в мире все развивается и совершенствуется. Таким путем, именно путем наследования приобретенных усовершенствований, развились и пчелы и дошли до столь удивительного состояния.
Дарвинистическая теория была для Матюнина до тех пор безошибочной и все объясняющей, пока не озадачил его простой вопрос простого мужика. Вопрос этот в корне уничтожает дарвинизм и сродные с ним теории. «В самом деле, — думал Матюнин, — как можно объяснить дарвинизмом или ламарксизмом способности и работу пчел? Ведь среди них существует распределение труда. Одни пчелы строят гнезда, носят мед, другие охраняют улей, третьи исполняют обязанности мусорщиков, выбрасывают из улья трупы, сор и посторонние предметы. Матка пчелиная только царствует и кладет яйца. Трутни ничего не делают, они лишь поедают мед. Все сии очень разнообразные занятия объясняются весьма разнообразными способностями. Каким же путем получаются эти способности? Кто дает их пчелам? От матки они их не могли получить, потому что она их не имеет. От трутни тем более, потому что они мало того, что не имеют пчелиных способностей, но и сами развиваются из неоплодотворенных яиц. Что от волка рождается волк со всеми волчьими привычками, а от овечки происходит овечка с овечьим характером, это просто и понятно. Что из семени березы вырастает береза, а из горохового – горох, это тоже естественно и понятно. Волк и овечка – передают своему потомству то, что имеет в своей природе. А также и растения дают только такие ростки и плоды, которые свойственны их природе или привиты им искусственным способом. Но если бы от волка родился волчонок со способностями какой-нибудь птицы и стал бы летать, как орел, и петь, как соловей, ведь это было бы величайшим чудом. Или из березового семени выросли бы розы или хризантемы. Разве это не было бы чудом? И разве эти чудеса не разрушили бы до основания теории дарвинизма и ламарксизма? А ведь пчелы и проявляют именно эти чудеса, необъяснимые никакими естественными теориями. Пчелы имеют такие чудотворные способности и получают их столь загадочно и совершенно необъяснимым ни с какой естественной точки зрения путем, что нельзя не видеть здесь участия какой-то сверхъестественной разумной силы. «Да, эта сила есть, — сказал Матюнин, — ее отрицать никак нельзя». Причем эта сила столь разумная, что самому развитому уму ее не постигнуть. Да не только ее, самых обычных дел не постигнуть, но хотя бы способности пчелы. А таких чудес в необъятной вселенной миллионы. В сравнении с ними пчелы со всей их мудростью только капля великого океана. Матюнин все больше и больше углублялся в себя по этому вопросу. Он до такой степени сосредоточился на нем, что совсем не замечал, что происходит вокруг него. Не слышал он и завязавшегося разговора между Демьяном Лукичем и председателем Альшулером. А разговор этот представлял не меньший интерес, чем вопросы Демьяна Лукича о пчелах, совпадая по своему содержанию с размышлениями Матюнина. Демьян Лукич оставил уже пчел. Он считал вопрос о них достаточно выясненным и перешел к вопросу о птицах.

жизнь и дед, и прадед, и до самого начальника человеческого рода. Все ходили всю жизнь и целые тысячелетия. Однако эта привычка не передается с рождением. Каждого ребенка приходится снова учить ходить. А вот цыпленок, как только вылупится из яйца, сейчас уже и бегает. А утенок, так тот даже поплывет. Никто их этому не учит. Сами они и бегают, и плавают. А мы вот, разумные люди, не можем передать в рождении свои привычки детям, чтобы им, как только родились, так сейчас же и бегать, как цыплята. Наши ведь предки побольше-то курицы ходили и бегали. Почитай-ка Библию. Ты там увидишь, по скольку лет жили наши предки. И все ходили. Иаред жил 962 года. Мафусал 969 лет. Если бы курицы жили столько лет, так мне думается, даже яйца их стали бы бегать. Публика захохотала при этих словах. Даже серьезный председатель засмеялся. «Что, милый мой, смеешься?» – упрекнул его Демьян Лукич. «Это ведь по твоему учению выходит так. Вот ты мне и объясни, почему этот человек никак не может родиться с готовой привычкой ходить и бегать, как цыпленок, хотя его предки ходили много тысячелетий. А птицы только раз за всю жизнь прилетят из теплых стран в холодные, а уже дети их знают дорогу в теплые места и летят впереди старых птиц без всяких указаний и без всякой выучки, и обратно возвращаются в холодные страны также без всяких указаний. Почему это? Кто руководит ими? Какая сила указывает им дорогу? Такова природа их. Только это и сумел ответить Альтшулер. Так кто же дал им такую умственную природу, какой даже человек не имеет? Ты вот и ученый человек, а, пожалуй, в нашей деревне запутаешься без провожатого. Птицы же еще и до году не доросли, а уже знают дорогу в далекие страны. Летят тысячи верст через леса и пустыни, через горы и моря, и не сбиваются с дороги. Что еще удивительнее, возвращаясь обратно в старые места, они находят свои гнезда. Разве человек может это сделать? Он и с планами, и с картами, и со всеми указаниями путается в дороге. Посади-ка тебя на аэроплан, ты не знал бы, куда и лететь. А птичка маленькая, у которой головка с наперсточек, поднимается и летит. И знает, куда летит. Кто же научил ее этой мудрости? Разъясни ты мне, ради Бога, дорогой мой. Я уже сказал вам, что природа наделила птиц такой способностью. Не совсем уверенно и с некоторым раздражением ответил Альтшулер. «Природа, природа!» – укоризненно покачал головой Демьян Лукич. «У вас все природа да привычка!» «Так, стало быть, природа – умное существо, если она научила птиц такой мудрости, какой не обладают даже ученые люди!» Альтшулер не знал, что ответить на этот вопрос. Как раньше Матюнина, так теперь и его Демьян Лукич загнал в тупик. Председатель решил вырваться из этого тупика при помощи председательской власти. «Что вы со своими пчелами и птицами весь вечер возитесь?» Почти закричал он сердито на Демьяна Лукича. «Говорите по докладу. Других вопросов я, как председатель собрания, не могу допустить». Такое категорическое заявление Альтшулера взбудоражило всю публику.
Она опять заволновалась.

0: как море в бурную погоду. Товарищи-коммунисты давно уже покинули эстраду. На возвышении, близ кафедры, одиноко стоял председатель, а вдали от него сидел погруженный в свои мысли докладчик. Публика шумно требовала ответа на поставленный вопрос.
1: «Отвечайте! Отвечайте на вопрос!» Неслись настойчивые крики из публики. «А, попались безбожники в мешок! Не вырваться вам теперь из него!»
0: Кто-то угрожающе крикнул из первых рядов. Безбожие, посеянное коммунистами в деревне Покровской, до такой степени опротивило и омерзело всем благоразумным жителям деревни своим бесстыдством и наглым торжеством, своей неудержимой назойливостью и кощунственным издевательством, что публика искренне радовалась его посрамлению и провалу на настоящем собрании. Она не могла сдержать своих порывов и ликующих чувств. А безбожие, что ядовитая змея, уже пораженная, раздавленная, все еще шевелилась и прятала свою голову. Того и смотри, еще уползет в какую-нибудь нору недобитым. Нужно совершенно уничтожить этого врага, опасного и коварного, низкого и подлого. И публика держала его за хвост, не давая ему ускользнуть куда-нибудь. «Одного нажалили пчелы, так ушел уже», слышалось из шумящей и волнующейся публики. «А другого птицы заклевали, так удирать собирается». «Нет, не пустим! Отвечай! Отвечай! Отвечай!» Сотни голосов вторили этому голосу. Председатель, стоя у кафедры, что-то кричал во все горло и размахивал руками. Но его никто не слышал за шумом публики. В этот момент подошел к кафедре Матюнин. Сильные крики публики и председателя вывели его из глубокого раздумья. Он очнулся и с удивлением глядел на разбушевавшихся слушателей, соображая, что случилось. Появление его у кафедры сразу успокоило публику. Она смолкла, и вся превратилась во внимание. Председатель что-то разъяснял докладчику, волнуясь и жестикулируя. На кафедре докладчик опять стал на прежнюю дорогу коммунистического агитатора. Он приободрился и почувствовал в себе силы, чтобы дать ответ на вопросы своего собеседника. «Вы хотите знать, умна ли природа?» обратился он с обычной у него вежливостью к Демьяну Лукичу. «Я должен сказать, что природа, какой мы ее знаем, не имеет ума, такого ума, каким обладает человек. Мы имеем сознание, мы знаем свои поступки, знаем, что мы делаем. Мы размышляем, рассуждаем, решаем и меняем свои решения. Все это доказывает, что мы сознательные, разумные существа. Природа же ничего подобного не имеет. Она не рассуждает, не размышляет. Она не сознает, что делать. Природа бессознательна. Наш социалистически знаменитый философ Иосиф Дицгин писал: «Ни в беге звезд, ни в яйце кукушки, ни в других проявлениях природы нет сознания. Природа слепа». Вот ответ на ваш вопрос.
1: «Спаси Христос за твой ответ!» сказал на это Демьян Лукич и поставил новый вопрос.
0: «Значит, человек умнее природы?»
1: «Конечно»,
0: уверенно ответил Матюнин. «Человек мыслит, он разумное существо, он подчиняет себе природу, заставляет ее работать на себя. А природа – слепая материя и бессознательное движение».
1: «Скажи мне, пожалуйста, дорогой мой», опять новый вопрос поставил Демьян Лукич. «Может ли человек, такое умное и сознательное существо, сделать, например, такую машину, которая говорила бы как человек, как вот мы с тобой говорим?»
0: «Не только может», улыбаясь, ответил докладчик.
1: Но он уже это сделал. Разве вы не знаете, что давно уже существуют машины, говорящие и поющие? Фонографы, граммофоны.
2: Сегодня прозвучала вторая часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. Продолжение чтения вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю «Слепой Бартимей». Перед праздником Пасхи на дорогах, ведущих в Иерусалим, скапливалось много народу. На сей раз толпа людей сопровождала Иисуса и Его учеников. Многие из них слышали, как Иисус учит народ, и были свидетелями исцеления больных. Весть о приходе Иисуса быстро распространилась по округе. Вдоль дороги по обочинам стояли люди, чтобы хотя бы взглянуть на Него. За городскими воротами Иерихона сидел слепой по имени Бартимей и просил милостыню у прохожих. Услышав топот ног многочисленной толпы, он удивился и спросил, почему идет столько народу. Ему ответили, что этот народ сопровождает Иисуса из Назарета. Бартимей слышал об Иисусе. Кто-то рассказывал ему о том, что Иисус исцелил человека, родившегося слепым. Разумеется, Бартимей тоже очень хотел прозреть. Он поднялся со своего места и громко крикнул: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Те, кто стояли рядом, пытались его утихомирить, но слепой Бартимей стал кричать еще громче: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и сказал, чтобы к нему подвели слепого. К Бартимею подошли и сказали: «Успокойся и иди! Иисус зовет тебя!» Бартимей обрадовался. Он сбросил с себя ветхий плащ и подошел к Иисусу. «Чего ты хочешь от меня?» — спросил Иисус. «Господи, верни мне зрение!» — сказал Бартимей. Иисус ответил: «Иди, вера твоя спасла тебя!» Слепые глаза Бартимея тотчас открылись. Он стал видеть так же ясно, как те, кто никогда не был слепым. И пошел прозревший Бартимей за Иисусом, прославляя Бога. Народ при виде происшедшего тоже принялся возносить хвалу Богу.

Ранним утром следующего дня Иисус и его ученики оставили Вифанию, в которой ночевали во время пребывания на празднике в Иерусалиме, и отправились в Иерусалимский храм. По дороге Иисус проголодался и, увидев росшую на дороге смоковницу, подошел к ней и стал искать в ее ветвях плоды, но не нашел ни одного. И, уходя, сказал: «Да не вкусит отныне никто от тебя плодов вовек». Придя в Иерусалим, Иисус вместе с учениками направился в храм. Иисус увидел оживленную куплю-продажу жертвенных животных и обмен денег. Он знал, что здесь обманывают народ. Однажды он уже выгнал этих людей из храма. Он выгнал их снова и сказал: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Слух о том, что Иисус в храме, распространился по городу. К Иисусу привели больных, слепых и хромых, и он исцелил их. Первосвященники и фарисеи наблюдали, что делает Иисус. И тут в храм пришли маленькие дети. Они окружили Иисуса и стали петь: «Осанна сыну Давидову!» «Слышишь, что поют эти дети?» Подступили к нему негодующие первосвященники и книжники. «Да, слышу», — ответил Иисус. «Разве вы никогда не читали в Писании: из уст младенцев ты устроил хвалу?» Первосвященники пришли в ярость. Еще больше захотели они избавиться от Иисуса, но не могли придумать, как это сделать. Они боялись что-либо предпринять против него здесь, в храме, ибо весь народ внимательно слушал его слова. Наступил вечер, и Иисус с учениками отправился, как обычно, в Вифанию, чтобы провести там ночь у своих друзей. Когда на следующее утро они возвращались в Иерусалим и проходили мимо той самой смоковницы, на которой накануне Иисус не нашел ни одного плода, они увидели, что все листья ее засохли. Как могло произойти такое в течение одного лишь дня? Иисус сказал своим ученикам: «Если будете верить и не усомнитесь, что Бог слышит ваши молитвы, будете творить дела больше этих. Все, что не попросите у Бога с верою, получите». Когда они снова вошли в храм, Иисуса ожидало уже много народу. Первосвященники и книжники тоже находились там, чтобы помешать Иисусу учить народ. Они пытались затеять спор: «Какой властью ты учишь и творишь чудеса? И кто дал тебе эту власть?» — спросили они Иисуса. Иисус сказал: «Спрошу и я вас об одном. Если ответите мне, то и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от людей?» Первосвященники и книжники не знали, что ответить. «Если ответим, что Иоанн – истинный пророк Божий, то Иисус скажет: почему же вы не поверили ему? Если скажем, что он лжепророк, то народ возмутится против нас», – рассуждали они. И, не решившись ответить на вопросы Иисуса, сказали: «Не знаем, откуда было крещение Иоаннова». Тогда Иисус ответил им: «И я не скажу вам, какой властью это делаю».

Жил в Иерихоне один богатый человек по имени Закхей. Он был начальником мытарей. Когда до Закхея дошла весть, что, направляясь в Иерусалим, Иисус пройдет через Иерихон, он захотел увидеть этого удивительного человека. Закхей стоял в толпе, собравшейся у дороги. Но увидеть Христа не мог, ибо был слишком мал ростом. Тогда, недолго раздумывая, он забежал вперед и взобрался на смоковницу. Вскоре на дороге показались путники, идущие в Иерусалим. Жителям Иерихона не терпелось хотя бы мельком увидеть Иисуса. Путники, между тем, приблизились к смоковнице. Дойдя до нее, Иисус и его апостолы остановились. Иисус взглянул вверх и увидел Закхея. «Закхей!» — позвал Иисус. «Сойди скорее с дерева! Сегодня я собираюсь остановиться у тебя в доме!» Для Закхея это было полной неожиданностью. Теперь он сможет принять Иисуса и поговорить с ним. Довольный Закхей шел впереди и показывал дорогу, а остальные следовали за ним. Некоторые люди осуждали Иисуса за то, что он остановился в доме мытаря, которого они называли грешником. Фарисеи никогда не зашли бы в дом такого человека. Доброта Иисуса произвела на Закхея глубокое впечатление. Его сердце словно подменили, и он сказал Иисусу: «Господи, половину своего богатства я отдаю бедным, а тем, у кого взял больше положенного, собирая подать, воздам вчетверо». Иисус был рад таким словам Закхея и в ответ на это сказал: «Отныне в дом твой вошло спасение, ибо Сын Человеческий пришел, чтобы отыскать и спасти заблудших».

Волшебное яблоко. Я хочу вам рассказать, какая удивительная история произошла со мной. Вчера вечером я только собрался смотреть мультики, слышу, как мама говорит моему старшему брату: «Сережа, сходи, пожалуйста, в магазин, купи хлеба к ужину». А Сергей, конечно, ко мне: «Витек, сбегай в хлебный, а то у меня завтра контрольная по геометрии. Мне надо повторить теоремы». А я ему в ответ: «Нужны мне твои теоремы. Сейчас мультики по телеку будут. И вообще, мама тебе сказала идти за хлебом, а не мне». А Серега, конечно, мне щелчок в лоб, деньги в руки и вытолкал за дверь. Ух, и разозлился я на него. Ну что делать? Побежал в магазин. Я тогда еще думал, что успею к началу детской программы. Но в магазине была такая очередь, пришлось пристроиться в самом хвосте. Я стоял и злился на очередь, на продавца, на Сергея. Я крутился, подпрыгивал, мне даже замечания сделали. Но, наконец, подошла моя очередь. Я взял хлеб, расплатился и бегом к выходу. И, честное слово, я не заметил старушку с корзинкой, которая заходила в магазин. Я с разгона налетел на нее. Корзинка выпала у нее из рук, а из корзинки в разные стороны разлетелись яблоки. Я ужасно испугался и растерялся.

И тут еще вся очередь на меня накинулась. Что за ребенок? Тут стоял, крутился, всем мешал, а теперь бабушку чуть с ног не сбил. А я только стоял и повторял: «Простите, я нечаянно». А бабушка, представляете, говорит: «Ничего, сынок, мы сейчас эти яблоки быстро соберем». И она, представляете, погладила меня по голове. Я быстро помог ей собрать и сложить в корзину яблоки. И вот даю ей последнее яблоко. Она взяла его и говорит: «Смотри, сынок, с ним ничего не случилось. Она такой же красивая, как и было. И дает это яблоко мне. Возьми, только вымой его дома». И опять погладила меня по голове. Представляете? Я пошел домой. Я уже не спешил. Мультики, наверное, кончились. А мне, честно говоря, и не хотелось уже их смотреть. Я пришел домой, положил хлеб в хлебницу и стал мыть под краном свое яблочко. Оно было такое красивое, румяное и блестящее. Все это время я думал про бабушку. Какое у нее было доброе лицо, как она гладила меня по голове. Подумать только, она совершенно чужой человек, сказала мне такие хорошие слова, вместо того, чтобы отчитать меня. А ведь я чуть не сбил ее с ног, рассыпал яблоки на грязный пол. И она мне это простила и ни слова не сказала в упрек. И тут мне стало так стыдно. А я обиделся на брата лишь за то, что он попросил меня сходить за хлебом. Я так злился на него. Я придумывал ему страшную месть за то, что не смог посмотреть какие-то глупые мультики. Как мне было стыдно! Я взял яблоко и пошел к Сергею. Он оторвался от своей геометрии. «А, это ты, Витек? Ну что, не успел на мультики? Ты уж извини, но мне действительно надо заниматься». А я ему говорю: «Да ничего, Серега, это ты меня прости. Я сам должен был предложить сходить вместо тебя за хлебом». И даю ему яблоко. Сережа улыбнулся, положил яблоко возле себя на стол и опять уткнулся в свои теоремы. А я сел на диванчике в углу и сижу себе. Вдруг мой брат отодвигает книжку, берет яблоко и идет на кухню. Я, конечно, за ним, тихонечко. Подходит Сережа к маме и говорит: «Мамочка, ты прости меня, что я нагрубил тебе вчера. Я ведь нашел свой словарь среди книг, ты его не убирала». А мама говорит: «Ой, Сережка, это ты меня прости, что я так часто ругаю тебя за беспорядок. Ведь ты и в самом деле не виноват, что у тебя так много книг. Надо просто смастерить еще одну полочку. Вот вы с Витей в субботу этим и займитесь». «Хорошо, мамочка», – говорит Сережа и дает ей яблочко. Сережа, улыбаясь, опять пошел в свою комнату. А я на кухне на табуреточке сел и наблюдаю, что же дальше будет. Смотрю, мама взяла яблоко, подошла к окошку и задумалась. А тут ключ в двери повернулся. Это папа с работы пришел. У него в руках цветы и тортик, между прочим. А мама стоит, к окошку отвернулась. Дело в том, что у мамы был день рождения 3 дня назад, а наш папа так заработался, что забыл ее поздравить, и мама на него обиделась. Папа теперь каждый день цветы носит. У нас уже вас не хватает, а мама все обижается. Сижу я тихонько, мама к окошку отвернулась, яблочко к щеке прижимает, а папа в дверях с цветами и тортиком топчется.
Тут моя мамочка поворачивается и говорит: «Ура! Мы сейчас будем пить чай с тортом. Витя, Сережа, несите самые красивые чашки». Мой папа аж расцвел. «Ты прости меня, родная!» Это он маме говорит. А мама ему отвечает: «Это ты меня прости. Нашла я за чего обижаться. Подумаешь, я ведь знаю, что ты меня и без дня рождения любишь». И дает мама папе яблоко. Сели мы за стол. На столе чай, торт, чашки самые красивые, цветы кругом. Все довольны. И тут папа говорит мне: «Сын, ты прости, что я так и не повел тебя в планетарий, но в это воскресенье мы точно пойдем, обещаю». И дает мне папа яблочко. В тот вечер я долго не мог уснуть. Я положил яблоко под подушку и все возвращался к событиям прошедшего дня. Я думал о бабушке, о наших обидах, о яблочке, которое нас всех примирило. И я решил, что яблоко это не простое, а волшебное. Утром я встал, умылся и побежал на улицу. Я решил найти ту бабушку. Я побежал к магазину. Почему-то был уверен, что найду ее там. Она действительно сидела на скамеечке возле магазина. Я ее сразу узнал. У нее такие добрые глаза и косыночка в цветочке. Я подошел к ней, поздоровался и рассказал ей все-все, как было. И в конце я сказал: «Это яблочко, наверное, не простое, а волшебное. Оно нас всех примирило и научило прощать и просить прощения. Оно, наверное, и вас научило быть такой доброй». А бабушка улыбнулась и говорит: «Нет, сынок, это яблочко не волшебное, а простое. Не оно меня научило прощать, а Господь Иисус Христос. Он учит прощать и просить прощения. Он учит добру и любви, а добро рождает добро, и любовь рождает любовь. И то хорошее, что мы сделали кому-то, как доброе эхо возвращается к нам». И она опять погладила меня.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 4 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Сегодня мы начнем разговор о второй части этой главы, в которой говорится о том, что пришествие Христа — это надежда и утешение для всех христиан. Фактически мы приступаем к новому разделу первого послания к Фессалоникийцам, к разделу, который по праву считается одним из наиболее важных пророческих отрывков Священного Писания. Здесь идет разговор о грядущем пришествии Христа за Своей Церковью. Однако это вовсе не означает, что приход Господа должен состояться незамедлительно или в самом скором будущем. Сам Павел никогда не использовал подобных слов. Апостол вовсе не хотел, чтобы люди считали, что пришествие Господа произойдет уже при их жизни или в ближайшем будущем. Сегодня прошло уже 2000 лет после того, как Павел написал свое послание к Фессалоникийцам. Но мы по-прежнему говорим о близящемся приходе Христа. Однако, когда мы говорим, что пришествие Господа является близким, мы подразумеваем, что оно неотвратимо приближается и является следующим событием в великом Божьем плане. Как-то мы с женой летели на самолете, и пилот объявил, что наша следующая остановка будет в каком-то городе. Услышав объявление пилота, никто из пассажиров, направлявшихся в тот город, не стал лихорадочно собираться и двигаться к двери. Все дело в том, что до места назначения нам предстояло еще 5 часов полета. Но это не мешало нам сознавать, что данный город ожидает нас впереди. То же самое можно сказать и о грядущем приходе Спасителя. Однако есть некоторые отличия между нашим ожиданием прибытия в назначенный город и ожиданием пришествия Христа за Его Церковью. Мы с женой знали, что нам предстоят еще 5 часов полета. Но мы не знаем, как далеко от нас пришествие Христа. Оно может случиться через 5 часов, 5 дней. 5 недель, 5 месяцев, а может быть, через 5 лет или 5 столетий. Мы попросту не знаем об этом. Однако оно неотвратимо близится, ибо это следующее историческое событие в грандиозном плане нашего Бога. Павел ясно заявляет, что он верит в близящееся возвращение Христа. В 15 стихе этой главы мы читаем: «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня». Павел верил, что Господь Иисус Христос мог бы прийти уже при его жизни. Однако апостол не утверждал и, как я полагаю, даже не считал, что Господь обязательно должен прийти уже при его жизни. Апостол лишь говорил, что Христос мог бы прийти. Именно эту позицию Павел демонстрирует в своем послании к Титу в 13 стихе 2 главы, говоря об ожидании блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Есть люди, которые обвиняют Павла в том, что, подойдя к концу своего жизненного пути, он изменил свои богословские взгляды. Помните, что это послание к Фессалоникийцам является одним из самых ранних произведений апостола. Но изменил ли Павел своим богословским взглядом? Когда апостол писал свое послание к филиппийцам, он был уже пожилым человеком и подошел к концу своей жизни. Однако и в послании к филиппийцам апостол говорит, что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, как мы читаем в 20 стихе 3 главы. То есть даже в самом конце своей жизни Павел все еще ожидал прихода Спасителя. Иными словами, и тогда, и сейчас пришествие Христа являлось и является для нас долгожданным событием, становясь все более и более близким с каждым мгновением.
Говоря о пришествии Христа за своей церковью, Павел использует термин «восхищение церкви», который означает, что мы будем подняты и встретимся с Господом на облаках. Греческое слово «гарпадзо», переведенное у нас как «восхищенные», буквально означает «внезапно схвачены», «подняты» или «перенесены». Сегодня встречаются богословы, которые придерживаются других позиций. Они говорят, что Библия вовсе не говорит ни о каком восхищении, и что упоминание этого события невозможно найти в Священном Писании. Я не знаю, как им удается отстоять свою позицию, но я настаиваю, что учение о восхищении присутствует в Новом Завете. Мы встречаем это учение в 17 стихе изучаемой нами главы, где апостол пишет: «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в средине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Восхищение — это вполне адекватный термин, который можно заменить словом «поднятие» или «перенесение». Если вам не нравится термин «восхищение», вы можете не использовать его, но тогда используйте иное, аналогичное слово. В любом случае, факт остается фактом. Библия говорит, что верующие во Христа будут подняты на облака, чтобы встретиться с Господом. Иными словами, Павел недвусмысленно учит о восхищении церкви, говоря, что это восхищение может произойти в любой момент, и что оно будет следующим событием в Божьем плане. Вас наверняка удивит, если я сейчас скажу, что вовсе не учение о восхищении является главной темой этого отрывка послания. Но на самом деле основным вопросом здесь является отнюдь не восхищение. Здесь Павел отвечает на другой вопрос, а именно, что произойдет с верующими, которые уйдут из жизни до наступления восхищения. Мы должны вспомнить историю появления этого послания, чтобы понять, почему данный вопрос был важен для верующих в Фессалониках. Павел пришел в Фессалоники во время своего второго миссионерского путешествия. В книге «Деяния апостолов», в 17 главе во 2 стихе, мы читаем об этом. «Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний». Это значит, что Павел провел там менее месяца, и за этот месяц он совершил поистине исполинскую миссионерскую работу. Апостол проповедовал в Фессалониках Евангелие, люди пришли ко Христу, и в этом городе была основана церковь. А затем апостол наставил этих верующих во многих великих доктринах христианской веры. Причем интересно, что он говорил с этими христианами и о восхищении церкви. Когда я был молодым проповедником, мне довелось работать в общине, где было не принято проповедовать о пророчествах. Я, честно говоря, полагаю, что мои коллеги просто плохо ориентировались в этом вопросе. При этом, в качестве оправдания они говорили, что все это слишком глубокие истины, которые следует объяснять только зрелым верующим, а вовсе не новообращенным. Жаль только, что Павел не знал об этом, поскольку он провел в Фессалониках менее одного месяца, однако решился учить новообращенным эсхатологическим доктринам. Более того, когда мы с вами доберемся до второго послания к фессалоникийцам, мы выясним, что апостол рассказывал фессалоникийским верующим о великой скорби и о человеке греха, то есть об антихристе, который должен прийти в мир. Иными словами, Павел преподал фессалоникийцам весь спектр библейских эсхатологических доктрин. Так что это попросту нелепо, когда кто-то утверждает, что данные истины не следует преподавать новообращенным христианам. Даже молодые верующие вполне способны понять все эти доктрины. И Павел наглядно продемонстрировал нам этот факт. Совершенно ясно, что Павел учил фессалоникийцев о том, что восхищение церкви может произойти в любой момент, и что оно
неотвратимо приближается. После этого Павел покинул Фессалоники и отправился в Верию, где провел какое-то время и тоже основал церковь. Затем апостол сел на корабль и направился в Афины. Мы не знаем, сколько времени он провел в Афинах, ожидая Тимофея и Силу, которые должны были принести ему известие из Фессалоник. Так как они не появились, апостол двинулся в Коринф. Там Павел провел некоторое время, где его друзья наконец-то нашли его, принеся

возможности участвовать в восхищении. Нет сомнений, что в Фессалоникийской общине Павел рассказывал о грядущем пришествии Христа. В противном случае весь этот разговор был бы абсолютно лишен смысла. Павел рассказал им о том, что Господь Иисус Христос может прийти в любой момент. Но вот некоторые христиане умерли, а Господь все еще не появился. Неужели эти люди лишились возможности участвовать в восхищении? Что ожидает их? Все это волновало фессалоникийцев, и в своем послании Павел дает им ответы на эти вопросы. Для нас с вами вопросы, интересовавшие фессалоникийцев, имеют несколько иное значение, нежели для верующих в Фессалониках. Все дело в том, что мы с вами живем через 20 столетий после них. С тех пор уже миллионы верующих прошли через врата смерти. Можно с уверенностью говорить, что большая часть церкви уже находится с Господом, и лишь небольшая часть пока еще остается в этом мире. Павел учил фессалоникийцев, что пришествие Христа не за горами. И именно в это мы с вами верим сегодня. Полагаю, что нас с вами сегодня отделяет от пришествия Господа совсем короткий промежуток времени. Это означает, что его возвращение могло бы произойти в любой момент, даже до того, как нам удастся закончить эту передачу. А может быть, пришествие Христа предстоит где-то впереди, далеко в будущем. Мы не знаем и не можем знать точного времени его возвращения. Сам Господь сказал, что мы не знаем ни дня, ни часа его прихода. На мой взгляд, когда сегодня некоторые люди пытаются назначать точные даты возвращения Христа, это таит в себе серьезную опасность. Опасность состоит в том, что они лишают других верующих возможности жить в постоянном ожидании Его возвращения. Итак, фессалоникийцы были озадачены судьбой своих братьев, которые умерли так и не дождавшись восхищения. Понимание этого поможет нам лучше понять оставшуюся часть этой главы, которая начинает с 13 стиха, где Павел пишет: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Буквально в греческом оригинале послания написано: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении о тех, кто уснул». Очевидно, что Павел говорит о смерти тела. Понятие «смерть» принципиально не может относиться к душе или духу человека, потому что дух человека не умирает. Мы должны сознавать это, читая данный отрывок. Но прежде чем мы начнем говорить о том, как именно будут происходить события восхищения, я хочу назвать несколько причин, почему смерть тела нередко характеризуется как сон. Между смертью и сном действительно есть много схожего. Нередко вид покойного очень напоминает спокойный сон человека. Наверняка вам приходилось бывать на похоронах, когда присутствующие пытались как-то утешить родственников умершего, говоря, что покойник выглядит так, словно он живой. Я никогда не понимал, в чем же утешение, если покойный выглядит так, как будто он жив. Но в какой-то мере данное сравнение справедливо. В момент смерти тело верующего человека как бы засыпает. Спящий человек не перестает существовать. И в этом отношении можно увидеть сходство со смертью. Мертвые тоже не перестают существовать от того, что их тела засыпают. Сон — это временное явление. Точно так же и смерть является временным явлением. У сна есть пробуждение, а у смерти есть воскресение. Поэтому крайне неверно говорить, что жизнь — это существование, а смерть — это небытие.
Используемое здесь греческое слово «уснуть» происходит от корня

корня кимаи, который буквально означает «лежать» или «ложиться». Это греческое слово используется здесь точно так же, как оно использовалось бы в отношении обычного сна, когда человек лежит в своей постели. Позволю себе привести вам два примера подобного использования данного слова в Писании. В Евангелии от Луки, в 45 стихе 22 главы, мы читаем: «Встав от молитвы, Иисус пришел к ученикам и нашел их спящими». Лука пишет, что Петр, Иаков и Иоанн спали в эти трудные для Господа минуты. Затем евангелист использует то же самое слово, которое мы встречаем в нашем отрывке из первого послания к Фессалоникийцам. То же самое слово мы находим в 12 главе книги Деяний. «В ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу». Если мы и можем сказать что-то о характере Симона Петра, то это то, что Петр не страдал бессонницей. Даже в самые кризисные минуты этот апостол был способен уснуть. Но нас интересует другое. Здесь используется то же самое слово «кимаи», которое обозначает обычный естественный сон человека. Еще один пример из Писания, когда автор говорит о смерти тела как о сне, мы встречаем в книге пророка Даниила. Во втором стихе 12 главы этой книги мы читаем: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Библия учит, что после смерти тело возвращается в прах, из которого оно было некогда сотворено, но дух возвращается к Богу, который дал его. Даже в Ветхом Завете мы читаем об этом. В книге Экклесиаста, в 7 стихе 12 главы, мы читаем: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Прах — это наше тело. Помните, как Бог сказал Адаму: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». После того, как тело человека было сотворено из праха, Бог вдохнул в него свой дух, который назван дыханием жизни. Поэтому именно тело засыпает в момент смерти, ожидая наступления воскресения. Одно лишь только тело, а дух верующего возвращается к Богу. Ни дух, ни душа не умирают, а потому ни дух, ни душа не воскресают. Только над телом смерть имеет власть, и только тело подвергается воскресению. Прах возвращается к праху, а дух возвращается к Богу, который послал его. Любопытно, что ранние христиане использовали в качестве обозначения места погребения своих умерших близких очень интересное слово. Они использовали греческое слово «коиметерион», которое означает «пристанище для путника» или «гостиницу», где человек проводит ночь. Именно это слово использовалось в то время для обозначения гостиницы или постоялого двора. Обычно, когда мы приезжаем в другой город и поселяемся в гостинице, мы планируем на следующий день продолжить свой путь. Именно этот образ подразумевается под греческим словом «коиметерион», обозначающим место погребения усопших. Заметьте, что никому не придет в голову рыдать от того, что наш близкий проведет ночь в гостинице. Однако нечто подобное происходит с телами усопших верующих, которые как бы попадают на короткое время в гостиницу, ожидая там своего воскресения. Однажды Господь придет, и эти тела будут воскрешены. Вот почему мы не должны скорбеть, как прочие, не имеющие надежды, как Павел говорит об этом в 13 стихе. «Ибо в мире язычников нет надежды». Для них смерть — это нечто страшное и пугающее. В Фессалониках археологи нашли надгробную надпись, которая гласила: «Нет пробуждения после смерти, и конец пути — могила».
А один греческий поэт Теокрит написал: «Надежда предназначена для живых, у мертвых нет надежды». Вот такими были верования древнего мира, полные пессимизма и печали. Но верующие не должны скорбеть, подобно язычникам. За годы моего служения мне довелось провести немало похоронных церемоний, и я всегда безошибочно мог сказать, являются ли родственники усопшего верующими. Потому как люди плачут о своем умершем близком, можно судить, есть ли у них надежда или же ее нет. Христиане тоже плачут, и в этом нет ничего зазорного. Никогда Павел не говорил, что верующий не должен плакать. Но он говорит, что мы не должны скорбеть, как прочие, не имеющие надежды. Христианин может скорбеть о смерти своего близкого человека, но у него все равно есть надежда. И этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами, всего вам самого-самого наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2018 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
2: Феномен жизни. Какие странные слова! Кто может такое слушать? Негодовали фарисеи и возмущались ученики. «Я – хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда», – сказал народу Иисус. «Я – хлеб живой, сошедший с небес. Едящий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Никак не вмещались слова Иисуса в прокрустово ложе религиозных представлений его современников. «Хлеб, сошедший с небес», «Хлеб жизни», «Будет жить вовек». Нет, это выходило за рамки всего, что можно было принять, что было принято говорить, чему можно было поверить. И разошлись по домам. Ученики тоже. По крайней мере, многие из них. Осталось их всего 12. И 12 Иисус предложил уйти, если слова его им кажутся неприемлемыми. Но Петр, сейчас бы сказали спикер группы, ответил: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога Живого». И, начиная с этого решения, для учеников началась жизнь, полная приключений, откровений, знамений и чудес. Они не только уверовали в пришедшую с небес жизнь, они ее приняли в день Пятидесятницы. Иоанн, единственный из 12, умерший своей смертью, писал «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». 1 Иоанна, 1 глава, 1-3 стиха. Принимая верой Иисуса Христа, мы принимаем Его как Господа. То есть мы подчиняем Ему все, всю нашу жизнь, все наши мечты и стремления, все наши желания и все наше время. Как Спасителя, то есть Он примирил нас с Богом смертью Своей на кресте. Бог, возложив на Него вину всех людей, не вменяет ни одному человеку Его вины. Как жизнь вечную. О ней, о жизни Иисус сказал, что верующий в Него на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Апостол Павел пишет об этом так. «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Римлянам 5 глава 10 стих. И утешает он всех уверовавших упованием на грядущее совершенное искупление. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Послание Колоссянам, 3 глава, 1-4 стиха. Жизнь наша – Христос, жизнь вечная. Спасаемся жизнью Его. Все это настолько величественно, настолько прекрасно, настолько свято, непостижимо, что мы, возможно, думаем, как это может быть? Кто такое может слушать? Или мы настолько привыкли к этим словам, что не придаем им уже того значения, которое в них вкладывали апостолы, да и сам Спаситель наш? Об этой нормальной христианской жизни мы хотим поговорить на страницах журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам общения с Господом! Опытом этого общения вы можете делиться со всеми читателями на страницах нашего журнала. Пишите. Вальдемар Цорн, главный редактор.
3: Маргарита Коломийцева. Счастливые живут не на показ. Счастливые живут не на показ. Они парят естественно, свободно. Стать пищей, не стремясь для праздных глаз, и повод не даря молве народной. Их счастье тихо, ровно, как река, обширно, мудро и на милость щедро. Они страдальцев зрят издалека и укрывают их теплом от ветра. Им некогда в собрание блистать, до блеска драя статусы, мотивы, и незачем себя приукрашать, крича другим: «Смотрите, мы счастливы!» Им глянец чужд и пафос не для них. Им счастье – повод окружить заботой забытых, обездоленных, чужих и стать на деле другом для кого-то. Они привыкли к жизни в тишине и не бегут на сцену за толпою. Они живут и счастливы вполне любовью Божьей и Его покоем.

0: Проповедь. Тео Леман. Ты имеешь слова вечной жизни. Мне довелось однажды проповедовать в тюрьме в городе Фульсбюттель, Германия, где отбывает свой срок в основном террористы и убийцы. Конечно, я волновался и переживал. Должен, однако, отметить, что проблема была не в террористах и убийцах. Проблема была в присутствующих на собрании тюремных священниках. Один от евангелической церкви, другой от римско-католической. Они слушали с каменными лицами, а после собрания напали на меня с обычным упреком: «Так проповедовать нельзя». Содержание моей проповеди было следующее: «Имеющий Христа имеет жизнь и будет спасен, не имеющий Христа не имеет жизни и погибнет». Я еще не закончил беседовать с заключенными, как мои коллеги по цеху набросились на меня. Один из них сказал: «Разве так можно? Это так односторонне, и вообще, как можно заявлять, что человек без Иисуса – погибший человек?» На что я ответил: «Так это же сам Иисус так сказал». «Да, но что значит погиб, спасен? Разве вы не знаете про себя лично, спасены вы или нет?» – спросил я. «Нет». «Значит, у вас нет главной решающей основы для того, чтобы быть проповедником или священником». Для него это было слишком. Он убежал. От паписта я отделался. Итак, меня снова упрекнули в том, что проповедь моя была слишком резкой. Вместо того, чтобы пригласить людей ко Христу, я якобы только отпугнул их от Него. Этого я, конечно, ни в коем случае не хотел. Но что же делать? Ведь это действительно так. Иисус требует от каждого из нас сделать выбор. А сделать выбор означает одно выбрать, а другое отвергнуть. Сделать выбор означает, что мое мнение не обязательно совпадет с мнением других людей. Мнения людей по поводу Иисуса всегда расходятся. Одни его принимают, другие отвергают. Одни следуют за ним, другие оставляют. Иисус сам пережил это, ходя по земле. В 6 главе Евангелия от Иоанна повествуется о том, как Иисус однажды переживал большой кризис. Кризис в данном случае означает разделение. Большинство его последователей покинули его. Сегодня в Германии ежедневно около 1000 человек отходит от евангелической церкви. Со дня воссоединения Германии церковь покинула около 5 миллионов человек. Люди массами покидают церковь, потому что ей больше нечего сказать им. Правда, во времена Иисуса мотив был иной. Люди отворачивались от Него, потому что не выносили того, что Он говорил им. Было время, когда толпа любила Его, например, когда Иисус накормил 5000 человек. Тогда все, конечно, были в восторге от Христа, бежали за Ним толпой. Тогда Иисус был героем дня. Они хотели сделать Его царем. Но потом заметили: Он, оказывается, не просто хочет нам что-то дать, Он хочет от нас что-то получить. Он не просто подарил нам что-то, Он и от нас чего-то требует. Он требует, чтобы мы верили в Него. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте», — говорит Иисус, Иоанна 14:1. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» – Иоанна 6:40. После этого предложения начинается протест. Уже в 41 и 42 стихах 6 главы мы читаем: «Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: „Я хлеб, сошедший с небес“, и говорили: „Не Иисус ли это сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем“?» Когда Он давал им бесплатный хлеб, чтобы они насытились, им было все равно, кто был Его отцом и из какой семьи Он был родом. Но сейчас, когда Он потребовал от них веры, они вдруг вспомнили: «Так мы же Его знаем, это же сын Иосифа плотника. В Его мастерской мы всегда покупали стружку для наших морских свинок. А мама Его, Мария, она же на кассе работает в супермаркете. А с Его сестрами мы вместе на уроки танцев ходили. А с Иисусом мы еще пару лет назад вместе в футбол гоняли. С чего это Он, сын плотника Иосифа, воображает себя Сыном Божьим, и почему это мы должны в Него верить?» Как видите, верить в Иисуса всегда считалось чрезмерным, наглым требованием. В это время это было не легче, чем сегодня. Во всяком случае, как тогда, так и сегодня Иисус категорически заявляет: «Я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» – Иоанна 14:6. Такое заявление о своей исключительности делал сам Иисус. Здесь Он совершенно нетолерантен. Если речь идет о Твоем спасении, искуплении и вечном блаженстве, то Он не признает ничего и никого другого, как только самого Себя. никакой другой религии, личности, философии или мировоззрения. Такое заявление исключительности – первое, что для большинства людей считается неприемлемым, тем более сегодня, в эпоху эзотерики, когда все противоположности обнимают друг друга в гармонии, потому что все люди правы, и главная заповедь гласит «ты должен быть толерантным, поскольку никто единолично не обладает истиной». В эпоху Водолея, когда все размыто и разбавлено, Иисус стоит в потоке времени как столб, об который разбиваются волны, разбрызгивая пену и злопыхательство возмущенного сопротивления. А второе, что многие считают невыносимым в этом тотальном притязании Христа, это то, что Он, закончивший свою жизнь на кресте, называет себя единственным спасителем мира. Идеал толпы – тот, кто дает хлеб, а не тот, кто отдает свою жизнь. Толпа хочет давателя хлеба, булочного Иисуса, а не умирающего, отвергающего самого себя, требующего от нас самоотречения. Как во времена Иисуса, так и сейчас, пока Он давал массам хлеб, они встречали Его аплодисментами, стекаясь большими толпами. Но стоило Ему заикнуться, что Он ждет от них веры, их ряды тут же поредели. Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Едящий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Иоанна 6:48-51. Иисус говорит здесь о своей смерти. Он хочет сказать, что мы можем жить только потому, что Он умер на кресте. Не успел Христос еще закончить, как некоторые слушатели начали возмущаться, мол, так дело не пойдет. Многие из учеников Его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Иоанна 6:60. Интересно, как Иисус реагирует на эту критику. Он мог бы сказать: «О, извините, я не хотел вас обидеть. Конечно, вам не нужно слишком серьезно относиться ко всему этому. И если вам не хочется слушать о послушании, жертве, страданиях, смерти и кресте, то я буду впредь проповедовать чуть мягче». Ведь так сегодня во многих вопросах поступает наша церковь. Боясь кого-то обидеть, она молчит. Боясь кого-то потерять, она старается не сказать лишних слов о грехе, аде, суде, вечной погибели, покаянии. Боясь смутить кого-либо, она убирает все возмутительное из проповеди и распродает по дешевке свои служения. В последнее время даже то, что Библия называет мерзостью, церкви выдают за прекрасное творение Божье. Распродажа церкви идет полным ходом, но Христос никогда не продавал себя по дешевке. Он никогда, ни на миллиметр не отступал от своего утверждения. «Верующий в Меня имеет жизнь вечную» – Иоанна 6:47. И когда они приступили к Нему, возмущаясь, 60 стих, «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Он не сказал им: «Хорошо, я исправлюсь, я больше не буду говорить «верующий в Меня», но вместо этого скажу: кто хоть немного верит в Меня, или если кто-то совсем не верит в Меня, но верит, что он хороший человек, то он имеет жизнь вечную». Нет, этого он не сказал. Напротив, Иисус, зная в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас?» Иоанна 6:61. То есть вместо того, чтобы успокоить их, Он только раздувает пламя. Вместо того, чтобы удержать учеников, чтобы они не разбежались, Он провоцирует их. Он проповедует все более категорично, так как знает, только бескомпромиссная проповедь приведет к радикальному покаянию и преданному следованию за Христом. Иисус хочет иметь не поклонников, а последователей, которые будут слушаться Его одного, невзирая на потери людей или силы мира сего, даже если будет трудно и если жизнь со Христом принесет страдания. Поняв это, толпа разочаровалась в Иисусе и разбежалась. Мы читаем в стихе 66: «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Лидер партии, видя, как разбегаются Его последователи, попытается как-то удержать их, поменять курс, убавить шаг, предложить какой-то компромисс. Иисус такой попытки не предпринимает. Он же не лидер партии, чтобы добиваться расположения своих товарищей. Он Сын Божий, олицетворение истины. Он не сказал: «Я знаю истину» или «Я имею истину». Он сказал: «Я истина». А истина никогда не продает себя. Истина не может быть сегодня такой, а завтра другой. Она сегодня, завтра и всегда одинаковая. И если Иисус один раз сказал, что хочет, чтобы мы полностью принадлежали Ему душой и телом, то Он не может в другой раз сказать, что будет рад хотя бы частичке нашей жизни, если мы будем время от времени ходить в церковь. Ну а если у нас вдруг случится любовь на стороне, ну или там небольшая вынужденная ложь, то он не будет мелочиться. Главное, что мы считаемся христианами, а насчет его слов их не нужно понимать так буквально. Нет, так Иисус ни с кем не сюсюкался. С чего это мы взяли, что Иисус был недостаточно умен, чтобы выражаться ясно? Ведь Он сказал: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим». А это довольно ясные слова, очень даже однозначные. Он вовсе не разрешал тебе быть христианином не от всего сердца. Напротив, Он в самых резких выражениях осуждал половинчатость. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Откровение 3:15-16. Это очень резкие слова. Однако он не сгладил ни одного единственного из своих резких слов, не отменил ни одного из своих радикальных требований, даже рискуя тем, что будет покинут всеми своими последователями, которым не нравилась такая резкость. Если лидер настолько радикален, то неудивительно, что в один прекрасный день он останется один-одинешенек. Так и произошло с Иисусом. С ним остались лишь его 12 учеников. Но он не умолял их: «Друзья, останьтесь хоть вы со мной». Нет, в тот момент, когда все ушли от него, он поворачивается к ученикам, смотрит им прямо в глаза и спрашивает: «А вы? Какие у вас планы? Не хотите ли и вы покинуть меня?» Он предоставил своим 12 ученикам право выбора: остаться с ним или уйти. И вам он предоставляет это право. Иисус действительно царь, он Господь. Он не бегает за вами, как попрошайка, не умоляет: «Пожалуйста, будь так добр, последуй за мной хоть немножко». Не думай, что ты сделаешь Иисусу одолжение, если покаешься. Все как раз наоборот. Это он делает тебе одолжение, предлагая вечную жизнь. Прошу тебя, подумай, кто ты и в какой ситуации ты находишься. Ты находишься на суде Божьем, против тебя выдвигается обвинение. Ты по всей справедливости заслужил Божье наказание, потому что служил Богу недостаточно усердно, не воздал Ему славу, нарушил Его заповеди, потому что ты грешник. Что значит грешник, скажете вы? Даже не знаю, почему это я грешник. Честно, я не знаю, где в моей жизни присутствует грех. Правда, нет? Тогда позволь задать тебе один единственный вопрос. В Библии написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Так что? Ты всегда любишь твоего ближнего, как самого себя? Вот видишь, если ты имеешь хоть искорку искренности и самопознания, то должен признать, что не исполнил эту заповедь. И одной этой фразы из Библии достаточно, чтобы доказать тебе, что ты грешник. И хотя ты виноват перед Богом, Бог придумал план, чтобы избавить тебя от наказания. Бог любит тебя и поэтому хочет спасти тебя, а не наказать. Он послал Сына Своего Иисуса Христа, и на кресте Иисус умер вместо тебя. Он взял на Себя наказание, которое должен был понести ты, смертную казнь. И если ты веришь в Иисуса, то ты спасен. Иисус, как молниеотвод, направил на Себя наказание, которое заслужил ты. И я спрашиваю тебя, какое еще доказательство Божьей любви тебе нужно? Что еще должен сделать Бог, чтобы доказать свою любовь? Разве есть нечто большее, чем сделать своего Сына козлом отпущения, агнцем Божьим, который берет на себя грех мира? Если ты не хочешь этому верить, или больше не желаешь учить и проповедовать эту истину, то ты можешь идти своим путем без Иисуса, и Он не будет держать тебя так же, как не держал своих учеников. А вы... Вы тоже хотите покинуть меня? И в такой кризисный момент жизни Иисуса Петр отвечает ему, и с этим ответом восходит солнце: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иоанна 6:68-69. Интересно, что ученики, оставившие Иисуса, приводят аргумент: его слова слишком резкие и невыносимые. А ученики, оставшиеся с Иисусом, находят в тех же словах вечную жизнь. «Ты имеешь слова вечной жизни». Так по-разному люди слышат одни и те же слова в зависимости от того, готовы ли они быть послушными или нет. Ведь только послушный узнает, что Иисус говорит правду. И поэтому Иисус сказал тогда ученикам и говорит сегодня и нам: «Не хотите ли и вы отойти?» 12 учеников не хотели и не могли уйти. Поняв однажды, что Иисус – Сын Божий, человек уже никогда не сможет уйти от него. Петр ясно понял, жизнь без Иисуса не жизнь, поэтому он говорит: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. Я, как Петр, я не могу себе представить жизнь без Иисуса. Иисус – смысл моей жизни, масштаб моей жизни. Без Него я – ничто. Без Него у меня ничего не получится. Без Него моя жизнь невозможна, а будущее немыслимо. Мое будущее в том числе и мой последний день. В день, в который я умру, я не буду один. Иисус будет со мной, Он положит мне на лоб свою ладонь. В последний день Он воскресит меня из мертвых и выведет меня из тьмы смерти через суд в полный свет Божьей вечности. Верующий в Меня имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, говорит Иисус». Это слова вечной жизни. За всю свою жизнь я прочитал несметное количество книг, но я не знаю ни одного философа и ни одного поэта, который сказал бы такие слова, который осмелился бы сказать такое. Ведь перед лицом смерти все бессильны. И я не знаю никакого человеческого оплота, который смог бы мне помочь перед лицом смерти. Мне для моей жизни и для смертного часа достаточно слов Иисуса, сказанных в 40 стихе. «Воля, пославшая у Меня, есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Это слова вечной жизни. Эти слова мы имеем, потому что Дух Святой позаботился о том, чтобы они были записаны в Библии словами и буквами, как сказал Лютер. Бог присутствует во всех своих словах и слогах. Поэтому глупые разговоры о вере в букву так же бессмысленны, как и чушь о мертвой букве. Тем более, что в Библии об этом ничего не написано. В Библии говорится о смертоносных, убивающих буквах. Слава Богу, что у нас есть Писание, Священное Писание, без которого мы ничего не знали бы об Иисусе. Поэтому Иисус сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне». Иоанна 5:39. Без Писания мы не знали бы слов вечной жизни, например, слов «прощаются тебе грехи твои». В этих словах заключается все в Евангелии, а значит и сердце реформации. Реформация проистекла из душепопечения. Душепопечение – это не просто консультация в вопросах жизненных ситуаций. В душепопечении речь идет о вечной жизни, о вопросе, который Лютер называет самым важным из всех вопросов. «Будет ли Бог милостив ко мне? Как мне, грешнику, устроить свою жизнь так, чтобы не бояться Божьего суда? Как избавиться от грехов? Как получить прощение?» Ответ – верой в Иисуса. То, что говорит Иисус, имеет силу навеки. Если ты исповедуешь Ему свои грехи, и Он скажет тебе устами одного из Своих служителей: «Прощаются тебе грехи твои», то эти слова имеют силу навеки. Ты услышал самые прекрасные и самые важные слова, какие только можно сказать человеку. «Прощаются тебе грехи твои». Это слова вечной жизни. Лютер сказал по этому поводу следующее: «Там, где прощение, там жизнь и блаженство». Освобождение от греха было самым главным для Лютера центральным элементом реформации. Поэтому давайте сохраним лозунг «Сола скриптура» – «Только Писание», и скажем вместе с Лютером: «Писание есть Слово Божье, а не Слово человека». Поэтому либо ты веришь во все Писание, либо вообще не веришь. Вопрос ко всем нам. Можем ли мы исповедовать вместе с апостолом Павлом: «Верую всему, написанному в законе и пророках»? Давайте со смирением и благодарностью вместе с Петром скажем Иисусу, нашему Спасителю и Господу: «Ты имеешь слова вечной жизни». Аминь.
1: Пережитое. Людмила Шторк. В струе Его воли. Сегодня, шагая по опавшей, желтой, оранжево-красной, удивительно по-осеннему пахнущей листве и глядя на синее глубокое небо, вспомнила, что хожу я не по земле и не по пожухлой траве, а по подножию Его ног. Так говорит Господь: «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих». Исаия 66:1. Вспомнила, что небо – это престол Его. И стало интересно, разве Царство Божие только внутри нас? А может, оно и вокруг нас? Только мы забываем об этом или не замечаем? И мы вечно лезем помогать ему и портим прекрасное его создание. Как здорово бывает, когда мы в какой-то момент входим в его ритм, ощущаем его творческую руку и служим ему в рамках его воли. Тогда мы вдруг попадаем в нужный момент и нужное место. И оказывается, что наше маленькое действие становится ответом на чей-то вопль к Богу о помощи. И в этот миг мы становимся сопричастниками в Его труде. И это незабываемое переживание. Вспомнила, как однажды ощутила побуждение помочь одной большой семье, и не когда-нибудь, а в тот момент, когда ехала с работы, уставшая, стоя в пробке. Очень хотелось тогда поторговаться с Богом и съездить к семье утром на следующий день. Но что-то внутри не позволило отложить поездку. Съехала с трассы, зашла в магазин, а потом поехала к этой семье. Оказалось, что в это самое время мать молилась Богу, в тревоге спрашивая, чем накормить детей. В привезенных мною продуктах наугад брала. Оказалось, все нужное для утренней каши детям и даже больше. На душе было удивительно приятно, ведь это было не просто доброе дело. Я стала сопричастницей к его труду. Это незабываемое переживание. С тех пор я молюсь о таких моментах и с радостью жду, когда, наконец, снова услышу. Ни одно доброе дело не сравнится с силой и переживанием его присутствия. Поэтому я хочу быть готовой на всякое доброе дело, как сказано в послании к Титу 3:1, и ждать, когда Иисус подаст знак.

Иисус призывает не праведников, а грешников к покаянию. Церковь Христа – это собрание не безгрешных, а прощенных людей. В нее приходят те,

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Лучший друг, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14 стих. Один христианин в своем биографическом очерке пишет: «Всю жизнь мне было тяжело приобретать друзей, ведь верный друг – медленно растущее растение. Когда умер мой отец, ставший жертвой тяжелой болезни, я почувствовал это особенно остро. Я был единственным сыном. Странное чувство одиночества охватило меня, когда я смотрел на безжизненное тело отца. В этот момент незнакомая женщина положила на мое плечо свою руку и нежно, но убедительно сказала: „Мужайтесь, ваш лучший друг не оставит вас“. Я не понял ее слов. Тогда она пояснила: „Иисус Христос, ваш лучший друг, Он всегда будет с вами, куда бы вы ни пошли. Быть Его другом легко и радостно“. С тех пор прошло много лет. В моей жизни было много трудностей, скорбей и горестных переживаний. Но мой лучший, мой небесный друг никогда не оставлял меня. Он и сегодня рядом со мною. Какое прекрасное свидетельство! Да, Иисус Христос есть наш самый лучший и надежный друг. В минуту величайшей тревоги и скорби, в минуту, когда вы чувствуете себя беспомощным перед гнетом событий, с которыми не можете справиться, когда отчаяние и разочарование овладевают вами, именно в эту минуту дьявол старается воздействовать на самую слабую вашу сторону, чтобы толкнуть вас все еще дальше по тому пути, которым пошел Адам. В эту минуту вспомните, что Иисус Христос не покинул вас. Господь Иисус, которому должно служить, Он сделался для всех слугой. Он мог бы господствовать, но Он был только в послушании. Источник воды живой опросил пить у самарянки. Он давал всем покой, а сам не имел отдыха. Он облегчал страдания других, а сам страдал, как никто другой. Имел сердце полное сострадания, а не нашел сострадания к себе. Вместо того, чтобы судить, он принял осуждение за виновных. Вместо того, чтобы мстить, он прощал. Где можно встретить или найти еще такого друга, как Иисус Христос?
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Позаботимся об охране. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Псалом 33, 8 стих. И вот, наконец, наступило долгожданное утро. Дети с радостью обнаружили, что их рюкзаки действительно не тяжелы. Каждому через плечо надели флягу с водой. Родители еще раз проверили, все ли в порядке в доме, и когда все собрались в прихожей, перед самым выходом папа сказал: «Осталось только позаботиться об охране». Но даже младший Антошка уже хорошо знал, что означают эти слова отца. Все склонили головы, и папа обратился в молитве к Господу, прося небесной охраны для семьи в пути и для дома, который остается без хозяев. Тем, кто умеет верить, Бог обязательно даст свою надежную охрану. У каждого из нас есть возможность убедиться в этом. Для этого, ребята, не забывайте каждый день

0: Сегодня не забудьте поблагодарить за благополучно прожитый день, за то, что Бог охранял вас на пути в школу и домой. И если вы споткнулись, но не упали, тут же поблагодарите Господа, что Он поддержал вас. Однажды девочка Оля шла за покупками в центральный универмаг. Это было зимой. День выдался солнечный, капало с крыш. И вы сами понимаете, как опасно в это время ходить возле высоких домов, потому что падают огромные тяжелые сосульки и могут поранить голову. Оля держалась поближе к проезжей части улицы. Подойдя к универмагу, она направилась ко входу в магазин. И вдруг прямо перед ней с грохотом упала ледяная глыба. Оля отпрянула назад и тут же поблагодарила Бога за спасение. Она увидела наяву, что ангел вел ее. Окажись Оля на полметра ближе ко входной двери, ледяная глыба упала бы прямо на нее. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их.
1: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

«Чего стоит вера?» Дочь его выходит навстречу ему. Книга Судей, 11 глава, 34 стих. О чем для своих детей мечтает каждый любящий Бога родитель? Желание о том, что его дети станут любить Бога всем сердцем, душой и всеми силами. Вот о чем прежде всего молится каждый благочестивый отец, каждая благочестивая мать. И если у вас есть дети, и если вы стремитесь вырастить их в любви к Богу, старайтесь жить, проявляя свою любовь к Богу. Притчи 23:26. Воспитывать их в учении и наставлении Господнем, Ефесянам 6:4. И непрестанно говорите о Господе, говорите о Нем, когда вы дома, когда вы в машине, перед тем, как пойти спать, и сразу, как только проснулись. Второзаконие, 6 глава, 6-7 стихи. Иефай, 9-й судья Израиля, показал себя благочестивым отцом. Призванный вести Божий народ в битву, Иефай обнаружил свое верящее сердце. Он произнес все слова перед лицом Господа. На Иефае был Дух Господень, и он дал обет Господу. Он сказал, что если Бог даст ему победить в этой битве, то, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение. К несчастью, когда Иефай с победой вернулся домой, первой вышедшей навстречу ему из дома была его дочь, его единственное дитя. Как же это воспринял благочестивый отец, и как восприняла это его дочь? Иефай разодрал свои одежды и объяснил дочери: «Я отверз о тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». Дочь Иефая смирилась с его клятвой: «Ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мной то, что произнесли уста твои». Иефай успешно воспитал свою дочь в любви к Богу, и такое воспитание дорогого стоило, потому что они оба выполнили свой долг перед Богом, выполнив обет, который он принял у Иефая. Дочь Иефая своей жизнью воплотила желание каждого родителя иметь детей, любящих Бога, независимо от цены, которую необходимо за это заплатить. Ее преданность Богу была преданностью, имевшей тяжелую цену. Иногда, когда наши дети живут для Бога, эта жизнь может оказаться нелегкой. Несмотря на это, молитесь о том, чтобы преданность Богу у ваших детей постоянно возрастала, несмотря на цену, которую придется за это заплатить.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Дорогие друзья, я очень рад, что вы сегодня вместе с нами. У меня сегодня в гостях Давид Семивражев, и у нас будет интересный разговор. Я думаю, вы не пожалеете, так что оставайтесь с нами.

0: тебя есть какое-то хобби?
1: Да. Ну, если так отделить, я очень люблю ходить в спортзал. Для меня вот спортзал, штанги – это мое удовольствие. Люблю подстригать. Стрижка – это одно из моих хобби. И люблю читать.
0: Слушай, а может ли быть хобби твоей профессии или твоей работы? И как это у тебя?
1: Раньше была моя работа парикмахерская. Но я честно признаю, что намного больше наслаждаюсь стрижкой, когда это не моя работа. Когда это просто что-то я могу делать на стороне.
0: А где находится твоя парикмахерская?
1: Я стригу уже дома. Я раньше работал в парикмахерской, но когда я уже перешел на фулл-тайм работать в госпитале, то многие клиенты просто настойчиво просили, чтобы я продолжал их стричь. И дома у меня в подвале я делал каморку маленькую, и там продолжаю обслуживать желающих.
0: Вот я разговариваю с тобой, у тебя просто идеальный русский язык. Совершенствуй, ты знаешь русский язык. А где ты его выучил и вообще где ты родился? Расскажи немножко.
1: Родился я на Украине, город Мариуполь. Наверное, будет даже точнее сказать, Донецкая область. Но когда я был маленький, моя мама не сильно хотела, чтобы я оставался у нее. Она мне отдала в детский дом «Солнышко» в Мариуполе. И там я родился. Там я жил где-то до 4 лет. Потом меня взяла домой семья христиан. И там я воспитывался. Поэтому ходил я в школу с первого где-то, не где-то, а с первого по пятый класс. Я учил и литературу, и русский язык. И русский язык мне знаком. Но когда мы переехали в Америку, как у многих подростков и молодежи, поленился и признал, что я почти его потерял. Особенно когда пошел в армию, служил в армии. Я когда вернулся, то я почти потерял русский язык. Ну вот, один раз, когда читал Библию, я осознал это, помолился, попросил у Бога прощения и начал работать. Читал очень много русских книг, постоянно читал русскую Библию. Всегда, когда была возможность разговаривать на русском языке, я ее использовал. И потихонечку, вот слава Богу, вот так получилось восстановить нечто мною утратено.
0: А ты вот сказал, что в детстве попал в интернат, а твоя мама отдала тебе детский дом. А в каком возрасте это было?
1: С самого рождения. Потому что, не секрет, цвет моей кожи. Я чуть-чуть выделяюсь среди славян. Но когда я родился на Украине, в те времена, 1985 год, обстановка не такая уж и благоприятная для людей цвета моей кожи. Если люди даже находились такие на Украине, это были студенты. Кем и оказался мой отец. Как, не знаю, что там у них произошло, как произошло, но когда моя мама была в положении, он уже уехал назад к себе в страну. И в основном, я думаю, он даже не знает, что я существую. Потом, когда она родила меня, слава Богу, что родила, потому что, в принципе, я думаю, искушение было большое подать на аборт. Но она меня родила, и сразу она меня оставила. Она меня не воспитывала, она за мной не смотрела. Я сразу оказался в детском дому. И там я рос до 4 лет.
0: Ты когда-то пытался, может, связаться со своими родителями? Либо ты хотел бы сегодня найти какой-то контакт с родителями и иметь какой-то разговор с ними?
1: Я бы хотел увидеть и маму, увидеть, и, так сказать, отца, ну, тех, которые участвовали в моем рождении.
0: А если все-таки Бог позволит, у тебя будет такая встреча, что бы ты спросил у своих родителей?
1: Опять в детстве, конечно, хотелось спросить, почему оставили. Прошло время, хотелось, может, где-то отомстить. Прошло еще время, просто было жалко. А на сегодняшний день, я не думаю, я бы у них спросил. Я бы, наверное, единственное переживал, чтобы они узнали Господа. Чтобы они покаялись. И чтобы они действительно имели надежду в Господе. А так я не могу сказать, что я на них обижаюсь, я не могу сказать, что где-то я что-то против них таю, потому что, идя по жизни, видя, как могло было сложиться, видя, как сложится у других людей, я не могу жаловаться на судьбу. Господь действительно меня благословил. И мать и отец не те, кто родили, а те, кто воспитали. Родители, которые мне Господь подарил, я на сегодняшний день бы их ни на кого не променял.
0: ты смог простить своих биологических родителей.
1: Да, да.
0: А как бы ты сказал бы, в каком возрасте или период твоей жизни пришло такое понимание и прощение, когда ты полностью, можно так сказать, отпустил этот вопрос?
1: Ближе к 30. Ага. Ближе к 30. В детстве, конечно, было обидно, было неприятно, что ну как могут так поступить. В конце, может, даже никогда до конца не осознавал, просто хотел, мечтал иметь родителей. Потом, когда у меня уже были родители, когда мне рассказали чуть-чуть даже, был момент, когда хотели меня вернуть к моим родителям. Сегодня особенно, сколько абортов, сколько детей, у которых даже не было возможности. Uh-huh. И люди говорят такие вещи, как, ну, а кто будет их воспитывать, а кто то, а кто другое. У этих детей не было шансов. У меня ситуация была не лучше, у меня был шанс, Бог мне даровал эту возможность, и сегодня моя жизнь, она прекрасна в Господе. Я уже смотрел на жизнь uh-huh. и на родителей совсем иначе.
0: Есть какие-то вот воспоминания об интернате?
1: Есть пару воспоминаний. Я никогда не забуду. Была самая большая обида. Детей много, много детей. И каждому на день рождения стараться подарить подарок. Я помню, одному мальчику подарили вот такой большой джип. А пришло мое день рождения. Мне подарили маленький зеленый трактор с желтыми колесами. И так было обидно. Так хотел вот этот джип. Ты тоже так интересно смотришь, вот в детстве кажется, вот мир. У Васьки трак, а у меня вот что. А проходит время, и думаешь, действительно, насколько это мелко, насколько не стоит завидовать, а просто радоваться даже тому, что есть. Помню, на ночь приходилось очень много смотреть «Санта-Барбара». Богатый много плачет, или что там, тоже плачет, потому что те, которые за нами смотрели, няньки, угу. им не до нас. Тут мы мешаемся под ногами. Время было уведено для детей, чтобы вечером они могли там смотреть программы «Спокойной угу. ночи» и тому подобное. А нам говорили, вы не хотите спать, сели молча, рты закрыли. Ну, они смотрят свои сериалы, и угу. мы смотрим.
0: У вас большая была группа детей?
1: Детей было, я думаю, где-то 20-30. Спали мы все в одной комнате, кровати стояли. В ряд, помню даже окно, и вот над этим окном стояло большое дерево, и всегда были, особенно осенью, когда uh-huh. листва попадает, казалось, что прям аж руки тянутся в окно. Uh-huh. И это дерево меня пугало.
0: В сегодняшнее время есть много христианских церквей, групп, волонтеров, которые посещают интернаты. У тебя есть какие-то воспоминания, может быть, чтобы верующие приходили и проводили, может, какую-то программу, имели какое-то общение с вами там?
1: Было. В принципе, так я и познакомился со своей будущей сестрой и семьей. Угу. Приходила церковь, центральная церковь. Они приходили, посещали, рассказывали нам, приносили конфеты. И вот как-то раз там увидела меня, моя будущая сестра. Пришла домой и сказала, папа, мама, там такой мальчик хорошенький, давайте его возьмем. Угу. И, в принципе, вот так и произошло. Вот когда приходили они говорили о Господе, что к Господу можно обращаться uh-huh. и просить. И я помню по сей день, что после вот такого урока, ту ночь, я лежал на кровати, смотрел в это страшное окно, и я помолился, я сказал, Господи, uh-huh. даруй мне родители. Uh-huh. Если ты мне их дашь, то я буду их любить. Uh-huh. Потом пришла моя сестра, рассказала родителям, они как раз уже были, собирались брать одну девочку, но ее уже взяли. Директор того детского дома говорит, ну возьмите его, его и так никто не возьмет. Опять цвет кожи играет немалую роль. И меня взяли на выходные. Я помню, это были самые лучшие выходные. Утром играл в снег, вечером мороженое растоплено, чтобы горло не заболело. У брата моего старшего Макса был такой проектор, многие даже не знают, что это такое. Такие пленки, ставишь их, включаешь, без звука, и только слышишь. И там было «Медведь или Олимпиада» мультик. И вот мы смотрели этот мультик, и выходные мгновенно пролетели. И мне надо было возвращаться. И, в принципе, папа рассказывает, что собирался меня уже отвозить, и потом я прибежал, кинулся на нее, говорю, папочка, не увози меня домой. И это для моего отца было просто сразительно. Мой отец, он любит детей и не может смотреть. Вот, ну, у него очень большое сердце. И вот так вот я остался в этой семье. Потом делали проводные. Я уже вернулся туда со своим папой. Мой папа привез им сестру. Раньше сестру это было вообще. Это такое особое чувство, когда вот меня взяли в семью.

0: считаешь, было ли это каким-то фундаментальным или первым каким-то шагом к Богу? И насколько это повлияло потом в будущем на тебя?
1: Думаю, что действительно не стоит посещать такие места, если не говорить о самом важном. А самое важное, что если реально смотреть на вещи, ну, мы не сможем приехать и взять всех детей, мы не сможем исправить ошибки всего мира, но мы можем передать ту истину, которая может помочь любому человеку в жизни. У каждого человека свой путь. Я не могу пройти путь твой, ты не можешь пройти путь мой. Бог каждого из нас ставит. И вот эта истина, что Христос может помочь и спасти, утаить ее от человека, не сказать об этом, это будет самое большое преступление. И очень важно об этом говорить детям, потому что дети, вот я сейчас смотрю на своих детей, вот как раз в этом возрасте они все принимают за чистую воду и намного серьезней. Не все удерживаются, но самое главное, чтобы дать хотя бы вот этот росток. И говорить об этом с убеждением, говорить об этом от всего сердца, говорить об этом со всей верой, чтобы дети это видели и понимали, потому что вот как раз вот этот урок, который они сказали, что обращайтесь к Богу, просите, Он ответит, это и побудило меня помолиться. И даже когда Бог ответил на мою молитву, можно сказать, моментально, не прошло так много времени. Вот только в 30 лет я понял, насколько велик Бог, и как действительно Он ответил на мою молитву. Прошло время, немало время, много испытаний в жизни. И на сегодня я смотрю, и действительно вот даже приводит в такое умиление, насколько Бог может работать. Его истину нужно обязательно, обязательно говорить, особенно детям.
0: Аминь. Мне очень понравился этот момент, и, конечно же, я понимаю то, что если когда взять служение, да, посещение интернатов, работа с сиротами, если в твоем служении нету Евангелия, это просто благотворительность. Ты просто становишься еще какой-то спонсором или той группой людей, которые просто приезжают и посещают. Очень важно иметь вот эту вот истину, вот это Евангелие, которое в дальнейшем, это как семечко, которое некогда кто-то посадил в тебе, и оно потом взрастет и даст свой плод в свое время.
1: Аминь. Конфета растаяла во рту. Молитва, которую научили, по сей день дает свой плод.
0: Аминь. Расскажи немножко, может быть, тогда уже о своей приемной семье. Родители, которые тебя взяли в свою семью, сколько у вас было детей, как долго вы жили на Украине?
1: Родители моих зовут Петр Тимофеевич, Надежда Алексеевна. Для меня герои веры, мои герои, действительно, моя мама, мой папа, которых я очень сильно люблю. У нас большая семья. У нас, получается, 6 сестер у меня и 2 братьев. Жили мы на Украине, как у всех, не всегда дружно, но оказалось, что мы довольно-таки все дружны. По сей день мы собираемся вместе. Один раз в году мы выезжаем все вместе на природу. Общаюсь я с родителями много. И вот самое большее, что мне понравилось в жизни, в их не видеть настоящую живую веру. Они всегда говорили о Господе, и мне папа по сей день говорит: сыночек, люби Господа, никогда не отходи от Него, не покидай Его, и Он не оставит тебя. Вот это наставление по сей день, оно сопровождает меня. Мама у нас тоже очень богобоязненна, строгая мама. По сей день мне замечания ставит. Это очень приятно, потому что меня не просто взяли, чтобы показать, какие мы добрые и хорошие, а действительно меня приняли в семью. С самого первого момента я не чувствовал никакой разницы между мною и другими детьми. Я чувствовал себя наравне. Я так рос. Все, что было у них, было у меня. И теми благами, которыми пользовались они, пользовался я. И это было действительно благословение в моей жизни. Мы прожили в Украине там до 12 лет, и потом мы переехали сюда, в Америку. И так признаться, я по сей день думаю, что в основном, я думаю, большую роль сыграло, что мой отец просто хотел, чтобы мне было в жизни, можно сказать, может, более уютнее и приятнее, потому что Украина, Украина, Россия, Россия, и я честно признаюсь, я бы там не хотел жить. В гости съездить не против. Жить. Я помню, когда первый раз приехал в аэропорт, и я в Нью-Йорк прилетел, я увидел, что есть люди, как и я. Я повернулся, говорю, пап, смотри, я не один.
0: Я не один.
1: Поэтому мы приехали сюда, в Америку. В Америке было сложновато, потому что, когда я приехал и ощутил, что я уже более наравне с другими, потому что в Украине было много драк, много споров. Я не мог идти никуда в новый район без драки. В основном это было напряженное. В Украине, да, но когда приехал в Америку, появилось много друзей, я старался себя доказать, и вот как раз здесь пошло все вниз и очень-очень резко.
0: Угу. Если бы ты сегодня мог вернуться в тот первый день усыновления, что бы ты посоветовал своим родителям?
1: Сложный вопрос. Я честно признаюсь, что мои родители настолько сделали труд, я не могу ни в чем их винить. Я не могу сказать, что они чего-то не сделали, где-то не сказали, где-то не наказали, где-то не сдержали. Они сделали все. Проблема была не в родителях, а проблема была во мне. Я думаю, самое больше нужно было обращаться к тому мальчугану, а даже не к родителям. Единственное, что, и я говорю это родителям, может, два момента, одного мы коснемся позже, но я раньше играл на кларнете, 4 года играл, участвовал в соревнованиях, сольфеджио знал, играл на фортепиано, у нас вся семья музыкальная. Приехал в Америку, посмотрел Space Jam, и что-то перемкнуло, и я начал играть в баскетбол. И, к сожалению, об этом я жалею, что вот в этом моменте меня родители не остановили и не устояли. Прошло время, я сегодня жалею, что я забросил такие очень полезные таланты и променял на шелуху.
0: А были ли у тебя моменты, когда ты чувствовал, что родители тебя не понимают?
1: Конечно, по сей день.
0: Как ты решаешь этот вопрос?
1: Ну, раньше я старался доказать, что вы должны меня понять. Я умный, я знаю. А на сегодня Господь мне показал очень один интересный момент в нас, в жизни, в людей. Вот мы люди, когда в основном, вот если посмотреть на себя, я вижу свои ноги, я вижу свои руки, но есть места, которые я не могу видеть. Вот, например, если, извиняюсь за пример, но если бы у меня сейчас в носу висела козюлька, я бы ее не увидел. Если бы ты промолчал, я бы дальше пошел с ней. И если бы на улице промолчали, я бы дальше с ней пошел. И я бы так ходил с ней целый день, и люди бы смотрели, кто-то бы смеялся. И пока бы никто не сказал, кто-то не сказал. Вот когда кто-то скажет, возможно, будет и момент стыда, возможно, разозлишься. Но самый правильный момент – это просто исправить. Вот в жизни, когда нам кажется, что нас не понимают, вот это как раз те моменты, когда Бог обращается и говорит, есть area в твоей жизни, которую ты не видишь, но я хочу, чтобы ты ее поправил. И вот раньше, когда я доказывал, что нет, сегодня Господь меня научил резко не реагировать, а остановиться, подумать хорошо, пересмотреть, поправить. И все чаще и чаще я замечаю, что действительно проблема не в том, что мне кажется, меня не понимают, а проблема действительно в том, что Бог просто хотел меня поправить.
0: Что бы ты посоветовал бы сегодня родителям, которые стоят перед этим выбором, или у них есть вот это первое желание установить ребенка, взять ребенка, сироту, свою семью?
1: Это очень благородное дело. Очень благородное дело. Но я бы хотел, чтобы люди настраивались и понимали, что свет пришел в мир, но мир не возлюбил свет. Очень часто в жизни, когда делаешь кому-то добро, дьявол не спит, не дремлет, и порой люди сами реагируют не так, как надо. Поэтому, если кто-то желает взять ребенка, воспитать, вложить, сразу настраиваться на вот такой путь, то будет тяжело не опускать руки, до самого последнего помни цель. Цель не прославить себя, а цель действительно дать возможность, дать будущее ребенку. Потому что, когда меня родители взяли, и в церкви даже много говорили против, и смеялись, люди говорили, что он перережет вас. Это верующие люди, ну или так называемые. Но я рад, что родители не слушали. Я рад, что они стояли твердо, продолжали делать. И вот особенно в самые тяжелые моменты, когда я срывался, они меня не оставляли. Вот я бы желал всем, кто желает усыновить детей, настраиваться на худшее. Угу. Не в том смысле, что вот будет так. Я не говорю, у кого-то может сложиться очень все хорошо. Но просто знать, что это не розовая сказка. Могут быть испытания, могут быть сложные испытания. И когда они придут, спокойно сказать, я ожидаю, я ждал, и не кидать детей. Очень неприятное чувство, и я видел это, когда меня взяли, еще одного мальчика в детском доме. Мы с ним были с одной, можно сказать, группы. Прошло 6 месяцев, он был непослушный, и его отдали назад. Одно, когда взял щенка, подержал и выкинул. Другое, когда это ребенок. Дети – это не игрушка, это не щенок, это не котенок. Если ты уже взял, то дело до конца. Терпи. Поэтому, я думаю, здесь тоже второй момент напрашивается очень серьезный. Это не для всех. Это должно быть призвание, об этом нужно молиться, на это нужно настраиваться. И уже, коль настроился, я благословляю обоими руками, молюсь, поддерживаю. И когда в церкви вижу у нас, ну, таких детей, у меня к ним особое расположение в сердце.
0: Такие примеры, как ты, пускай будет для них мотивацией, то, что Бог благ, Его милость, Его благодать, она покрывает сегодня. Да, может быть, это сложный путь, да, он не для всех, но Бог благ, и Бог сделает свое дело. Ты также служил в армии. Расскажи, как ты пришел к такому решению, что тебя побудило?
1: Ну, это второй момент. Единственный вот момент, который, может быть, я вернулся бы и сказал своему отцу, это когда он меня отговаривал мне идти в армию. Я бы ему посоветовал не называть меня трусом.
0: Расскажи, конечно, что было.
1: Получилось так, я за свое уникальное, прекрасное поведение был сослан в Оклахому в alternative school. Получается, армейского склада школа, только там парни был, христианская была эта школа. Там я покаялся, и когда я вернулся в церковь, все было вроде хорошо. Но потом я не мог найти работу, и мне папа говорит, иди работай. И вот я искал, не мог найти. А мой сосед говорит, так пойди в армию, там тебе заплатят, мир посмотришь. Ну, расписал мне все так красиво, хорошо. Я начал об этом подумывать, пошел к рекрутеру, все знают, где их найти, пообщался с ними. Ну, конечно, зашел к Navy, зашел к Air Force, там слишком все крутые, я сказал, ну и не надо. Пошел в армию, что-то не так.
0: Что-то не хватает.
1: Говорю, где тут самые? Они говорят, вон тебе, вон там, Marines. Ну, я пришел к ним, думал, ну, вот это мое. Еще увидел, что там саблю дают. Думал, вот это сабля. Кто саблю не хочет?
0: А сколько тебе было лет?
1: 18.
0: Такой юный парень такой.
1: О, все готов. Бьет. Ну, я говорю, в этом возрасте самое плохо, что силы много, дури много, а вот ума – это редкость. Это огромная редкость. И не в обиду, это жизнь. И вот я помню, когда пришло, родителям сказал, конечно, мама категорически против, слезы. Ну и папа вот старался меня отговорить. И вот в беседе у меня говорит, сынок, ну ты ж у меня трусливый, ты не потянешь. И вот это как задело мое я. И я тогда сказал, я тебе докажу. На следующее утро я проснулся в 7 утра, поехал, подписал бумагу и вернулся домой. Ну, папа проснулся, говорит, сынок, я вчера не подумал, прости. Я говорю, уже поздно, я подписал.
0: Ты же сделал.
1: Да. Ну, мне папа, я люблю очень его, все жизненные советы. И вот один из жизненных советов, который действительно восстановил меня как мужчину, он мне сказал, вот, сынок, тебя никто не тянул за язык подписывать бумаги. Ты подписал, ты дал слово. Теперь ты должен его исполнить. Если тебе завтра скажут прийти расстрелять семью, ты ты должен это исполнить. Если ты сбежишь с армии дезертиром, я тебя не приму. Если ты пойдешь на войну, вернешься инвалидом, я тебя приму. Вот такое было мое отцовское благословение, наставление, когда я пошел в армию.
0: Как ты это принял? Какие у тебя были эмоции?
1: Когда он мне это сказал, я понял, что я влип. Если так можно грубо выразиться на нашем русском языке, я понял, насколько это все серьезно. Вот в этот момент я понял, что и жизнь для меня поменялась. Я понял, что нельзя бросаться словами на ветер.
0: Угу.
1: И вот об этом мало кто сегодня думает. Люди много обещаний делают, но важно не делать обещания, а исполнить его. И когда он мне так сказал, я понял, что все серьезно. И с этого момента придется мне пройти нелегкий путь. И папа предупреждал меня об этом, но я не понимал. Прошло время, потом я понял.

0: как повлияла армия на тебя?
1: Я бы сказал, самая большая проблема, что, как у многих в основном молодых парней, я пошел в армию не по правильным
0: мотивам.
1: Мотивам, да. Я пошел, потому что я хотел последний раз оторваться.
0: Угу.
1: И в этом была проблема. Сегодня дьявол подкашивает много молодых людей вот этой мыслью вскользь. Ну, как бы я покаялся, так что все, теперь я так буду всю жизнь жить, так это ж скучно. Надо хоть один раз. И вот этим он ловит людей. И вот это произошло в моей жизни. И мое желание людям не внимать этому. Это ложь. С Господом всегда очень прекрасно. И вот я когда пошел, я сразу же скатился вниз. Поэтому армия повлияла во многих сферах на меня негативно. Появились вредные привычки, я начал курить, пить. Я курил пачку где-то с половиной в день. Уже просыпался, даже грудь болела. Хотя жил, рос, знал, что этого делать нельзя. Но были и позитивные моменты. Выработался железный характер, в принципе, которым и не всем легко. Потому что в моем понятии, если передо мной стоит цель, я просто ее достигаю. Тяжело, не тяжело, сложно, не сложно. У меня нет понятия, что остановись. Если нужно, пошли делать. Это помогает в чтении Библии, в подготовке к проповеди. Если нужно исполнять служение, когда ты просто идешь и делаешь, и не советуешься своими чувствами. Ну и тоже есть одна черта, которая выработалась, с которой очень сложно. Говорят, что Marines — это the few. The proud. Их немало, и они горды. Вот армия воспитала очень сильную, крепкую гордость, которую Господу пришлось и по сей день приходится ломать. Поэтому есть негативное, но есть и позитивное.
0: Тот опыт, который ты приобрел в армии, да, например, у тебя есть приказ, ты должен исполнить. Когда ты читаешь Слово Божье, как ты воспринимаешь Слово Божье? С каким у тебя подходом? Отразилось это как-то на твоей духовной жизни?
1: Да, да. Вот когда я начал читать Библию, вот с этим тоже мне очень сложно бывает в церкви порой. Когда я привык, вот у нас в армии, если идет беседа, да, ну, скажем, пришел генерал, и сидят солдаты. Генерал говорит, муху можно слышать. Я когда иногда бываю на членских, я не могу, мне это сложно перенести, мне это сложно вообще понять, как такое может быть, где вообще понятие вот этой структуры. Потом вот чтение Библии, если я прочитал и написано, то ты просто делаешь. Сегодня, к сожалению, действительно наблюдаешь, люди читают, и потом начинается. Это не тот перевод, а на греческом так, а это вообще не то время. И просто удивляешься, удивляешься. Поэтому с одной стороны мне вроде бы и легко, но с другой стороны очень сложно. Очень сложно.
0: Сегодня многие ребята стоят перед выбором, и у них есть желание пойти служить. Что бы ты сегодня посоветовал такому парню? И, наверное, дополнительный вопрос. Вообще христианин, верующий человек, должен ли он сегодня идти и служить?
1: Для людей, которые желают пойти в армию, я бы советовал самое первое искренне отнестись к этому вопросу. Очень часто, к сожалению, мы, люди, склонны лукавить. Лукаво сердце человека крайне испорчено, кто познает его. И в этом вопросе особенно молодежь, подростки, они очень много лукавят. И до конца искренне даже не хотят признать себе. Мое желание, мое пожелание для таких людей просто набраться мужества и действительно искренне ответить на вопросы. Зачем ты туда идешь? Что тебя там привлекает? И вообще, спасен ли ты? Возрожденный ли ты человек? Потому что если ты возрожденный человек, если ты действительно не от мира сего, если ты новое творение во Христе, пройдя армию, наблюдая за армией, читая много книг, видя, для чего и как существует армия, у меня не складывается в уме, как новозаветный человек, находясь под благодатью, горит желанием поддерживать цели такой организации. Потому что действительно в армии никто не идет проповедовать, а если даже проповедовать, настолько размыты религиозные границы, вот это service chaplaincy. Там же всех под одно. И так и говорят, что нельзя выделять одну религию сверх другой. Поэтому это уже не по Писанию, это уже очень сложная обстановка. Поэтому искренность, искренность в этом вопросе. Можно ли христианину служить в армии? Я затрудняюсь говорить четко «нет». Мы когда читаем Библию, мы находим очень много исключений. Израильтянам нельзя было ходить в Египет. Но были моменты в истории, когда Бог кого-то туда отводил. И через них совершал огромные чудеса. Нечего даже было делать израильтянам в Вавилоне. Но тем не менее, у нас один из самых ярких примеров для подростков. Даниил, Сидрах, Месах и Абеднаго. Поэтому вопрос, я думаю, не в том, что можно, нельзя. А мне бы хотелось, чтобы сегодня больше и больше люди задавались самым важным вопросом. А что есть воля Божия в моей жизни? Римлянам 12 глава, 1 и 2 стихи. Апостол Павел говорит: «Умоляю вас, братья, сестры», ко всем относятся, «представьте тела ваши в жертву, благую, святую, угодную для Господа, дабы вам познать, что есть воля Божья». Вот познание воли Божьей в моей жизни, я думаю, это самый важный вопрос, которым должен заниматься каждый христианин, человек в своей жизни. Потому что если воля Божья, чтобы ты оказался в армии, кто я, чтобы противоречить? Но если воля Божья, чтобы ты не оказался в армии, то зачем ты туда идешь? Ты потом не можешь приводить претензии к Богу, почему у тебя сложилась так жизнь, почему вот так, и ты не имеешь права потом стоять на кафедру и учить других, что это действительно истинный путь. Поэтому самое важное в жизни для меня, я так всем советую молодежи убеждаться, что есть воля Божья. Как узнать волю Божью? Начинать с самого простого. Самого простого – исполнять его. А здесь многие не проходят тест, бунтуют. А тест именно такой. Дети, повинуйтесь своим родителям. Почитай отца и мать. Это первая заповедь. И будешь долголетен на земле. Поэтому я говорю просто. Если у тебя мама и папа, пусть даже папа согласен, а мама не согласна, это для тебя уже ответ. Остановись, подумай, в чем, что происходит. Если оба прям благословляют, я не могу тебя останавливать. Но очень часто в жизни есть вот такие очень яркие остановки, как в моей жизни. Когда я хотел пойти в армию, мне Бог четко и ясно ответил. Мне не понравился ответ. Я взбунтовал. Я пошел. Но это уже не было Божьей волей. Это уже не было в планах Божьих для моего пути. Вот если дорога шла напрямик, и я мог чего-то достичь, я уже не смогу, ну, может быть, но не смогу достичь вот того уровня, который Бог предназначил для меня. И в этом мое самое большое сожаление. Потому что, пройдя вот этот путь, видя все это, я содрогаюсь при мысли: Господи, а что если бы 18 лет я вот так серьезно принял Твое Слово и исполнял Твою волю. А что бы Ты мог в моей жизни тогда сделать? И вот это, я думаю, самое большое сожаление. Поэтому, что есть воля Божья? Для каждого христианина должен быть самым важным вопрос.
0: А когда и где ты покаялся?
1: Я покаялся в армии при очень довольно-таки странных, интересных событиях. Я, когда вернулся, вот опять я ушел с церкви, когда я подписал еще один контракт, я вернулся в Спокен, и, ну, думал, сейчас вернусь, зайду в церковь, как многие думают, и сразу стану христианином. Пришел один раз на собрание, еле высидел, второй раз на собрание, и после этого я сказал: все, я не могу, это не то. И вот так я долго блуждал, потом меня пригласили подростковый лагерь, чтобы я поучаствовал в служении. Хотели, чтобы я провел спортпрограмму. Я согласился, и там пригляделась мне одна девушка, мне 24 года, нравится, куй железо пока горячо. Ну, я посоветовался с родителями. Но самое важное, что родители всегда мне говорили, что спутник жизни – это очень важный вопрос, и нельзя ошибиться. И, конечно, тогда я сказал, ну, надо молиться об этом. Мы с ней согласились молиться 3 месяца, чтобы Господь ответил и дал знать. И вот мы начали молиться. Ну, я не знаю почему, но у меня такая была реакция. Ну, ладно, если я молюсь, и Бог мне ответит, то, ну, в принципе, я почувствовал, что у меня какой-то договор с Богом. И я знаю, что Бог говорит, читайте Писание. И вот у меня было такое понятие. Если Бог для меня это сделал, то я должен хотя бы что-то для Бога сделать, правильно? И вот я начал читать Библию. Как бы у нас чисто отношения такие деловые. Ты мне даешь ответ, а я буду читать Библию, пока ты мне даешь ответ. И вот интересно, что произошло, почему я склоняюсь пред Словом Божьим, и нет ничего сильнее в этой жизни. Когда я начал читать Библию, начало что-то происходить. Я начал замечать, что я начал прислушиваться советам Библии. Это было очень интересно. Я еще не покаялся, но я начал замечать, что я слежу за своим языком. Я стараюсь не ругаться. Потом я перестал слушать неверующую музыку. Я перестал как-то ходить со своими бывшими, кто служил. И вот так потихонечку я замечаю, что вот все, что Слово Божие мне говорит, я начинаю делать. Вот в этот момент я начал замечать, что мои взгляды на жизнь начинают меняться. Я помню, когда первый раз вышел на улицу, я посмотрел и смотрю, травка зеленая, птички поют. Угу. Я, Господи, это так всегда тут было? Я живу здесь уже 2 года, я этого ни разу не замечал, потому что ты живешь, ты видишь и замечаешь совсем по-другому. И вот Слово Божие начало настолько действовать, что вся моя жизнь начала меняться. И меня это настолько удивило, настолько привлекло, что я больше и больше стал прилагать усилия. И вот в один день на работе я читал место, и там было написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей плотью твою». И я задался первый раз в своей жизни вопросом: как Бога вообще любить? Я тогда склонился и сказал: Господи, я не знаю вообще, если ты существуешь. Но вот я вижу, что я все, что делал, моя жизнь меняется, мне это очень нравится, я хочу больше. Я не знаю, как тебя любить. Я не знаю, как это делать. Но если ты меня научишь, если ты меня откроешь, я приложу к этому все свои старания. Вот этот момент был мое искреннее покаяние. Оно было... Вот покаяние состоит из 2 моментов. Первый момент – мы просим прощения за грехи. Но и самый важный момент – мы делаем решение идти в другую сторону. Вот в этот день я принял решение идти за Господом. Потом, конечно, чем больше Господь открывал, я больше каялся, больше молился, больше возрастал.
0: Покаяние – это что-то такое разовое или все-таки это процесс?
1: Процесс. Я вчера каялся. Потому что не в том, что мы умышленно грешим, но в том, что чем ближе мы к Богу, тем больше мы замечаем. Бог есть свет, в нем нет никакой тьмы. Чем ближе человек приближается к Богу, тем больше он замечает свои недостатки. В чем можно и проверить свое настоящее духовное положение. Если мне кажется, что я христианин и все хорошо, это говорит, что я не так близок с Богом. Если действительно в моем сердце присутствует вот это искреннее состояние мытаря, который молился и говорил: Господи, прости, если мы вот это видим, твои недостатки, что много работать, вот это как раз свидетельство, что мы ближе к Богу. И, конечно, мы просим прощения за это, мы каемся, и мы стараемся это исправить.
0: Что побудило или повлияло на тебя, чтобы ты вернулся назад в церковь? И почему именно вот в русскую церковь, а не остался в американской церкви?
1: Это был восстановительный процесс, потому что, конечно, с девчонкой-то ничего не состоялось. Получилось очень больно, не обидно. Очень больно и обидно для меня. Но такой жизнью, которой я жил, я даже так подумал и сказал: ну, Господи, в принципе, я заслужил. И потом я, когда вернулся в церковь, было очень много разных наставников. Кто-то мне говорил, что можно выпивать, кто-то мне говорил, что можно там все, что хочешь делать, и оставаться христианином. И получается, мое строение было очень таким, я был везде-везде. И очень было популярно на то время уходить с русской церкви, надо вот английский. И я был под этим влиянием, и был один из тех, кто двигал это вперед. Но потом Господь открыл меня

0: взят в семью. Для меня семья — это святое дело. И поэтому, когда Господь мне открыл вот этот момент, я вернулся в свою семью, там, где я духовно родился, там, где я принял крещение, там, где я давал обещание любить церковь, любить служителей, любить членов церкви. Это далеко не легко. По сей день было искушение уйти. Но я также и остаюсь в той же церкви. Почему? Потому что это моя семья, и Бог желает меня видеть там.
1: Кто является твоим наставником сегодня?
0: Конечно, мои отцы. Мой папа Петя, папа Гена, мы так их и называем. Отец моей супруги. Человек, у которого я не видел больше воздержанности и терпения. И мой отец тоже всему, что я сегодня имею, научился благодаря ему. И, конечно, наступил момент в моей жизни, когда мой отец сказал: «Сынок, всему, что я мог тебя научить, я тебя научил. А теперь я хочу, чтобы ты пошел и учился дальше у Александра Кирилловича». Я помню первый день, когда он мне назначил встречу. Он ему позвонил, говорит: «К тебе едет». Мне звонит: «Сыночек, все, я договорился, я назначил встречу». Ну и я сижу, думаю, что я туда поеду, что я ему буду говорить. Это была очень такая странная, может, для меня встреча, но после этого я, конечно, полюбил Александра Кирилловича. На сегодня все знают, это мой духовный наставник. Я много у него учусь, много с ним беседую. Ну и также другие служители. Игорь Долбня, ваш пастор, я тоже от него в восторге. Александр, также молодежный пастырь, Игорь, вообще все братья, которые в нашей церкви, но в основном вот эти, которые я назвал, это те, которые...
1: Насколько важно вообще иметь вот для каждого христианина духовного наставника?
0: Или очень важно, очень важно. Я считаю, что есть исключения, очень редкие исключения, где у человека такого нет. Иосиф попал в Египет, у него не было духовного наставника. Вот все, чему он научился с детства, он сумел прожить. Но когда у нас это есть, я считаю, невозможно. У Иисуса Навина был Моисей, у каждого великого служителя, у апостола Петра был Иисус. И у нас это должно быть. Почему? Потому что мы никогда не сможем сами достичь того уровня, который Бог желает видеть в нашей жизни. Для этого потребуется смирение. А смирение заключается в том, что я должен сознаться, что я до конца все еще не знаю. И я нуждаюсь в ком-то, чтобы меня наставил. И когда мы учимся понимать, что пусть человек несовершенный, но он все равно может меня научить, вот тогда наше сердце находится в правильном состоянии, и тогда Бог начинает работать. Я считаю, вот даже смотря на свою духовную жизнь, я знаю точно, и на все 200% скажу, я бы никогда не смог достичь этого уровня сам.
1: Как бы ты сказал бы, как все эти события в твоей жизни повлияли на тебя и кем ты являешься сегодня?
0: Получил очень много уроков. Это утвердило меня в моем уповании на Господа. Это утвердило мои, можно сказать, некоторые убеждения. Поэтому, когда, если я беседую с кем-то, особенно с молодыми людьми, очень часто они задают вопросы или стараются склонить на свою сторону. И когда нет у тебя основания крепкого в Боге, то легко можно действительно сказать, а подлинно ли. Но когда особенно видел, испытал и знаешь, это действительно помогает больше устоять. Но я бы хотел тоже сказать, что не обязательно наломать кучу дров, чтобы быть стойким христианином. Это очень тоже важно понимать. Но для меня это помогло. На сегодняшний день это сделало меня, я думаю, орудием, которым Бог время от времени пользуется.
1: Знаешь, мы сегодня живем в такое уникальное время, когда многие понятия, они перевернуты, христианские понятия. Мораль, она вообще разрушена, да? Есть ли же сегодня в Америке расизм?
0: Поехал ли бы я сегодня жить на Украину, Россию? Нет. Жил бы ли я в Америке? Обоими ногами и руками. Поэтому я не считаю, что в Америке есть расизм на том уровне, на котором они его преподносят. А расизм — это как убийство, как обман, как ложь. Мы никогда не сможем от этого избавиться в жизни. Это всегда будет присутствовать. Всегда будет

0: будут негодные люди, от этого не избавиться, потому что князь мира сего сатана, и он используется всем, чем только может. Но не, так, не на таком уровне, как раньше было до вот этой войны, как mm-hmm. раньше было до Мартина Лютера, как не до такого уровня. В Америке, наоборот, если ты человек, у тебя темная кожа, люди даже тебе больше у тебя способностей. Есть разные в колледжах помощи, mm-hmm. есть разные помощи, куда можно обратиться. Business loans. И можно говорить, говорить и говорить. Очень много льгот в Америке для людей, у которых темная кожа. Здесь проблема не в том, а проблема в том, что человек не желает отвечать за собственные поступки. И, конечно, он ищет кого-то обвинить. Есть расизм, а есть просто недолюбливание, а есть просто неумение выразить, а есть просто некультурный человек.
1: Угу.
0: Но вот сегодня в Америке все смешали в одно. Очень много людей в ситуации, которые называют расизмом, это не расизм. Это просто недопонимание, это просто желание обидеть. Это просто желание уколоть. Это просто некультурный человек.
1: Угу.
0: Но это не расизм. А вот расизм, его точно можно распознать. И его в Америке намного меньше. Мы живем в Вашингтоне. Здесь угу. очень мало темнокожих людей. Если кто-то думает, много, друзья, поедьте в Нью-Йорк, поедьте в Техас. Поедьте туда больше на East Coast. Здесь их почти нет. Я здесь себя спокойно чувствую. Вчера меня остановил полицейский. Меня никто не пристрелил. Меня никто не обидел. Я себя даже чувствовал безопасно, спокойно. Угу. Поэтому на таком уровне нет. Бывают ли моменты, что меня обижают? Конечно, бывают. В славянской церкви мне много приходится испытывать вот как раз моментов некультурья.
1: Угу.
0: Моментов, когда человек просто не учитывает. А как это тебе будет приятно слышать или нет? Но мы дети Божьи. Мы учимся жить выше, понимать, что вмещать и прощать. И поэтому, когда я это вижу в своей жизни, когда где-то что-то кто-то скажет при всех или обсмеет, я вижу, что это не расизм. Это просто часто попадает вот в эту категорию. Человек до конца не подумал, что сказал и как это mm-hmm. отражается.
1: Вот. Твое отношение к белым, движению белым сегодня?
0: Я их вообще не поддерживаю. Для меня это чисто дьявольская организация из преисподней. И я этого не боюсь говорить. Ну, конечно, опять для слушающих, особенно если вы не темнокожие, осторожно, с кем вы говорите на эту тему и как вы отвечаете. Потому что нужно проявлять мудрость. Потому что со стороны вас могут обвинить в расизме. Я, конечно, могу это говорить,
1: Uh-huh.
0: И я пользуюсь этим моментом, потому что, как в Исфиле написано, не для этого ли Бог допустил тебе дожить до этого места. И я говорю в беседах, что это неправильно. BLM — это организация, которая прикрывает проступки народа. Uh-huh. Просто открыто. И мы, как верующие люди, ни в коем случае, вот когда было на Инстаграме давление, uh-huh. все выставляли черные вот эти квадратики,
1: да.
0: И много даже членов церкви это делали. И я был удивлен и поражен. Мы никогда не должны участвовать вот в таких вещах, mm-hmm. особенно за таких организаций.
1: А как мы сегодня, верующие здесь в Америке, должны относиться к этому? И как мы можем повлиять действительно на ту ситуацию, которая становится такой очень... Она уже актуальна в нашей стране, но как мы можем повлиять, чтобы ситуация она как-то выровнялась или стала лучше?
0: Для меня я всегда остаюсь при одном совете, который дает нам Христос. Вы – свет мира. Тогда светит свет ваш пред людьми. Это самый-самый актуальный пример. Но он не желание прославить себя, не желание выйти на площадь, сказать, и все прям покаяться и сделать то, что я сказал, а просто в самых малых вещах, на работе, среди друзей, как мы говорим, что мы говорим, о чем мы шутим, что мы смотрим, куда мы ходим. Вот эти все моменты, если их упорядочить,
1: mm-hmm.
0: и вот мне часто сегодня христиане напоминают junk food lovers.
1: Mm-hmm.
0: Знаешь, люди, которые любят чипсы, конфеты, uh-huh. кока-колу, наедятся, напьются и на диване лежат. Вот сегодня христианство похоже вот на таких людей. В кинотеатрах, в фильмах, в видеоиграх, везде угодно, только не в Слове Божьем и не в молитве. Ну и потом бежим же на протест. Это очень неправильно.
1: А должен ли сегодня христианин ходить на протест?
0: Я придерживаюсь мнения, что нет. Я не нахожу примера в Новом Завете, чтобы апостолы и ученики ходили на протесты. Я не нахожу этого в Ветхом Завете. Но я знаю одно место, которое открылось мне одним из пастыров нашего объединения, Виталием Бойко. 24 глава притчи, 21 стих. «С мятежниками не сообщайся». Мятежники – это те люди, которые устраивают бунт, потому что им что-то не нравится. Вот я с чем-то не согласен, я не буду с этим смиряться, а я буду бунтовать, я буду за это драться, я буду вот добиваться своей цели. Писание говорит, с мятежниками не сообщайся. Я придерживаюсь этого в своей жизни.
1: Должны ли мы, может быть, как верующие, даже если мы не приходим и не берем какую-то сторону, да, но если просто там находиться и просто молиться, быть, пытаться быть тем светом, потому что мы видим, когда мы смотрим за ситуацией, когда были протесты у нас здесь, в Америке, да, в Вашингтоне, видели, как на нечистые силы, да, они однозначно там были. Мы видели, когда разные организации и поклонники дьявола, они были там, и они поднимали весь этот тоже бунт духовного мира. Должны ли быть верующие сегодня там и быть на этом в первом ряду, которые будут бороться против этой нечистой силы?
0: Здесь я беру наставление, данное моим наставником духовным, Александр Кириллович, на день моего бракосочетания. Если желаешь быть блаженным, прислушайся первого псалма. Блажен муж, который что?
1: Не ходит.
0: Не ходит, не стоит, не сидит. Если этого исполнять в жизни, ты будешь блажен. И вот как раз этот псалом говорит, что такие места нам, верующим, делать нечего. Ни на каких протестах, ни на каких вот таких мятежах. И почему? Потому что если мы скажем, что ну можно прийти здесь помолиться, ну тогда тебе кто-то скажет, ну я пойду в стрип-клуб молиться. Следующий пойдет в пив-бар, третий пойдет еще кто-то. И получается опять мы приходим в такое состояние, что христианство не имеет никаких граней, никаких границ. Поэтому здесь, опять, придерживаясь Писания, если мы будем это исполнять в своей жизни, мы не потерпим поражения. Самое большое искушение, то нам кажется, что это не сработает. И в этом мы, христиане, ослабеваем. Потому что, читая, видя, что Господь говорит, не ходи, не сиди от мятежников. Мы говорим, мы похожи на Озию, когда ковчег наклонился, и было сказано, не прикасайтесь, надо поддержать ковчег. Вот в этом, я думаю, самая большая опасность сегодня для христиан. Я еще не видел никого, ни одного протеста, где приходил человек с желанием усмирить, чтобы он сам не получил по голове.
1: Если у тебя была возможность спасти одного человека, кого бы ты спас?
0: О, вот это ты меня застал врасплох. И очень даже хорошо врасплох. Ой, есть один рэпер, зовут его Трип Ли. И у него был один альбом, и там была песня, которая мне раньше нравилась. Кстати, я не делаю рекламу, а наоборот, на сегодняшний день я против христианского рока, рэпа, я считаю, что это вообще непристойно в церкви. Но вот мне бы очень сильно хотелось его спасти.
1: Спасибо, Давид, за твое время. Спасибо за очень интересное интервью. Дорогие друзья, также, дорогой друг, благодарю тебя за то, что ты сегодня был с нами, просмотрел это видео. Надеюсь, что для тебя это было назидательно, и Бог сегодня говорил к твоему сердцу, без разницы, где ты сегодня находился или находишься. Если тебе понравился сегодняшний разговор, напиши в комментариях, что ты думаешь о нем. Если ты еще не подписался, подписывайся на наш канал, где ты можешь увидеть видео, которое мы уже выпустили, и в дальнейшем будем также выпускать. Помни, что у каждого человека есть свое призвание, и у Бога на тебя есть свой план. Пусть Бог тебя благословит.

0: Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.
1: В Германии 20 часов.
0: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

Книга Иисуса Навина, 6 глава, с 10 стиха. «Таким образом, ковчег завета Господня пошел вокруг города, и обошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня. И семь священников, внесших семь труб юбилейных, пред ковчегом Господним шли и трубили трубами». Вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня, и идущие трубили трубами. Таким образом и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это шесть дней. В седьмой день встали рано при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города семь раз. Только в этот день обошли вокруг города семь раз. Мир вам, братья и сестры! Я думаю, для всех нас это очень знакомая, известная история, это часть описания завоевания или победы израильского народа над городом Иерихоном. И эта победа зависела от точного исполнения Божьего Слова. Здесь в этом отрывке несколько раз говорятся слова «таким образом» и однажды «таким же образом». Победа – это очень важное в нашей жизни. Вы знаете, что все Божьи обетования, они обещаны побеждающему. Победа над дьяволом, победа над миром. Победа над плотью, победа над своим «я», над самим собой дается только точным исполнением Божьего Слова. В книге Иисуса Навина есть стих, который мы все знаем наизусть и который часто пишем, когда дарим Библии или говорим пожелания другим. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня еще раз порассуждали над этими словами «таким образом, так и не иначе». Мы с вами живем, с одной стороны, в эпоху небывалой религиозности. Очень много верующих или людей, которые называют себя верующими. И с другой стороны, мы живем в эпоху небывалого отступления от Слова Божьего. Я думаю, что от них, от других верующих или тех, кто называют себя верующими, отличает именно отношение к Слову Божьему. Проблема 21 века у христиан – это отношение к Слову Божьему. Знаете, когда-то в молодости мы часто читали и слушали, и слышали стих из Писания, который говорит, что наступит такое время, когда здравого учения принимать не будут. И я никак не думал, что мне придется дожить до этого времени. Нам казалось, что это когда-то в далеком будущем. Это какие-то страшные времена, когда здравого учения принимать не будут. Но, к сожалению, большому мы как раз живем в это время. Здравого учения принимать не будут, говорит апостол, но по своим прихотям будут искать себе учителей, которые бы льстили слуху. И сегодня мы это видим и слышим. Недочитывание Слова Божьего, недосказывание, недоверие к Слову Божьему приводит к желанию многих так называемых верующих, откорректировать Слово Божье, поправить его, приспособить его к обстоятельствам, к культуре, ко времени и к многому другому. Кто-то сказал, что пыль на Библии обязательно отразится грязью в жизни. Сегодня многие верующие недооценивают этого. Сегодня многие верующие не читают, не изучают Библию. Вы знаете, я скажу очень банальные вещи, вы все их знаете наизусть.
Братья и сестры, верующим невозможно быть, не читая и не изучая Библию. Я не знаю, как у вас, но у нас на разборы Слова Божьего ходит гораздо меньше людей, чем вот на воскресное собрание. Чем это объясняется? Да, конечно, можно многим объяснить. Там выходной день, а там будний день, на работе и так далее, и так далее. Невозможно быть верующим, не читая и не изучая Слово Божье. Потому что Библия говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера от слышания Слова Божьего, и иначе она ниоткуда не возьмется. Я не буду подробно говорить, вы знаете все эти тексты, я только напомню, что очень важные вещи в нашей жизни христианской, такие как очищение, освящение, назидание, спасение и многое другое, Библия говорит только от Слова Божьего. Слово Божье может помочь соблюсти от падения, помочь содержать в чистоте наш путь, помочь не грешить. Одни только сравнения Слова Божьего, чего стоят. Это светильник, это свет, это меч и многое другое. И даже практические такие вещи в нашей жизни, которых мы часто переживаем, думаем, например, воспитание детей. В книге Второзакония об этом говорится подробно. «Да будут слова сии где? В сердце твоем, а потом внушай их твоим детям. И потом да будут они там и на косяках дверей, и так далее, и так далее». Часто в нашей жизни все наоборот. Есть на косяках, есть на открытках, на картинках, на футболках, на кепках, на авторучках, где угодно. В сердце нет. Да будут слова эти в сердце твоем, и потом внушай их твоим детям. Оказывается, никакие методики, никакие большие книги не заменят этого. Сегодня очень много есть различных методик, как воспитывать и как учить детей. Такая проблемная тема в христианстве сегодня, как пение и музыка в богослужениях. И очень много спорят об этом, каким должно быть пение, какой должна быть музыка. Библия говорит, Слово Христово да вселяется в вас, помните как, обильно. Это очень красивое русское слово. Не пятое через десятое, не как-нибудь. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, песнопениями духовными и так далее. А не может быть иначе. Сегодня очень много споров, каким должно быть пение и музыка. Но слово, я уже думаю, и у вас говорил это, меня всегда это удивляло. Я сам был регентом хора и руководителем оркестра. Я знаю, что такое спевки, сыгравки, сколько времени на это надо тратить. И вот часто бывает такое, что регента, хористы считают, что уже на разбор слова им не обязательно идти. И музыканты себе это как бы разрешают и позволяют. Музыка и пение будет нормальным только в одном случае, правильным и библейским. Если Слово Христово вселяется в нас обильно, братья и сестры. Я не буду подробно на этом останавливаться, но очень важно и воспитание детей, и пение, и музыка. И самое важное, вот то, для чего как будто бы и церковь здесь живет, Христос сказал, идите по всему миру, проповедуйте, делайте учениками всех остальных людей. И сегодня очень много миссий, очень много людей заняты этими вопросами. Как помочь людям прийти к Богу, другим людям? И часто, опять же, очень много учебников, очень много советов, методик, опыта человеческого, как это сделать. А Библия говорит очень просто.
Вникай в себя и в учение. Занимайся этим как часто? Постоянно! И что потом? Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Стоит этому поверить, братья и сестры? Стоит. Иногда очень много людей, которые заняты евангелизацией, они не занимаются собой и учением. Они придумывают, как лучше привлечь, завлечь, там, как мы говорим, покаять кого-то. Слово Божие. В 137-м псалме, 2-м стихе, есть слова, которые особенно заставляют трепетать. Вы знаете, там так написано. «Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Братья и сестры, Бог возвеличил Свое Слово превыше всякого имени Своего. Разве не стоит после этого особо полюбить Библию, особо полюбить Его Святое Слово? Только таким образом может быть эта победа. Только таким образом можно быть истинным христианином. Вы знаете, сегодня очень больно смотреть, когда вот в прошлом году, наверное, и у вас, не знаю, но у нас очень широко отмечали 500-летие со дня реформации. И вот там среди всех этих пунктов, которые провозгласила реформация, был один соло скриптура, или только Писание. И вы знаете, за прошлый год эти два слова прозвучали столько, что посчитать трудно, невозможно. И говорили эти слова те люди, которые совершенно не открывают Библию, абсолютно не открывают Библию. И больно на это смотреть и слушать. Соло скриптура. Действительно, только Писание. Этим руководствовались реформаторы. Но мы сегодня стали очень умными, стали продвинутыми. Мы все знаем, все умеем. И мы говорим, это из Слова Божьего не подходит. Это не популярно. Это невыгодно просто. Мы на том берегу останавливаемся у наших друзей, и вот один из их внуков, такой бойкий мальчик, и бегает там все время и хочет компьютер включить, а дедушка, конечно, не разрешает, и там пароль стоит. И моя жена говорит: «Ты такой хороший мальчик, иди я тебя обниму». А он говорит: «А паспорт знаешь от компьютера?» Она говорит: «Нет». Тогда какой смысл? Какой смысл в этих объятиях? Люди стали рациональны. Если оно мне выгодно, если оно мне подходит, я еще посмотрю, я еще почитаю, я еще подумаю. А если нет, то зачем? А иногда оно даже мешает. Очень много размытости, очень много неконкретности и неопределенности. И в результате неравномерное или неравноправное провозглашение библейских истин, например, Бог любовь, Бог милосердие, но в ущерб тому, что Бог святость, Бог справедливость и Бог судья. И очень много можно перечислять акцент на процветании в этом мире. И, как апостол говорит, благодать обращается в повод к распутству, возвышению человека и человеческого, и многое-многое другое. Если о Христе когда-то говорили, что как Он знает Писание, не учившись, то сегодня некоторые говорят, как Он две семинарии закончил, а Писание не знает. Сегодня очень многое поменялось, и вы знаете, говорят, ну, понимаешь, мир меняется, время меняется, все меняется, надо все менять, правда, мир меняется. Но Божьи принципы остаются неизменными. Богу, как и тогда, нужны люди, которые своим послушанием, я подчеркну, непониманием всего. Почему народ израильский просто послушно ходил? Но это же глупо, огромные стены, большой город, и они просто ходят, потому что так сказал Бог.
Богу нужны и сегодня люди, христиане, которые своим послушанием и подчинением Слову Божьему дают возможность, позволяют Ему осуществлять Его планы. Там очень много было деталей. Я не читал это все, вы знаете эту историю. Бог Иисусу Навину все сказал, кто, как, зачем должны идти, когда протрубить, когда по одному разу в день. Последний раз, 7 раз мы читали это, да? Вот такие подробности и детали. Мы бы сейчас сказали, зачем? Какая разница? Это Бог всемогущий, Он может. Богу нужно послушание. Смотрите, в Кане Галилейской нет вина. А Христос говорит, чтобы налили воду. Ну, нормальные здравомыслящие, как сегодня говорят люди, сказали бы, ну, так это невозможно. Это неправильно. Это неэффективно. Богу нужны те люди, которые слушаются Его Слова, не потому, что мы все понимаем, а потому, что это Его Слово. Апостол Петр хорошо знал рыбацкое дело. И он говорит, мы всю ночь трудились, ничего не поймали, там нет рыбы. Но потом добавляет, но по слову твоему я закину сеть. Братья и сестры, нас здесь много, христиан в мире немало. Но очень мало сегодня верующих людей, которые беспрекословно подчиняются Божьему Слову. Даже если надо ходить вокруг Иерихона, даже надо налить воду, даже надо закинуть сеть. Обычная девушка, иудейская девушка Мария, да? Но она никак не могла понять, как это может быть, когда пришел к ней ангел. Она никак не могла, но она что сказала? Да будет мне по слову твоему. Вот такое искреннее детское доверие Слову Божьему. Братья и сестры, сегодня это в дефиците. Вы знаете, можно говорить о точности. Вот там написано, дабы в точности исполнить. Сегодня многие христиане говорят, ну я же знаю, слышу, бываю в церкви, слышу проповеди, кое-что исполняю, кое-что нет. Ну как получается? Проблема в точности очень большая. И мы уже когда-то вспоминали друзей Иова, да, вот сегодня некоторые проповедники берут из их речей, очень красивых речей, берут тексты в основании своих проповедей. Замечательные друзья, замечательные речи, когда мы читаем. А Бог говорит, пойдите к Иову, пусть он за вас помолится. За что? Потому что вы не так верно говорили обо мне. Это же как нужно читать. Это же как надо любить Библию, как надо тщательно изучать, чтобы не ошибиться. Чтобы верно, вот брат читал, как Иеремия, верно ты видишь. Чтобы это сам Бог сказал. Не люди вокруг, а Бог сказал, ты верно видишь. Гнев мой возгорелся на вас, потому что вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов. И часто бывает так, что, вы помните историю Саула, да, вроде хорошо, все, он себе сообразил, почему бы отборный скот не принести в жертву, почему бы не сделать так. Нужно уничтожить, нужно уничтожить. И мы уже слышали сегодня, наше самолюбие, наше «я», то, что препятствует Богу, нужно уничтожить. Мы его тащим в жертву, потому что так захотелось. Вот неточность, даже там написано «маловажное и худое истребил Саул». Да? Так, а как одолжение. Мы иногда тоже маловажное и худое истребляем. Оза когда-то хотел помочь, вот наклонился ковчег. То есть какие-то неточности, нельзя это делать. И когда я читаю Слово Божье, изучаю его так, как это делали когда-то верийские верующие, я вам когда-то уже говорил, что для меня этот стих из Деяния 17 главы особо прозвучал именно в Греции.
В этом маленьком городке Верии, который сегодня так называется, когда мы зашли в небольшую такую церквушку и сели там наша команда, которая там, группа, которая ездила, и брат прочитал этот текст. Я много раз его слышал. Но когда именно там здешние были благомысленнее фессалоникских, они охотно приняли слово. Никто никого не заставлял, охотно приняли слово. И они ежедневно разбирали, точно ли это так. Как было бы хорошо, чтобы мы были похожи на этих верийских верующих, потому что неточности, они не так безобидны, как кажется. Сегодня спрашиваешь верующих людей, братьев и сестер, он говорит, я не помню, где-то там, как-то так написано, представляете, да? И вам знакомо это? Где-то там, как-то так написано. Почему? Почему сегодня такое происходит? Я так думаю, мне так кажется, заменяет написано, или как Христос говорил, написано так же. Вы знаете, что очень много лжеучений сегодня не от отвержения Библии, а от неточностей. От неточностей, от очень небольших неточностей. Очень много лжеучений. Таким образом, это путь, это метод, это способ, это эталон и образец. Так и не иначе. Знаете, сегодня нет, Господи, говорят не неверующие люди. Сегодня нет, Господи, говорят верующие люди, как это когда-то сказал Петр. Братья и сестры, это не может быть, эти слова не могут стоять рядом. Нет, Господи. Если Господи не может быть, нет. Если нет, значит, Он не Господин моей жизни. И что говорит Петр? Понимаете, он говорит, я никогда так не делал. Сегодня мы говорим «нет, Господи», и потом очень долго объясняем. Это невыгодно, это непопулярно, это неэффективно, это не культура не та, и не время не то. Очень много времени и сил тратим на то, чтобы объяснить, почему мы сказали «нет, Господи». А если даже так бегло посмотреть по Новому Завету, да, очень много полемики сегодня в различных деноминациях по поводу Духа Святого. У меня больше Духа, у нас больше Духа, у вас меньше Духа. И люди совсем забывают о том, что Библия говорит просто, вот просто, ясно и лаконично. Вы знаете, кому Бог дает Духа? Повинующимся Ему. Ведь это так просто, это не надо кричать, стоять, до истерики крести, дай и все. Это надо то, что Он сказал, выполнить. Бог дает Духа повинующимся Ему. И ходатаем Он сделался для послушных Ему. И можно было бы очень много этих текстов перечислять. Я, наверное, и здесь уже говорил, и вы хорошо знаете этот пример, но он настолько показательный, он настолько хорошо иллюстрирует то, о чем я хочу сказать. Я еще раз его повторю. Когда настоятель в монастыре попросил монаха посадить там петрушку, какое-то растение, посадить, но посади его вверх корешками. Тот пошел, посадил, приходит, сделал, сделал. Как ты посадил? Ну, отец, как посадил? Как нужно, как правильно. Вниз корешками. А я тебе как сказал? Говорит, отец, ну, чтобы выросло. И он ему говорит, послушание, сын мой. Мы сегодня все прокручиваем через наш мозг рациональный. И отбросили уже из Библии очень и очень много. Потому что это не та культура, не то время, не то. Не тот эффект от этого. Что вырастет, сегодня спрашивают христиане. Послушание. И Библия, я не буду читать эти тексты, вы их хорошо знаете. Библия очень много говорит, что послушание лучше жертвы. Сегодня все в христианстве направлено на жертвы, на лучшую жертву. Самый красивый хор, оркестр, прославление, я не знаю,
вот жертва. А Библия говорит, послушание лучше жертвы. И повиновение лучше тука овнов. И наоборот, Библия говорит, что непослушание такой же грех, как идолопоклонство и волшебство. Я думаю, что многие христиане даже не знают этих текстов. Непослушание – такой же грех, как идолопоклонство и волшебство. Сегодня говорят много о что нужно Богу, что хочет Бог, что нравится Богу. Откуда это можно узнать? Как мы можем узнать, что нравится Богу? Как мы можем узнать, что хочет Бог? Только в Его Святом Слове. И знаете, сегодня много, опять же, полемики о поклонении, каким оно должно быть, о прославлении, каким оно должно быть. И снова, так далеко уже в этом зашли. А Библия очень просто и понятно говорит. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Как же нужно сегодня переживать о том, чтобы быть в истине, чтобы познать эту истину, чтобы слиться с ней, потому что познать эту истину не просто прочитать о ней. Познать истину – это молитвенно читать Слово Божие, изучать, проникнуться Ним, позволить Ему соединиться со мной, этой истине, и повиноваться ей, что самое важное. Как в одном стихотворении, вы, наверное, слышали это стихотворение, «Сердце забьется так часто, слезы из глаз потекут. Разве у вас не бывало в жизни подобных минут?» Вот когда вы молитвенно читаете, когда Бог разговаривает с вами через это слово, когда Он касается вас, и сердце ваше трепещет, если не бывало таких минут, мы неверующие. Мы просто религиозные люди, братья и сестры. Надо так, чтобы оно стало частью нашей жизни, повседневной христианской жизни. Прославление. Группы прославления. Много сегодня говорят о прославлении. А Христос коротко, ясно, четко говорит. Тем прославится мой Небесный Отец, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Все. И это неинтересно сегодня многим христианам. Есть много хоров, оркестров, групп прославлений, но чего угодно, плода нет. А плод на самом деле не столько то, что мы делаем, сколько то, кем мы являемся на самом деле. Если бы сегодня я как христианин только об этом думал и только об этом переживал, вот сейчас мы будет праздник жатвы по церквам везде, и мы будем говорить, опять же, я только листья принес и многое другое. Плод – это то, кем мы являемся. И он говорит, этим прославится Небесный Отец. И второе, если будете моими учениками. Сегодня многие, бия себя в грудь, доказывают, что они самые лучшие ученики Иисуса Христа. И это бесполезно. В этом нет никакого смысла, потому что сам учитель определяет своих учеников. Знаете как? Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Что еще надо? И очень часто людей, которые вот занимаются всем этим прославлением, поклонением и так далее, как раз в Слове Божьем не пребывают. Если пребудете в Слове Моем, вы истинно Мои ученики. Что нравится Богу? Братья и сестры, я не знаю, как лучше сказать, как сам Бог говорит в Своем Слове. Вот на кого я презрю. Вот кто мне нравится, другими словами. И вы помните, кто? Смиренные, сокрушенные духом и
трепещущий пред Словом Моим. Это не просто иногда прочитать быстренько. Трепещущий пред Словом Моим. И очень хотелось бы, чтобы сегодня мы особенно полюбили Библию. Я знаю, что вы много лет верующие. Я знаю, что вы читаете, слушаете проповеди. Но есть огромная еще перспектива в этих неточностях разобраться. И как написано в книге Иисуса Навина, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Или как верийские верующие, точно ли это так, чтобы мы сравнивали и изучали. Как наш Господь относился к Слову Божьему? Его все служение начиналось со Слова Божьего. Когда искушал его сатана, он говорил: написано. И когда сатана приводил тексты из Библии, он говорил: написано так же. Вся его жизнь земная, здесь служение, протекало под руководством Слова Божьего. Если он что-то делал, что-то совершал, куда-то шел, евангелисты писали как? Да сбудется реченное через пророка. Обязательно. Любая мелочь. Его жизнь на кресте закончилась тем, что он цитировал Слово Божье. И в своей последней молитве, которую мы называем первосвященнической, он говорит Отцу Небесному: слова, которые ты дал мне, я передал им. Мы часто поем: образ совершенный, да? Пример мой, вечный ты. Что я передаю другим? Что мы передаем другим? И как жаль, к сожалению большому, сегодня верующие передают друг другу далеко не Слово Божье. Мне так кажется, я так думаю, какие-то сны и все тому подобное. Сам Господь говорит: слова, которые ты мне дал, я передал им. В наших евангелизационных служениях, собраниях, которые мы проводим, мы хотим как-то так, чтобы неверующие обязательно вот покаялись, пришли к Богу, и мы потом посчитали, сколько их. Когда-то Иезекиилю Бог говорит: вот, иди и говори слова мои, да? И помните, как он говорит: будут тебя слушать или не будут тебя слушать, говори. Сегодня многим евангелистам не подходит такое. Они так точно прорабатывают все с точки зрения там психологии, оформления там музыкального и все, чтобы послушали еще и покаялись. А он говорит: будут слушать или не будут слушать, без разницы. Но что там главное, он говорит Иезекиилю: возьми мои слова. То, что сегодня очень редко мы можем видеть и слышать. Братья и сестры, два слова таким образом. Наша вера – это подчинение Богу в тех обстоятельствах, которые меньше всего способствуют послушанию. Так было в Иерихоне, так было в Кане Галилейской, так было с Петром, так было с Марией, так было со многими другими. Вера – это подчинение Божьему Слову в любых обстоятельствах. Иисусу Навину говорит Бог очень часто, вот только в первой главе несколько раз: будь тверд и мужествен. И даже один раз: будь тверд и очень мужествен. Сегодняшним христианам недостает мужества. Мужество просто – это Слово Божье. Я буду выполнять его. Как тот же Иисус Навин сказал: да, пожалуйста, вы поклоняйтесь, служите кому угодно, а я и мой дом будем служить Господу. Сегодня говорят, в Библии много неясностей, много непонятного. И в Библии нет каких-то канонов, и в Библии нет каких-то запретов. Неправда. Мы либо не читаем Библию вообще, либо не хотим ее исполнять. Дух ясно говорит церквам. Там написано, никаких неясностей. Смотрите, какой канон записан в 14 главе 1 Коринфянам. Так бывает во всех церквах у святых. Это что?
Это правило, братья и сестры, это канон. Если вы хотите быть святыми, церковью, которая святая, да, так бывает, возьмите, изучите, как. Перед этим все написано. Люди говорят, да нет, в Библии нет запретов, нет каких-то ясностей. Там же в послании к Коринфянам Павел говорит, что я там могу и то, и другое, но в церкви это особое правило, это особый канон. И я думаю, что сегодня, когда мы знаем наизусть многие стихи из Писания, например, Иоанна 5:39, да? Все знают, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. 5:39, а 5:40, помнит кто-то? Что после этого стиха говорится? Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Мы иногда заучиваем стихи, мы иногда пишем их на пожеланиях, на открытках, на Библиях. 5:39, исследуйте Писание, а 5:40, но вы не хотите. Очень многое сегодня зависит от нашего желания. Вы знаете, мы ко многому готовы. Мы готовы маловажное и худое истребить. Мы готовы насыщаться, мы готовы исцеляться. Мы готовы сидеть по правую и по левую руку. Я не знаю, готовы к большим сценам, почестям. Можно многое-многое перечислять. Но не хотим подчинить себя Слову Божьему. В одной притче Христос так и сказал. Не хотим царствовать, чтобы Он царствовал над нами. Так и сказали люди, мы не хотим. Помните, как Галатам апостол Павел пишет, вы шли хорошо, кто вас остановил? А дальше, чтобы вы не покорялись истине. Это самое главное и самая страшная остановка. Знаете, для сегодняшних христиан слово «покоряться» уже не популярное. Повиноваться, покоряться уже не популярное. Держись образца здравого учения. Таким образом, это образец, это эталон, и его надо держаться. Знаете, сегодня некоторые христиане сетуют на то, что их дети, члены церкви, там, знакомые, ушли от Бога. У меня вопрос, от Бога они ушли? Или они ушли от нашего представления о Боге? Это очень важно сегодня. Они уходят от Бога или от моего представления о Боге? Вы знаете, очень важно, Бог Он один. И Бог есть такой, какой Он есть. И каким открыл себя в Библии. И должно быть соответствие. Вот так, как Он себя открыл в Библии, так мы должны его понимать. И если наше представление не такое или ошибочное, люди могут это видеть. Как победа над Иерихоном, как победа над дьяволом, как победа над самим собой, над грехом, над плотью, зависит только от точного исполнения Слова Божьего. Так хотелось бы, чтобы сегодня нам Господь помог, послал это желание, очень сильное желание. Знаете, это надо очень сильное желание. Когда Он говорит, вы не хотите, это значит, они не хотели. Очень сильное желание и очень большое мужество. Сегодня нам, наши же братья и сестры, наши друзья, в молодежи кто-то друг другу, тебе оно надо. Ты что, лучше всех? Тебе больше всех надо. Надо большое-большое мужество сегодня. Чтобы противостать этим искажениям, различным исправлениям и поправкам Слова Божьего, давайте полюбим Библию. Вы знаете, когда-то рассказывали такой стих и относили его к неверующим людям, а я думаю, что сегодня можно уже и к верующим относить его. «Если ты был любим, сам от души любил, плакал, смеялся, жил, досыта ел и пил, видел сияние звезд, слышал жужжание пчел, но ни одной строки из Библии не прочел. Значит, ты не искал сущности бытия. Значит, пустой была жизнь и борьба твоя». Начинали сегодня собрание с того, что брат говорил, надо решение принимать. Не просто слушать и оценивать брата или проповедь, принимать решение.
Сегодня ко мне и к вам вот этот вопрос и этот вызов. Я приму сегодня это решение. Я буду любить Библию, я буду читать, потому что это Слово Божье. И Он презрит на того, кто трепещет перед Его Словом. Пусть поможет нам в этом Господь. Мы помолимся Ему. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Проповедь Евангелия погибающим грешникам – самое великое дело под солнцем, ради которого приходил на землю Сын Божий. Сегодня эту ответственную работу Он доверил нам, Его последователям. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». К этому служению призван каждый христианин, брат или сестра, опытный или неопытный, имеющий какие-то особые дарования или не видящий в себе таковых.
1: Некоторые братья, стоящие у истоков организации миссионерского служения в братстве, уже закончили свой труд. Господь позвал их к себе. Время же нашей жизни продолжается. Расширяются поля служения, появляются новые нужды. Многие труженики ожидают помощи. Семьи, продолжительное время совершающие миссионерское служение в трудных, суровых условиях, нуждаются в замене. Вызывает беспокойство угасание духа благовестия в церквах, в сердцах молодого поколения. Устройство быта, личное благополучие становятся приоритетными.
0: А служение благовестника связано со многими трудностями и лишениями. Это опасные для жизни поездки, ночные беседы с недоброжелательно настроенными людьми, разбитые окна и много такого, о чем не всегда и не всем расскажешь. Но тех, кто трудится, благословляет Бог. Их ждет награда. Кто испытал радость жертвенной отдачи, тот не будет беречь себя для этой временной жизни. Таким Господь обещал неувидаемый венец славы. А эта награда дороже всех земных ценностей.
1: Так пусть же на темном горизонте погибающего мира появится, если не пылающий костер твоего свидетельства, то хотя бы горящая свеча. Свеча, зовущая заблудившихся путников в дорогу к небу, в дорогу.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Сила. Имя «Сила», по мнению одних, является греческой формой арамейского имени «Сейлас», равнозначного еврейскому имени «Шаул», «Саул» или «Савл», то есть «выпрошенный». По мнению же других, имя «Сила» является сокращением латинского имени «Сильванус» – «Лесной» или «Силуан». Последнее, пожалуй, более верно, так как в посланиях апостола Павла «Сила» не упоминается. А Силуан упомянут и как сотрудник, и как соавтор посланий фессалоникийцам. О родине и родителях Силы или Силуана ничего не знаем, кроме того, что он был римским гражданином, о чем заявил апостол Павел городским служителям в Филиппах, сказавши о себе и Силе так: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет. Пусть придут и сами выведут нас». Деяния апостолов 16:37. А римское гражданство могли иметь только свободные, природные жители Рима и его окрестностей, также жители других стран и городов, чем-то отличившиеся во благо Рима. Отдельные личности, заслужившие это чем-то особенным или купившие это гражданство за большие деньги. Деяния апостолов 22:28. Поскольку Сила имел это гражданство, то он происходил из богатой и знатной семьи. Но где эта семья жила, не знаем. Также не знаем, где и когда обратился он ко Христу. Первое упоминание о нем находим в Деяниях апостолов, когда после продолжительного рассуждения относительно условий допущения язычников в число членов Церкви Христовой, апостолы и пресвитеры в Иерусалиме приняли определенное решение, о чем читаем так. «Тогда апостолы и пресвитеры со всею Церковью рассудили, избравши из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозванного Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, о которых написали: «Итак мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Деяния апостолов 15:22-27-29. Из этого видно, что в Иерусалимской церкви Сила был одним из начальствующих между братьями. К этому еще имеется и такая приписка, что, придя в Антиохию, Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. 15:32. Следовательно, Сила принадлежал к начальствующим и к пророкам, которые обладали даром наставлять и утверждать людей в спасительной вере в Бога. Исполнивший порученное, Иуда, прозванный Варсавою, возвратился в Иерусалим, а Сила остался в Антиохии. Когда там все наладилось и успокоилось, Павел предложил Варнаве пойти и посетить верующих по всем городам, где они проповедовали Евангелие. Варнава опять хотел взять с собою Марка, который покинул их во время первого путешествия. Павел же считал лучше не брать отставшего. Тогда Варнава отправился с Марком на остров Кипр, а Павел, избрав себе в помощники Силу, порученный братьями благодати Божией, проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Деяния апостолов 15:36-41. прошедший через Флигию и Галатию, через Лидию и Мисию, они прибыли в Троаду. В Листре к ним присоединился Тимофей, а в Троаде — Лука. В Троаде Павлу было видение. Предстал некий муж, македонянин, прося и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Деяния апостолов 16:8-10. В Троаде сели на корабль и прибыли из Малой Азии в Европу, где первым местом их деятельности был город Филиппы, построенный в 358 году до Рождества Христова Филиппом Македонским, но с 168 года оказавшийся под властью Рима, а с 42 года до Рождества Христова получивший право называться римской колонией. Евреи в этом городе не имели своей синагоги, а только молитвенный дом за городом. Там Павел и Сила начали свою евангельскую деятельность. Когда же Павел изгнал из девушки духа прорицательного, то ее господа взбунтовали городских жителей и начальников против Павла и Силы, как проповедующих неприемлемые для них обычаи. Павла и Силу, без всякого разбора дела, по приказу городских начальников избили палками и заключили в тюрьму. Деяния апостолов 16:19-23. Но в тюрьме Христовы служители воспевали Бога, а арестанты слушали их. Случившееся в ту ночь землетрясение содействовало обращению тюремного сторожа. Можем допустить, что это обращенного и его домашних крестил Сила, так как Павел считал, что Христос послал его не крестить, а благовествовать. 1 Коринфянам 1:17. На другой день городские начальники, узнавши, что Павел и Сила римские граждане, пришли, извинились и попросили их уйти из Филипп. Лука и Тимофей остались продолжать начатое дело спасения душ человеческих. Из Филипп Павел и Сила прибыли в Фессалонику, построенную в 315 году до Рождества Христова Кассандром, зятем Александра Македонского. В Фессалонике проповедь Павла и Сила имели такой успех, что уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Деяния апостолов 17:1-4. Но нашлись и влиятельные противники, которые возмутили народ и городских начальников, так что Павлу и Силе пришлось ночью оставить Фессалонику и направиться в Верию, где их проповедь внимательно выслушали, а потом разбирали Писание, точно ли это так. Деяния апостолов 17:10-12. Здесь тоже многие уверовали. Когда же об этом узнали Фессалоники, то нашлись ревнители, которые прибыли из Фессалоники в Верию, около 75 километров, чтобы возмущать народ против апостола Павла, которого верующие проводили до корабля и отправили в Афины, а Сила и Тимофей остались там. Деяния апостолов 17:13-14. Некоторое время спустя Сила и Тимофей прибыли к Павлу в Афины. Деяния апостолов 17:15. Но какие-то известия побудили апостола Павла послать их обратно в Македонию. Тимофея в Фессалонику, 1 Фессалоникийцам 3:1-3, а Силу, вероятно, Филиппы или Верию. Потом они сошлись и прибыли к апостолу Павлу в Коринф. Деяния апостолов 18:5. В Деянии апостолов написано, что в Коринфе апостол Павел проповедовал год и 6 месяцев, и что из Коринфа он отправился с Акилой и Прескилой. Деяния апостолов 18:11-18. Следовательно, Тимофей и Сила остались там продолжать служение. Позже апостол Павел написал коринфянам: «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был «да» и «нет», но в нем было «да». 2 Коринфянам 1:19. Это последняя заметка о сотрудничестве силы или Силуана с апостолом Павлом. Позднейшие сведения о его жизни и смерти противоречивы. Одни говорят, что он умер в Коринфе, другие, что он замучен в Македонии, третьи допускают, что из Коринфа он вместе с Титом привез в Иерусалим дары и приношения, 2 Коринфянам 8:16-24, считая, что слова апостола Павла «Послали мы брата во всех церквах, похваляемого за благовествование», 2 Коринфянам 18:18, очень хорошо подходят к характеру и служению силы или Силуана. В начале посланий к фессалоникийцам сказано, что эти послания написали Павел и Силуан и Тимофей. Поскольку Павел своей рукою написал только послание Галатам 6:11, многие считают, что послание к фессалоникийцам Павел диктовал, а написал их Сила или Силуан. Первое послание апостола Петра так заканчивается. «Сие написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы утвердить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». 1 Петра 5:12. Многие принимают эти слова апостола Петра как доказательство, что Сила, Силуан, начал свое служение при апостоле Петре в Иерусалиме, потом путешествовал и сотрудничал с апостолом Павлом, и в конце опять сотрудничал с апостолом Петром для утверждения и утешения верующих.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2018 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
2: Феномен жизни. Какие странные слова! Кто может такое слушать? Негодовали фарисеи и возмущались ученики. «Я – хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда», – сказал народу Иисус. «Я – хлеб живой, сошедший с небес. Едящий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Никак не вмещались слова Иисуса в прокрустово ложе религиозных представлений его современников. «Хлеб, сошедший с небес», «Хлеб жизни», «Будет жить вовек». Нет, это выходило за рамки всего, что можно было принять, что было принято говорить, чему можно было поверить. И разошлись по домам. Ученики тоже. По крайней мере, многие из них. Осталось их всего 12. И 12 Иисус предложил уйти, если слова его им кажутся неприемлемыми. Но Петр, сейчас бы сказали спикер группы, ответил: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога Живого». И, начиная с этого решения, для учеников началась жизнь, полная приключений, откровений, знамений и чудес. Они не только уверовали в пришедшую с небес жизнь, они ее приняли в день Пятидесятницы. Иоанн, единственный из 12, умерший своей смертью, писал: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». 1 Иоанна, 1 глава, 1-3 стиха. Принимая верой Иисуса Христа, мы принимаем Его как Господа. То есть мы подчиняем Ему все, всю нашу жизнь, все наши мечты и стремления, все наши желания и все наше время. Как Спасителя, то есть Он примирил нас с Богом смертью Своей на кресте. Бог, возложив на Него вину всех людей, не вменяет ни одному человеку Его вины. Как жизнь вечную. О ней, о жизни Иисус сказал, что верующий в Него на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Апостол Павел пишет об этом так: «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Римлянам 5 глава 10 стих. И утешает он всех уверовавших упованием на грядущее совершенное искупление. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Послание Колоссянам, 3 глава, 1-4 стиха. Жизнь наша – Христос, жизнь вечная. Спасаемся жизнью Его. Все это настолько величественно, настолько прекрасно, настолько свято, непостижимо, что мы, возможно, думаем, как это может быть? Кто такое может слушать? Или мы настолько привыкли к этим словам, что не придаем им уже того значения, которое в них вкладывали апостолы, да и сам Спаситель наш? Об этой нормальной христианской жизни мы хотим поговорить на страницах журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам общения с Господом! Опытом этого общения вы можете делиться со всеми читателями на страницах нашего журнала. Пишите. Вальдемар Цорн, главный редактор.
3: Маргарита Коломийцева. Счастливые живут не на показ. Счастливые живут не на показ. Они парят естественно, свободно. Стать пищей, не стремясь для праздных глаз, и повод не даря молве народной. Их счастье тихо, ровно, как река, обширно, мудро и на милость щедро. Они страдальцев зрят издалека и укрывают их теплом от ветра. Им некогда в собрании блистать, до блеска драя статусы, мотивы, и незачем себя приукрашать, крича другим: «Смотрите, мы счастливы!» Им глянец чужд и пафос не для них. Им счастье – повод окружить заботой забытых, обездоленных, чужих и стать на деле другом для кого-то. Они привыкли к жизни в тишине и не бегут на сцену за толпою. Они живут и счастливы вполне любовью Божьей и Его покоем.

0: Проповедь. Тео Лемон. Ты имеешь слова вечной жизни. Мне довелось однажды проповедовать в тюрьме в городе Фульсбюттель, Германия, где отбывают свой срок в основном террористы и убийцы. Конечно, я волновался и переживал. Должен, однако, отметить, что проблема была не в террористах и убийцах. Проблема была в присутствующих на собрании тюремных священниках. Один от евангелической церкви, другой от римско-католической. Они слушали с каменными лицами, а после собрания напали на меня с обычным упреком: «Так проповедовать нельзя». Содержание моей проповеди было следующее: «Имеющий Христа имеет жизнь и будет спасен, не имеющий Христа не имеет жизни и погибнет». Я еще не закончил беседовать с заключенными, как мои коллеги по цеху набросились на меня. Один из них сказал: «Разве так можно? Это так односторонне. И вообще, как можно заявлять, что человек без Иисуса – погибший человек?» На что я ответил: «Так это же сам Иисус так сказал». «Да, но что значит погиб, спасен? Разве вы не знаете про себя лично, спасены вы или нет?» – спросил я. «Нет». «Значит, у вас нет главной решающей основы для того, чтобы быть проповедником или священником». Для него это было слишком. Он убежал. От паписта я отделался. Итак, меня снова упрекнули в том, что проповедь моя была слишком резкой. Вместо того, чтобы пригласить людей ко Христу, я якобы только отпугнул их от Него. Этого я, конечно, ни в коем случае не хотел. Но что же делать? Ведь это действительно так. Иисус требует от каждого из нас сделать выбор. А сделать выбор означает одно выбрать, а другое отвергнуть. Сделать выбор означает, что мое мнение не обязательно совпадет с мнением других людей. Мнения людей по поводу Иисуса всегда расходятся. Одни его принимают, другие отвергают. Одни следуют за ним, другие оставляют. Иисус сам пережил это, ходя по земле. В 6 главе Евангелия от Иоанна повествуется о том, как Иисус однажды переживал большой кризис. Кризис в данном случае означает разделение. Большинство его последователей покинули его. Сегодня в Германии ежедневно около 1000 человек отходит от евангелической церкви. Со дня воссоединения Германии церковь покинула около 5 миллионов человек. Люди массами покидают церковь, потому что ей больше нечего сказать им. Правда, во времена Иисуса мотив был иной. Люди отворачивались от Него, потому что не выносили того, что Он говорил им. Было время, когда толпа любила Его, например, когда Иисус накормил 5000 человек. Тогда все, конечно, были в восторге от Христа, бежали за Ним толпой. Тогда Иисус был героем дня, они хотели сделать Его царем. Но потом заметили: Он, оказывается, не просто хочет нам что-то дать, Он хочет от нас что-то получить. Он не просто подарил нам что-то, Он и от нас чего-то требует. Он требует, чтобы мы верили в Него. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте», — говорит Иисус, Иоанна 14:1. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» — Иоанна 6:40. После этого предложения начинается протест. Уже в 41 и 42 стихах 6 главы мы читаем: «Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: „Я хлеб, сошедший с небес“, и говорили: „Не Иисус ли это сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем“?» Когда Он давал им бесплатный хлеб, чтобы они насытились, им было все равно, кто был Его отцом и из какой семьи Он был родом. Но сейчас, когда Он потребовал от них веры, они вдруг вспомнили: «Так мы же Его знаем, это же сын Иосифа плотника. В Его мастерской мы всегда покупали стружку для наших морских свинок. А мама Его, Мария, она же на кассе работает в супермаркете. А с Его сестрами мы вместе на уроки танцев ходили. А с Иисусом мы еще пару лет назад вместе в футбол гоняли. С чего это Он, сын плотника Иосифа, воображает себя Сыном Божьим, и почему это мы должны в Него верить?» Как видите, верить в Иисуса всегда считалось чрезмерным, наглым требованием. В это время это было не легче, чем сегодня. Во всяком случае, как тогда, так и сегодня Иисус категорически заявляет: «Я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» – Иоанна 14:6. Такое заявление о своей исключительности делал сам Иисус. Здесь Он совершенно нетолерантен. Если речь идет о Твоем спасении, искуплении и вечном блаженстве, то Он не признает ничего и никого другого, как только самого Себя. никакой другой религии, личности, философии или мировоззрения. Такое заявление исключительности – первое, что для большинства людей считается неприемлемым, тем более сегодня, в эпоху эзотерики, когда все противоположности обнимают друг друга в гармонии, потому что все люди правы, и главная заповедь гласит: «Ты должен быть толерантным, поскольку никто единолично не обладает истиной». В эпоху Водолея, когда все размыто и разбавлено, Иисус стоит в потоке времени как столб, об который разбиваются волны, разбрызгивая пену и злопыхательство возмущенного сопротивления. А второе, что многие считают невыносимым в этом тотальном притязании Христа, это то, что Он, закончивший свою жизнь на кресте, называет себя единственным спасителем мира. Идеал толпы – тот, кто дает хлеб, а не тот, кто отдает свою жизнь. Толпа хочет давателя хлеба, булочного Иисуса, а не умирающего, отвергающего самого себя, требующего от нас самоотречения. Как во времена Иисуса, так и сейчас, пока Он давал массам хлеб, они встречали Его аплодисментами, стекаясь большими толпами. Но стоило Ему заикнуться, что Он ждет от них веры, их ряды тут же поредели. Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Едящий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Иоанна 6:48-51. Иисус говорит здесь о своей смерти. Он хочет сказать, что мы можем жить только потому, что Он умер на кресте. Не успел Христос еще закончить, как некоторые слушатели начали возмущаться, мол, так дело не пойдет. Многие из учеников Его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Иоанна 6:60. Интересно, как Иисус реагирует на эту критику. Он мог бы сказать: «О, извините, я не хотел вас обидеть. Конечно, вам не нужно слишком серьезно относиться ко всему этому. И если вам не хочется слушать о послушании, жертве, страданиях, смерти и кресте, то я буду впредь проповедовать чуть мягче». Ведь так сегодня во многих вопросах поступает наша церковь. Боясь кого-то обидеть, она молчит. Боясь кого-то потерять, она старается не сказать лишних слов о грехе, аде, суде, вечной погибели, покаянии. Боясь смутить кого-либо, она убирает все возмутительное из проповеди и распродает по дешевке свои служения. В последнее время даже то, что Библия называет мерзостью, церкви выдают за прекрасное творение Божье. Распродажа церкви идет полным ходом, но Христос никогда не продавал себя по дешевке. Он никогда ни на миллиметр не отступал от своего утверждения: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную» – Иоанна 6:47. И когда они приступили к Нему, возмущаясь, 60 стих, «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Он не сказал им: «Хорошо, я исправлюсь, я больше не буду говорить «верующий в Меня», но вместо этого скажу: кто хоть немного верит в Меня, или если кто-то совсем не верит в Меня, но верит, что он хороший человек, то он имеет жизнь вечную». Нет, этого он не сказал. Напротив, Иисус, зная в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас?» Иоанна 6:61. То есть вместо того, чтобы успокоить их, Он только раздувает пламя. Вместо того, чтобы удержать учеников, чтобы они не разбежались, Он провоцирует их. Он проповедует все более категорично, так как знает, только бескомпромиссная проповедь приведет к радикальному покаянию и преданному следованию за Христом. Иисус хочет иметь не поклонников, а последователей, которые будут слушаться Его одного, невзирая на потери людей или силы мира сего, даже если будет трудно и если жизнь со Христом принесет страдания. Поняв это, толпа разочаровалась в Иисусе и разбежалась. Мы читаем в стихе 66: «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Лидер партии, видя, как разбегаются Его последователи, попытается как-то удержать их, поменять курс, убавить шаг, предложить какой-то компромисс. Иисус такой попытки не предпринимает. Он же не лидер партии, чтобы добиваться расположения своих товарищей. Он Сын Божий, олицетворение истины. Он не сказал: «Я знаю истину» или «Я имею истину». Он сказал: «Я истина». А истина никогда не продает себя. Истина не может быть сегодня такой, а завтра другой. Она сегодня, завтра и всегда одинаковая. И если Иисус один раз сказал, что хочет, чтобы мы полностью принадлежали Ему душой и телом, то Он не может в другой раз сказать, что будет рад хотя бы частичке нашей жизни, если мы будем время от времени ходить в церковь. Ну а если у нас вдруг случится любовь на стороне, ну или там небольшая вынужденная ложь, то он не будет мелочиться. Главное, что мы считаемся христианами, а насчет его слов их не нужно понимать так буквально. Нет, так Иисус ни с кем не сюсюкался. С чего это мы взяли, что Иисус был недостаточно умен, чтобы выражаться ясно? Ведь он сказал: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим». А это довольно ясные слова, очень даже однозначные. Он вовсе не разрешал тебе быть христианином не от всего сердца. Напротив, он в самых резких выражениях осуждал половинчатость. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Откровение 3:15-16. Это очень резкие слова. Однако он не сгладил ни одного единственного из своих резких слов, не отменил ни одного из своих радикальных требований. Даже рискуя тем, что будет покинут всеми своими последователями, которым не нравилась такая резкость. Если лидер настолько радикален, то неудивительно, что в один прекрасный день он останется один-одинешенек. Так и произошло с Иисусом. С ним остались лишь его 12 учеников. Но он не умолял их: «Друзья, останьтесь хоть вы со мной». Нет, в тот момент, когда все ушли от него, он поворачивается к ученикам, смотрит им прямо в глаза и спрашивает: «А вы? Какие у вас планы? Не хотите ли и вы покинуть меня?» Он предоставил своим 12 ученикам право выбора: остаться с ним или уйти. И вам он предоставляет это право. Иисус действительно царь, он Господь. Он не бегает за вами, как попрошайка, не умоляет: «Пожалуйста, будь так добр, последуй за мной хоть немножко. Не думай, что ты сделаешь Иисусу одолжение, если покаешься». Все как раз наоборот. Это он делает тебе одолжение, предлагая вечную жизнь. Прошу тебя, подумай, кто ты и в какой ситуации ты находишься. Ты находишься на суде Божьем, против тебя выдвигается обвинение. Ты по всей справедливости заслужил Божье наказание, потому что служил Богу недостаточно усердно, не воздал Ему славу, нарушил Его заповеди, потому что ты грешник. Что значит грешник, скажете вы? Даже не знаю, почему это я грешник. Честно, я не знаю, где в моей жизни присутствует грех. Правда, нет? Тогда позволь задать тебе один единственный вопрос. В Библии написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Так что? Ты всегда любишь твоего ближнего, как самого себя? Вот видишь, если ты имеешь хоть искорку искренности и самопознания, то должен признать, что не исполнил эту заповедь. И одной этой фразы из Библии достаточно, чтобы доказать тебе, что ты грешник. И хотя ты виноват перед Богом, Бог придумал план, чтобы избавить тебя от наказания. Бог любит тебя и поэтому хочет спасти тебя, а не наказать. Он послал Сына Своего Иисуса Христа, и на кресте Иисус умер вместо тебя. Он взял на Себя наказание, которое должен был понести ты, смертную казнь. И если ты веришь в Иисуса, то ты спасен. Иисус, как молниеотвод, направил на Себя наказание, которое заслужил ты. И я спрашиваю тебя, какое еще доказательство Божьей любви тебе нужно? Что еще должен сделать Бог, чтобы доказать свою любовь? Разве есть нечто большее, чем сделать своего Сына козлом отпущения, агнцем Божьим, который берет на себя грех мира? Если ты не хочешь этому верить, или больше не желаешь учить и проповедовать эту истину, то ты можешь идти своим путем без Иисуса, и Он не будет держать тебя так же, как не держал своих учеников. А вы тоже хотите покинуть меня? И в такой кризисный момент жизни Иисуса Петр отвечает ему, и с этим ответом восходит солнце: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иоанна 6:68-69. Интересно, что ученики, оставившие Иисуса, приводят аргумент: его слова слишком резкие и невыносимые. А ученики, оставшиеся с Иисусом, находят в тех же словах вечную жизнь. «Ты имеешь слова вечной жизни». Так по-разному люди слышат одни и те же слова, в зависимости от того, готовы ли они быть послушными или нет. Ведь только послушный узнает, что Иисус говорит правду. И поэтому Иисус сказал тогда ученикам и говорит сегодня и нам: «Не хотите ли и вы отойти?» 12 учеников не хотели и не могли уйти. Поняв однажды, что Иисус – Сын Божий, человек уже никогда не сможет уйти от него. Петр ясно понял, жизнь без Иисуса не жизнь, поэтому он говорит: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. Я, как Петр, я не могу себе представить жизнь без Иисуса. Иисус – смысл моей жизни, масштаб моей жизни. Без Него я ничто. Без Него у меня ничего не получится. Без Него моя жизнь невозможна, а будущее немыслимо. Мое будущее в том числе и мой последний день. В день, в который я умру, я не буду один. Иисус будет со мной, Он положит мне на лоб свою ладонь. В последний день Он воскресит меня из мертвых и выведет меня из тьмы смерти через суд в полный свет Божьей вечности. Верующий в Меня имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, — говорит Иисус. Это слова вечной жизни. За всю свою жизнь я прочитал несметное количество книг, но я не знаю ни одного философа и ни одного поэта, который сказал бы такие слова, который осмелился бы сказать такое. Ведь перед лицом смерти все бессильны. И я не знаю никакого человеческого оплота, который смог бы мне помочь перед лицом смерти. Мне для моей жизни и для смертного часа достаточно слов Иисуса, сказанных в 40 стихе. «Воля, пославшего Меня, есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Это слова вечной жизни. Эти слова мы имеем, потому что Дух Святой позаботился о том, чтобы они были записаны в Библии словами и буквами, как сказал Лютер. Бог присутствует во всех своих словах и слогах. Поэтому глупые разговоры о вере в букву так же бессмысленны, как и чушь о мертвой букве. Тем более, что в Библии об этом ничего не написано. В Библии говорится о смертоносных, убивающих буквах. Слава Богу, что у нас есть Писание, Священное Писание, без которого мы ничего не знали бы об Иисусе. Поэтому Иисус сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне». Иоанна 5:39. Без Писания мы не знали бы слов вечной жизни, например, слов «прощаются тебе грехи твои». В этих словах заключается все в Евангелии, а значит и сердце реформации. Реформация проистекла из душепопечения. Душепопечение – это не просто консультация в вопросах жизненных ситуаций. В душепопечении речь идет о вечной жизни, о вопросе, который Лютер называет самым важным из всех вопросов. «Будет ли Бог милостив ко мне? Как мне, грешник, устроить свою жизнь так, чтобы не бояться Божьего суда? Как избавиться от грехов? Как получить прощение?» Ответ – верой в Иисуса. То, что говорит Иисус, имеет силу навеки. Если ты исповедуешь Ему свои грехи, и Он скажет тебе устами одного из Своих служителей: «Прощаются тебе грехи твои», то эти слова имеют силу навеки. Ты услышал самые прекрасные и самые важные слова, какие только можно сказать человеку. «Прощаются тебе грехи твои». Это слова вечной жизни. Лютер сказал по этому поводу следующее: «Там, где прощение, там жизнь и блаженство». Освобождение от греха было самым главным для Лютера центральным элементом реформации. Поэтому давайте сохраним лозунг «Sola Scriptura» – «Только Писание», и скажем вместе с Лютером: «Писание есть Слово Божье, а не Слово человека». Поэтому либо ты веришь во все Писание, либо вообще не веришь. Вопрос ко всем нам. Можем ли мы исповедовать вместе с апостолом Павлом: «Верую всему, написанному в законе и пророках»? Давайте со смирением и благодарностью вместе с Петром скажем Иисусу, нашему Спасителю и Господу: «Ты имеешь слова вечной жизни». Аминь.
1: Пережитое. Людмила Шторк. В струе Его воли. Сегодня, шагая по опавшей, желтой, оранжево-красной, удивительно по-осеннему пахнущей листве и глядя на синее глубокое небо, вспомнила, что хожу я не по земле и не по пожухлой траве, а по подножию Его ног. Так говорит Господь: «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих». Исаия 66:1. Вспомнила, что небо – это престол Его. И стало интересно, разве Царство Божие только внутри нас? А может, оно и вокруг нас? Только мы забываем об этом или не замечаем?
2: И мы вечно лезем помогать ему и портим прекрасное его создание. Как здорово бывает, когда мы в какой-то момент входим в его ритм, ощущаем его творческую руку и служим ему в рамках его воли. Тогда мы вдруг попадаем в нужный момент и нужное место. И оказывается, что наше маленькое действие становится ответом на чей-то вопль к Богу о помощи. И в этот миг мы становимся сопричастниками в Его труде. И это незабываемое переживание. Вспомнила, как однажды ощутила побуждение помочь одной большой семье, и не когда-нибудь, а в тот момент, когда ехала с работы, уставшая, стоя в пробке. Очень хотелось тогда поторговаться с Богом и съездить к семье утром на следующий день. Но что-то внутри не позволило отложить поездку. Съехала с трассы, зашла в магазин, а потом поехала к этой семье. Оказалось, что в это самое время мать молилась Богу, в тревоге спрашивая, чем накормить детей. В привезенных мною продуктах наугад брала. Оказалось, все нужное для утренней каши детям и даже больше. На душе было удивительно приятно. Ведь это было не просто доброе дело. Я стала сопричастницей к его труду. Это незабываемое переживание. С тех пор я молюсь о таких моментах и с радостью жду, когда, наконец, снова услышу. Ни одно доброе дело не сравнится с силой и переживанием его присутствия. Поэтому я хочу быть готовой на всякое доброе дело, как сказано в послании к Титу 3:1, и ждать, когда Иисус подаст знак».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас! Погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы? маловерные». Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.

Евангелие от Матфея, глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Присем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова.
И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».

Евангелие от Матфея, глава 10. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете, а входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте,
говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее. И враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Жизнь» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

0: Сегодня мы ответим вам на вопрос «Бог – да, но для чего Иисус?» отвечает пастор Вильгельм Буш.
1: Видите ли, такому старому пастору, как я, который всю свою жизнь трудился в большом городе, в течение ряда лет постоянно приходилось слышать вопросы вроде «Почему Бог все это допускает?» Каин и Авель были братьями. Каин убил Авеля. Где Каин взял себе жену? Особенно часто мне заявляли: «Господин пастор, вы всегда говорите об Иисусе. Это же чистый фанатизм, ведь безразлично, какую религию исповедовать. Главное — иметь благоговение перед Всевышним, невидимым Богом». Звучит убедительно, не так ли? Это же самое сказал мой великий земляк Гёте. Он тоже из Франкфурта. «Главное — это чувство. Имя — лишь звук и дым. Говорим ли мы Аллах, Будда, судьба или высшее существо, безразлично. Главное, чтобы мы имели веру вообще, неважно какую». Так ведь считают 50% из вас, не правда ли? Вспоминаю одну старую даму, которая доказывала мне: «О, господин пастор, что вы без конца толкуете об Иисусе? Не сказал ли сам Иисус, в доме отца моего обителей много, там всем хватит места?» Друзья мои, это же очень большое заблуждение. Однажды я был в Берлине в аэропорту Темпель-Гоферфельд. Перед посадкой в самолет у нас еще раз проверяли паспорта. Впереди меня стоял высокий господин. До сих пор он стоит у меня перед глазами. Настоящий великан с большим пледом под мышкой. Он быстро протянул контролеру паспорт. Но контролер сказал: «Минутку, ваш паспорт просрочен». Господин возразил ему: «Какое это имеет значение? Главное, у меня есть паспорт». «Нет», — решительно возразил контролер, — «главное, чтобы ваш паспорт был действительным». Точно так же дело обстоит и с верой. Важно не то, что я имею веру вообще, какую-то веру. У каждого есть вера. Недавно один человек сказал мне: «Я верю, что из 2 фунтов мяса можно сварить хороший суп. Это тоже вера, хотя и довольно примитивная». Важно не то, что вы имеете какую-то веру, а то, что ваша вера настоящая. Вера, с которой можно жить и в тяжкие времена, с которой можно устоять и в больших искушениях. Вера, с которой умирать не страшно. Смерть — лучшее средство испытания правильности нашей веры. Существует только одна истинная вера, с которой можно правильно жить и правильно умирать. Это вера в Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Иисус сам сказал: «В доме Отца Моего обителей много, но в Божьи обители ведет лишь одна дверь. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Этой дверью является Иисус. Я знаю, что люди не хотят слышать об этом. О Боге можно вести дискуссии часами. Один представляет себе Бога так, другой иначе, но Иисус не может быть предметом дискуссии. Позвольте сказать вам, только вера в Иисуса, Сына Божьего, является верой спасающей, с которой можно жить и умирать. О том, что такая вера подчас кажется людям смешной, говорит следующий случай. Несколько лет тому назад я шел по Эссену. На обочине дороги стояли 2 человека — очевидно, шахтеры. Когда я проходил мимо, один из них поздоровался. «Добрый день, господин пастор». Я обратился к нему: «Разве мы знакомы?» Он засмеялся и объяснил другому: «Это пастор Буш, славный парень». «Благодарю», — сказал я. «Только, к сожалению, у него не все дома», — добавил он. «Как это не все дома?» — возмутился я. Тогда он повторил: «Действительно, пастор очень славный парень, однако у него есть один недостаток. Он все время говорит об Иисусе». «Позвольте», — обрадованно воскликнул я, — «это же совсем другое. Через 100 лет вы окажетесь в вечности. Тогда все будет зависеть от того, знали ли вы Иисуса. И тогда решится, будете ли вы в аду или на небе. Скажите, вы знаете Иисуса?» «Видишь», — засмеявшись, обратился он к другому, — «вот он уже снова за свое». Я хочу и сейчас начать с этого. В Библии есть стих, который я хотел бы поставить эпиграфом, а именно «Имеющий Сына Божия имеет жизнь». Вам, вероятно, приходилось слышать об Иисусе Христе, но вы не имеете Его. «Имеющий Сына Божия», слышите, «имеющий имеет жизнь здесь и в вечности». «Не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Это говорит Слово Божие. В народе говорят, кто имеет, тот имеет. Точно такой же смысл этого библейского стиха. Я бы хотел вас все-таки убедить, ради вашего же блага, чтобы вы приняли Иисуса и посвятили свою жизнь Ему, потому что без Него ваша жизнь так или иначе не имеет смысла. А теперь я хочу вам рассказать, почему Иисус есть все и во всем, и почему вера в Иисуса является единственно правильной. Или позвольте мне лучше сформулировать мысль применительно ко мне лично. Я хочу вам сейчас сказать, зачем мне нужен Иисус, и почему я в Него верю. Иисус есть откровение Бога. Если мне кто-нибудь скажет: «Я верю в Бога, но для чего Иисус?», я отвечу: «Какой вздор! Бог является сокровенным Богом, и без Иисуса мы ничего о Боге не можем узнать». Правда, люди могут придумать себе Бога, например, эдакого любезнейшего Господа Бога, который не отвергает любого честного человека, выпивающего каждый день только 5 кружек пива. Но это же не Бог. Аллах, Будда — это проекции наших желаний. А Бог? Без Иисуса мы ничего не знаем о Боге. В Иисусе же проявляется Бог. В Иисусе Бог к нам снизошел. Я хочу вам объяснить это на примере. Представьте себе плотную дымовую завесу, за которой сокрыт Бог. Люди же не могут жить без Него. И вот они начинают Его искать. Они пытаются проникнуть через завесу. Это усилия религий. Все религии являются человеческим поиском Бога. Все религии объединяет одно. Они заблуждаются в тумане, они не нашли Бога. Бог является непостижимым Богом. Человек по имени Исаия понял это и воскликнул от всего сердца: «Господи, мы не можем постичь Тебя. О, если бы Ты расторг небеса и сошел!» И представьте себе, Бог услышал этот вопль. Он расторг дымовую завесу и пришел к нам в Иисусе. Когда ангелы на поле Вифлеемском хорами восклицали: «Ныне родился вам Спаситель, слава вышних Богу», тогда Бог снизошел к нам. И ныне Иисус говорит: «Кто меня видит, тот видит Отца». Без Иисуса я ничего не знал бы о Боге. Он является единственным, от кого я могу получить достоверные сведения о Боге. И как только можно утверждать, я могу обойтись без Иисуса? Я могу лишь вкратце коснуться этого вопроса и вынужден многое упустить, а ведь я мог бы много рассказать вам об Иисусе. Однако сейчас ограничусь лишь важнейшими примерами по вопросу «Для чего Иисус?». Иисус — спасающая любовь Божья. Это я вам должен объяснить. Не так давно я беседовал с журналистом, который брал у меня интервью, и спросил: «Почему вы, собственно, читаете такие лекции?» На это я ему ответил: «Я их читаю потому, что боюсь, что люди попадут в ад». Тогда он заулыбался и возразил: «Этого же быть не может». Я возразил: «Подождите, лет через 100 вы узнаете, кто прав, вы или Слово Божие. Скажите, — спросил я его, — вы когда-нибудь испытывали страх перед Богом?» «Нет, — ответил он, — милостивого Бога не стоит бояться». Тогда я ему объяснил: «В этом вы глубоко заблуждаетесь. У кого имеется хотя бы смутное представление о Боге, тот должен понять, что нет страшнее святого и праведного Бога, судьи наших грехов. Вы думаете, Он одобряет ваши грехи? Вы говорите о милостивом Боге. Библия же говорит об этом иначе. В Библии сказано больше этого: страшно впасть в руки Бога живого». Испытывали ли вы когда-нибудь богобоязнь? Если же нет, то вы вообще еще не осознали всю реальность Божьей святости и своей греховности. Становясь богобоязненным, вы зададитесь вопросом: «Как мне устоять перед Богом?» Я считаю, что самой большой нелепостью нашего времени является отсутствие страха перед гневом Божиим. Более того, это признак ужасной ограниченности, когда живой Бог и его гнев за грех не принимается уже народом всерьез. Профессор Карл Гейм однажды рассказывал о своем пребывании в Пекине во время поездки в Китай. Там его повели на гору, на вершине которой стоял алтарь, алтарь неба. Ему объяснили, что в ночь примирения на эту гору восходят сотни тысяч людей с цветными фонариками. Император, тогда еще Китаем управляли императоры, поднимается наверх и приносит жертву примирения за свой народ. Рассказывая об этом, профессор Гейм сказал: «Эти язычники кое-что знали о гневе Божьем и о том, что человек нуждается в примирении с Богом. А образованный европеец думает, что может рассуждать о любящем Боге, который счастлив, что люди честно уплачивают свои церковные налоги. Давайте же начнем снова бояться Бога. Мы ведь все согрешили. Вы нет? Не может быть». Когда мы снова научимся бояться Бога, тогда мы спросим: где спасение от гнева Божьего? Где же спасение? И тогда только нам откроется Иисус, спасающая любовь Божия. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Но несправедливым он быть не может. Он не может быть равнодушным ко греху, и поэтому он отдал своего Сына для спасения, для примирения. Идемте со мной в Иерусалим. Там, перед городом, холм. На нем мы видим тысячи людей, а над их головами возвышаются три креста. Человек на левом кресте, как и мы, грешник, на правом такой же. Но тот посередине, посмотрите на него. Человек в терновом венце, сын Бога живого. Лик светлый, благородный, как обесчещен ты. Почему он там висит? Этот крест является Божьим алтарем, а Иисус — агнец Божий, на которого возложен грех всего мира, и он примиряет с Богом. Видите ли, пока вы не найдете Иисуса, вы находитесь под гневом Божиим, даже если вы этого не замечаете, даже если вы это отвергаете. Только тот, кто приходит к Иисусу, получает мир Божий. Наказание мира нашего было на нем. Позвольте мне привести совсем простой пример. Во время Первой мировой войны я был артиллеристом. У нас были пушки с щитами. Однажды мы были впереди, без пехоты. Мы подверглись танковой атаке. Пули градом сыпались на наши щиты, но они были такими прочными, что за ними мы были в безопасности. И тут я подумал: стоит мне только высунуть из-под щита руку, как она будет изрешеченной, и я погибну, потому что истеку кровью. Вы меня поняли. Такой защитой мне стал Иисус. Я знаю, без Иисуса я погибну от суда Божьего. Без Иисуса у меня нет мира в сердце, что бы я ни предпринимал. Без Иисуса я не могу умирать, не испытывая смертельного страха. Без Иисуса я перейду в вечную погибель. Вечная погибель существует, вот увидите. Но если я стою за крестом Иисуса, я в безопасности, как за щитом. Тогда я знаю, Он мой примиритель, Он мой спаситель, Иисус — спасающая любовь Божия. Вы слышите? Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому Он Сына Своего и отдал для спасения, для примирения, и для вас тоже. А теперь не успокаивайтесь до тех пор, пока вы не приобретете этот мир Божий, пока не спасетесь. Для чего Иисус? Иисус — единственный, кто может справиться с самой большой проблемой нашей жизни. Знаете ли вы, какая проблема в нашей жизни является самой важной? Кто постарше, думает, конечно, о своей печени, почках или о чем-то другом, что в данный момент болит. Странные проблемы. У молодежи ими являются девушка или молодой человек. Таким образом, у каждого свои проблемы. Но поверьте мне, самой большой проблемой нашей жизни является наша вина перед Богом. В течение нескольких десятков лет я был пастором среди молодежи. Я постоянно искал новые образные примеры, чтобы разъяснить молодежи проблему вины перед Богом. Один из них я хотел бы сейчас привести. Я сказал: «Представьте себе, что от природы у нас железное кольцо вокруг шеи, и каждый раз, когда мы грешим, к нему приковывается еще одно звено. Появилась у меня нечистая мысль, добавилось одно звено. Нагрубил матери — еще звено. Сказал недоброе о других людях — еще одно звено. Один день без молитвы, как будто бы Бога и не существует — еще одно звено. Нечестность, обман — звено. Представьте себе, какую длинную цепь мы волочим за собою. Понимаете, это же долговая цепь. Вина перед Богом является реальностью, даже если эта цепь невидима, а она чрезвычайно длинная, и мы повсюду ее тащим за собой. Я часто задаюсь вопросом, почему люди не могут быть по-настоящему радостными и счастливыми? Если вы ни в чем не нуждаетесь, счастливы вы? Вы не можете быть счастливыми. Вы не можете, потому что вы всюду носите с собой цепь вины, и от нее вас не освободит ни пастор, ни священник, ни ангел, и Бог ее не может удалить, потому что Он праведен. Что человек посеял, то и пожнет. Но вот и Иисус. Он единственный, кто может справиться с самой большой проблемой в нашей жизни. Он умер за наши грехи. Он их оплатил своей смертью. Поэтому Он в состоянии снять с нас долговую цепь. Он единственный, кому это возможно. Скажу вам из своего опыта. Сознание того, что мне прощены грехи, — это освобождение. Я обращаюсь к вам, престарелые. Есть возможность умереть и иметь прощение грехов или уходить в вечность вместе со всеми своими грехами. Ужасно. Я знаю людей, которые всю свою жизнь говорили: «Я добр, я праведен». А на смертном одре они вдруг обнаруживают, что ладья жизни плывет по темному потоку к вечности, навстречу Богу. Они ничего не смогли взять с собой, ни дом, ни банковский счет, ни сберкнижку, только свою вину. Предстать перед Богом в таком состоянии ужасно. Но именно так и умирают люди. И если вы скажете: «Так умирают все», значит, именно так все умирают. Но вы не должны так умереть. Иисус прощает грехи. Это является самым большим освобождением из всех ныне существующих. Я был молодым человеком 18 лет, когда узнал, что такое прощение грехов. Цепь рухнула. В одной песне поется: «Все прощены грехи, и в этом жизни слово. Для страждущей души и в имени Иисуса прощенье то готово». Я желаю, чтобы и вы испытали подобное. Идите к Иисусу. Сегодня Он вас ожидает. Скажите Ему: «Господи, моя жизнь испорчена и полна пороков. Я всегда умалчивал об этом, ибо хвалился. Сейчас я все приношу Тебе. Сейчас я хочу верить, что Твоя кровь смыла мою вину». Как прекрасно иметь прощение грехов. В 17 веке в Англии жил человек по имени Буньян. Этот Буньян годами находился в тюрьме из-за своей веры. Такое бывало во все времена. После Слова Божия самым стабильным явлением в человеческом обществе являются тюрьмы. И там, в тюрьме, сей Буньян написал чудесную книгу, которая и сегодня актуальна. В ней он описывает жизнь христианина как опасное, полное приключений путешествие. Она начинается так. Один человек жил в городе под названием Мир. Вдруг он заволновался и сказал примерно следующее: «Здесь что-то не так. Я не имею покоя. Я несчастен. Мне нужно отсюда уйти». Он поделился об этом со своей женой. Она же заявила ему: «Ты нервничаешь, тебе необходим отдых». Тем не менее, ничто ему не помогло. Беспокойство не покидало его. Но однажды он делает вывод: «Мне ничего не помогает, мне нужно уйти из этого города». И он бежит. В пути он замечает, что несет на спине какую-то ношу. Он хочет освободиться от нее, но не может. Чем дальше он идет, тем тяжелее становится ноша. Раньше он не замечал ее. Она была сама собой разумеющейся. Но чем дальше он удалялся от города Мир, тем тяжелее она становилась. В конце концов, он уже едва ли мог передвигаться. С большим трудом он идет по тропинке в гору. Ноша его тяготит. Вдруг на перекрестке перед ним возникает крест. Почти потеряв сознание, он падает перед крестом, ухватившись за него, и поднимает свой взор. В этот же миг он чувствует, что ноша его отрывается и с грохотом падает под откос. Чудесное описание того, что человек может пережить у креста Иисуса Христа. «Я поднял в духе взор к кресту, где Агнец Божий мне предстал. На нем, проливши кровь свою, он за меня там умирал. К стыду я должен был признать, два чуда встретил я тогда. Любви великой благодать и тяжесть моего греха. Прощение грехов Иисус заплатил за мою вину. Цепь моих долгов снята, я освободился от своей тяжести. Прощение грехов — это может подарить только Иисус. Для чего нужен Иисус? Должен еще пояснить, почему я верю в Иисуса. Иисус — добрый пастырь. Вы ведь все уже однажды испытали, каким бесконечно одиноким можно себя чувствовать и какое пустою бывает жизнь. Тогда вы вдруг ощущаете, что вам чего-то недостает. Но чего? Я вам скажу, вам недостает живого Спасителя. Только что я рассказывал, что Иисус умер на кресте, чтобы заплатить за нашу вину. Обратите внимание на слова. «Наказание мира нашего было на нем». Затем его положили в гроб, высеченный в скале. К гробу привалили тяжелый камень. А для полного спокойствия римский правитель приложил печать к камню и выставил стражу римских легионеров. Я представляю, что среди них были великолепные парни, воевавшие в разных странах. В Галлии, нынешней Франции, в Германии, Азии, Африке. Это были молодчики, покрытые шрамами. Итак, в предрассветный час третьего дня они стоят со щитом в левой руке, с копьем в правой руке и шлемом на голове. Римский легионер на страже. На него можно положиться. Но вдруг становится светло, как днем. В Библии сказано, ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба. Иисус восстает из гроба. Это было так величественно, что воины упали без чувств. Несколько часов спустя Иисус встречается с бедной девушкой. Библия говорит о ней, что Иисус изгнал из нее 7 бесов. Эта девушка плачет. Иисус подходит к ней, но она не падает без чувств. Напротив, она радуется, когда узнает воскресшего Господа Иисуса и говорит: «Раввуни». Она утешена, потому что знает, Иисус, добрый пастырь, жив и находится со мною. Знаете ли, Иисус мне еще нужен и для того, чтобы мне держаться за его руку. Жизнь бросала меня в темную бездну. Из-за своего вероисповедания я сидел в нацистских тюрьмах. Там у меня были такие времена, когда я думал, еще один шаг, и начнется темное царство безумия, из которого нет обратного выхода. И тогда явился Христос, и все стало хорошо. Иначе я просто не могу объяснить это. Я пережил такой вечер в тюрьме, который был сущим адом. К тюрьме подали транспорт, который должен был отправить людей в концлагерь, людей, у которых не было никакой надежды. Некоторые из них были уголовниками, другие — безвинные люди, евреи. В один субботний вечер этих людей охватило отчаяние. Вдруг поднялся такой рев, что вы себе этого представить не можете. Дом, полный камер отчаяния, где все кричало и стучало в стены и двери. Стражи нервничали, стреляли из револьверов в потолки, бегали взад-вперед, били и сгоняли всех в кучу. Я сижу в своей камере и думаю: так будет в аду. Мне не хватит слов, чтобы описать, что творилось. В этой ситуации мне вдруг приходит на ум: Иисус, Он ведь здесь! Я рассказываю вам то, что я действительно пережил. Тогда я тихо, совсем тихо повторил в своей камере: Иисус, Иисус, Иисус. И через 3 минуты все стихло. Понимаете, я воззвал к Нему. Этого не слышал ни один человек, только Он. И демонам пришлось удалиться. И тут я громко запел, что было строго-настрого запрещено: «Иисус, Ты радость, души моей благость, Ты моя краса! Ах, как долго страждет, в страхе сердце жаждет быть с Тобой всегда!» И все заключенные это слышали. Стража не проронила ни слова, а я громко пел: «Если буря злая, мир весь сотрясая, помощь мне, Иисус!» Друзья мои, тогда я почувствовал, что значит иметь живого Спасителя. Всем нам однажды придется, я уже об этом говорил, преодолеть очень опасный путь — долину смерти. Меня однажды упрекнули: «Вы, пасторы, всегда пугаете людей смертью». А я ответил: «Этим мне никого пугать не нужно. Мы же все этого страшимся». И тогда, умирая, как хорошо чувствовать руку доброго пастыря. Но мне говорят, и это верно, современный человек смерти меньше боится, чем жизни. Жизнь ужасна, страшней смерти. Друзья мои, можно и при жизни иметь Иисуса. Я должен привести вам одну историю, которую я уже часто рассказывал. Она окажется невероятной, но произошла в действительности. В Эссене я познакомился с одним из промышленников. Он был таким, знаете ли, доброжелательным. «Господин пастор, как мило, что вы направляете детей на путь истины. Вот вам 100 марок за работу». Я сказал: «А вы сами как?» «Нет, нет, господин пастор, у меня же уже свое собственное мировоззрение». Понимаете, добрый малый, но далек от Бога, как луна от Сириуса. Однажды я проводил венчание. Оно часто бывает немного грустным, в огромной пустой церкви. Приходят жених с невестой и, может быть, еще человек 10. Они выглядят немного растерянными в огромной церкви. А мой доброжелательный господин из промышленников — свидетель. Этого бедного человека в элегантном фраке с цилиндром в руках мне было искренне жаль. Он теперь просто не знал, как себя нужно вести в церкви. Было заметно, как его мучили вопросы. Преклонить ли колени? Может быть, нужно перекреститься? Как себя вести? Я ему немного помог. Взял у него цилиндр и положил на сиденье рядом. Затем спели псалом. Об этом он, конечно, не имел никакого понятия. По крайней мере, делал такой вид. Вы себе можете представить этого господина? Человек мира сего. И вдруг случилось удивительное. Поскольку невеста была помощницей во время детских богослужений, то во время венчания с галереи доносилось пение около 30 девочек. Своими сладкими голосами они пели самый простой детский псалом, который, возможно, знаете и вы. «Я овечка у Христа, в сердце счастье полнота, пастырь мой о мне печется». И я подумал, что с этим человеком что-то случилось. Не заболел ли он? Он как-то съежился, закрыл руками лицо и задрожал. Я решил, что с ним что-то произошло. Мне надо вызвать врача. Но вдруг я замечаю, этот человек плачет, причем безудержно. «Пастырь мой о мне печется, с ним так радостно живется», — пели дети. «Он в любви меня ведет и по имени зовет. Под его святым же злом не нуждаюсь я ни в чем. Пажити его богаты». И вот сидит человек, крупный промышленник, и плачет. Тогда я понял, что произошло. Ему вдруг стало ясно: дети имеют того, кого у меня нет, доброго пастыря, а я одинокий, потерянный человек. Мужчины и женщины, Для вас самое большое достижение в жизни, когда вы, подобно детям, сможете сказать, что принадлежите к овцам Иисуса Христа и имеете доброго пастыря. Это самое большое достижение в жизни. Стремитесь к тому, чтобы вы могли это сказать. Почему я верю Иисусу? Потому что Он мой добрый пастырь, мой лучший друг, мой живой Спаситель. Для чего нужен Иисус? Хочу сказать вам еще вот что. Иисус — властелин жизни. Несколько лет тому назад мы с молодежью отдыхали в Богемском лесу. После того, как уехали мальчики, мне пришлось еще один день подождать, потому что за мной должны были приехать на автомашине, и находился я в тот вечер в одном старом охотничьем замке, раньше принадлежавшем какому-то королю. Сейчас здесь жил только лесничий. Дом был полуразрушенным, электрического света не было, но была огромная жилая комната с открытым камином, и в котором был зажжен огонь. Мне поставили керосиновую лампу и пожелали доброй ночи. На улице ревела буря. Дождь хлестал по елям, стоявшим вокруг дома. Самый подходящий сценарий для разбойничьих происшествий. А у меня как раз ничего не оказалось с собой почитать. На карнизе камина я нашел брошюрку, которую читал при свете керосиновой лампы. Должен сказать, что ничего более ужасного я еще не читал. В этом повествовании один врач кипел яростью против смерти. На некоторых страницах было написано примерно так. «О, ты, смерть, враг человечества! Целую неделю я боролся за жизнь человека и думал, что уже спас его, когда ты, издеваясь, поднимаешься из-за ложа, протягиваешь руки, и все мои труды тщетны. Я помогаю людям, зная, что все это бесполезно, потому что ты придешь со своей костлявой рукой. О, смерть, предательница, ты враг!» В странице полная ненависти к смерти, а затем самое жуткое. «О, смерть, ты точка, ты восклицательный знак!» А далее он пишет буквально следующее. «О, проклятие! Если бы ты все-таки была восклицательным знаком! Но когда я смотрю на тебя, ты превращаешься в вопросительный знак. И я спрашиваю себя, является ли смерть концом, или это еще не конец? Что дальше? Смерть! Ты всеобщий вопрос!» Вот оно как. А я вам скажу, что смерть — это еще не конец. Иисус, который знает ответ на этот вопрос, сказал, «Пространен путь, ведущий в погибель, и узок путь, ведущий в жизнь». Но жребий бросается уже тут, и я рад, что имею Спасителя, который уже здесь дает жизнь, является жизнью и ведет к жизни. Поэтому я о нем охотно возвещаю. Знаете, во время Первой мировой войны я неделями находился под Верденом, где тогда разыгралась одна из крупнейших битв. Между линиями фронта лежали трупы на трупах. Я всю свою жизнь не могу отделаться от этого сладковатого трупного запаха. И всегда, когда я вижу памятник со словами «Пали за Отечество», я ощущаю трупный запах под Верденом. Когда я думаю о том, что через сотню лет нас всех здесь не будет, я ощущаю ужасающее дыхание смерти. Чувствуете ли его и вы? И в этом смертном мире есть один, который воскрес из мертвых. Он говорит, представьте себе, я жив, и вы будете жить. Верьте в меня, придите ко мне, обратитесь ко мне, будьте моим достоянием. Я введу вас в жизнь. Не чудесно ли это? И как только можно жить в этом мире смерти без Спасителя, который есть жизнь и ведет к жизни вечной? Я прочел на днях старое письмо, напечатанное профессором Геймом. Это письмо солдата-христианина, павшего в России во время Второй мировой войны. В письме написано примерно так. «Вокруг нас творится кошмар. Когда русские стреляют из своих орудий, нас всех охватывает паника. а мороз, а снег — ужасно. Но у меня нет страха. Если я погибну, то будет чудесно. Тогда я в одно мгновение окажусь на небе. Тогда буря стихнет, и я увижу своего Господа лицом к лицу, и Его слава осияет меня. Я не против погибнуть здесь. Вскоре после этого он погиб. Когда я читал это, то думал, как здорово, что молодой человек не боится смерти только потому, что он знает Иисуса. Да, Иисус — властелин жизни, и своим последователям он дает надежду на вечную жизнь. Однажды на церковном празднике в Лейпцигской ратуше состоялась встреча верхушки правительства с правлением церкви. Произносились речи, по возможности ни к чему не обязывающие, чтобы не слишком задевать больные места друг друга. Заключительное слово взял Генрих Гизен, тогдашний генеральный секретарь Германского евангельского комитета. Я никогда не забуду, как Генрих Гизен встал и сказал: «Вы спрашиваете нас, мои господа, что мы за люди? Я хочу вам это сказать одним предложением. Мы люди, которые молятся так: «Дай мне кротость, Бог Отец, чтоб был в небе мой венец». И он сел на свое место. Люди были буквально потрясены таким ответом. Во время 30-летней войны Пауль Герхард писал в своем стихе: «Хочу я постараться жить свято на земле, не мысля оставаться в этой чужой стране, иду своей дорогой, ведущей к небесам. Отец готовит много мне утешенья там. Желаю, чтобы и вы могли также пройти свой жизненный путь». Для чего нужен Иисус? В конечном счете, все еще раз зависит от того, познаете ли вы Его.

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Вся наша земля исчерчена миссионерскими тропами. Они пролегают через пустыни и снега, восходят на вершины гор и проходят через долины. На севере и юге трудятся Божьи посланники, посвятившие жизнь расширению границ Божьего Царства на земле.

Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. Первый миссионер Индии читает Татьяна Курмаева.
2: Лежа в постели с тяжелой лихорадкой, не в состоянии спастись от мух и москитов, которые жужжали вокруг и нещадно кусали его, Вильям Каррей по-прежнему строил планы. Он мечтал о сооружении колледжа для индийских мальчиков и об издании Библии на бенгальском языке за свои собственные деньги. Его зарплата управляющего была небольшой, но он откладывал 1/6 на миссионерскую деятельность. Как только он опять был в состоянии водить ручкой по бумаге, он написал в лондонское миссионерское общество письмо с просьбой прислать ему в помощь еще миссионеров. «Один из них должен быть печатником», – писал он. «В Англии 7 лет тому назад я встретил молодого человека по имени Уорд и сказал ему, что однажды он потребуется мне. Он опытный печатник и энергичный человек. Как раз в таком я сейчас нуждаюсь». Чтобы избежать препятствий со стороны Ост-Индской компании, он советовал целью поездки миссионеров указать работу на фабрике красителя. Однако на фабрике дела шли не очень успешно. Плохие урожаи по причине наводнений привели к ощутимым потерям. К этому добавилось банкротство торгового предприятия в Калькутте, которому сбывались красители, и мистер Адни сам был на грани разорения. Он сообщил Каррею, что раньше или позже он вынужден будет закрыть фабрики. Поэтому Каррей купил участок земли в Кидирпуре. «Мы переедем в Кидирпур, если закроют эту фабрику», – успокаивал он семью. «Я построю там фабрику, и новые миссионеры смогут приехать в качестве моих помощников. Мы организуем колонию миссионеров». Конечно, он отдавал себе отчет в том, что это будет нелегко. «Со всех сторон имеются серьезные затруднения», – писал он в Англию. «И многое в будущем вырисовывается неясно, но мы все равно должны двигаться вперед». Как-то октябрьским днем 1796 года, когда на фабрике была окончена работа, Каррей сидел в кабинете со своим учителем, который обучал его санскритскому языку. Слуга за дверью осторожно кашлянул, затем отодвинул в сторону штору. «Сагиб! Вас спрашивает молодой Сагиб!» Каррей вышел на веранду. Там стоял молодой белокожий мужчина. Каррей знал всех белых людей в районе. Их было не так много. Но он никогда раньше не видел этого человека. Кто бы это мог быть? Глава 5. Вход воспрещен? «Мистер Каррей!» — приветливо обратился к Вильяму молодой человек. «Я Джон Фаунтин, новый миссионер. Общество послало меня присоединиться к вам». Лицо Каррея осветилось радостью. Он просил себе помощников, но до сих пор не получил ни одного письма, в котором бы ему сообщили, что кто-то уже в пути. «Как вы сюда попали?» – удивленно спросил Каррей. «У вас есть разрешение компании?» «Нет, но я добирался на одном из их кораблей. Я нанялся слугой, поэтому капитан не сделал извещения обо мне. Я сошел на берег в Калькутте без каких-либо трудностей. У меня не было достаточно денег, чтобы прибыть сюда, но я одолжил немного в Калькутте для поездки». Новый англичанин не мог долго оставаться незамеченным, и представители Ост-Индской компании приказали ему прибыть в Калькутту. Некоторое время они отказывали ему в разрешении оставаться, и двое миссионеров вынуждены были преодолевать многие трудности, прежде чем Фаунтину разрешили вернуться, чтобы приступить к работе. С прибытием Фаунтина Корей воспрянул духом. «Комитет общества в Кеттеринге планирует послать еще миссионеров», сообщил ему Фаунтин. «Как только они соберут достаточно денег и найдут подходящих людей». «Я надеюсь, что они пришлют женатые пары», – воскликнул Корей. «Здесь жены так же нужны, как и мужья». Он печально подумал о своей жене Дороти, для которой трудности чужой страны оказались слишком большим испытанием, и которая из-за болезни тела и разума не выходила из своей комнаты. Постепенно местные жители начали относиться к миссии Корея с пониманием и уважением. Европеец-торговец построил ему дом, где миссионер мог бы проповедовать как для европейцев, так и для индийцев. Собрания посещали судьи и другие уважаемые в городе люди. Кроме того, миссионер подружился с доктором Роксбургом, управляющим ботаническими садами компании. Для Корея было большой радостью гулять в садах, изучая индийскую флору. Иногда из своих путешествий по деревням в джунглях он приносил управляющему образцы растений, которых тот не знал. Кроме удовольствия, прогулки в садах приносили пользу. Корей хотел, чтобы миссионерское общество было самоокупаемым, поэтому стремился глубоко изучить растениеводство в местных условиях, чтобы успешно заниматься земледелием. Однажды он был безмерно взволнован, увидев объявление в Калькутской газете о продаже печатного станка. Он уже знал о цене печатания его перевода Библии на бенгальский язык. Это обошлось бы ему в 4000 фунтов стерлингов. Такую сумму миссионерское общество выделить не могло. Но если бы он приобрел индийский шрифт для ручного набора по 4 шиллинга за комплект, он подсчитал, что смог бы напечатать всю Библию, потратив всего 500 фунтов стерлингов. И он купил печатный станок, истратив часть своей зарплаты. Один из его английских друзей одолжил ему деньги, чтобы купить шрифт и оплатить расходы по подготовке издания. Корей написал в Калькутту, чтобы договориться о покупке и нанять работников. Теперь единственное, в чем он нуждался, был искусный печатник, который взял бы на себя организацию типографии. Он снова вспомнил о молодом Уорде, печатнике, которого он когда-то встретил в Дерби и который обещал прибыть, как только Корей будет готов принять его. «И Феликс сможет помочь», – думал Корей. «Ему почти 15 лет, и он говорит на бенгальском языке, как на родном. У него золотые руки, и он сможет работать на станке. Но нам все-таки нужен опытный мастер, если бы только приехал Уорд». Между тем, индиго-бизнес совсем заглох. Мистер Адни сообщил Корею, что закрывает фабрики. И снова семья Корея вынуждена была все упаковывать и переезжать. Они поехали на участок земли Корея в Кидирпуре, где он приступил к постройке дома для семьи и новой фабрики «Индиго». Феликс, Вильям и их маленький братик научились помогать своему отцу и индийским рабочим в строительстве. Корей написал в Кеттеринг, сообщая обществу, что типография готова, и он ждет помощников. «Помните, – предупредил он, – они должны заявить, что едут для работы на фабрике «Индиго». Брату Фаунтину удалось прибыть сюда, зарегистрировавшись прислугой на корабле, но он по-прежнему испытывает трудности с получением от компании разрешения на жительство и находится под постоянной угрозой изгнания». Когда пришло письмо от Уорда, Корей был в восторге. «Я не забыл наш разговор 7 лет тому назад», – — писал Орн. «Я готов выехать и принять на себя руководство типографией». Каре и Фаунтин с индийскими помощниками работали в Кидирпуре, не покладая рук, чтобы все приготовить к приезду новых миссионеров. Они возвели здание для фабрики «Индиго» и приступили к работе над домами для прибывающих. Тем временем их будущие соратники находились уже в пути. К ним ехали Вильям Уорд, Бранстон, Маршман и Грант со своими семьями, а также невеста Фаунтина. Путешественники покинули Портсмут 29 мая 1799 года. Корабли Ост-Индской компании все еще отказывались вести миссионеров, а датские суда уже уплыли в это время года. Капитан Уикс с американского корабля «Критерион» с радостью согласился принять их на борт своего судна. «Как христианин, — сказал он, — я давно мечтал о чести доставить вестников Евангелия к народам Востока». Секретарь общества в Кеттеринге советовал группе ехать прямо к датскому поселению в Зеранпуре и таким образом избежать высадки в Калькутте. Он передал им рекомендательную записку к датскому губернатору. Благодаря хорошей погоде и благоприятным ветрам Критерион бросил якорь в Сангор-Роуте в дельте реки Хугли уже 5 октября. Прибывший на борт лоцман вручил капитану Уиксу бумаги, куда нужно было внести данные о пассажирах, их имена, места следования и профессии. Миссионеры быстро посоветовались. «Брат Каре предложил, чтобы мы представили себя как новых работников фабрики «Индиго», — напомнил один из них. «Зачем это?» — возразил другой. «Я не стыжусь того, что я миссионер. Давайте прямо напишем, что мы христианские миссионеры, следующие в Зеранпур. Это датское поселение, поэтому все будет хорошо. У нас ведь есть письмо к губернатору». Они записали в свои документы о прибытии, что они миссионеры, и бумаги были отосланы представителям компании в Калькутте. Капитан Уикс был расстроен тем, что они сделали, хотя он понимал их желание представиться христианскими миссионерами. «Самое лучшее, что вы можете сейчас сделать, это отправиться в Зеранпур как можно быстрее», – посоветовал он им. «Небезопасно ожидать здесь официального ответа из Калькутты. Возможно, последует приказ вернуть вас назад в Англию». Поэтому он пересадил миссионеров с их семьями и багажом на два местных суденышка и отправил прямо в Зеранпур, поручив их своему личному индийскому секретарю, который знал немного по-английски. Спустя несколько дней, на рассвете воскресного дня, они прибыли в Зеранпур. Маршман спрыгнул первым на берег и преклонил колено, чтобы поблагодарить Бога за то, что он доставил их невредимыми через океан на индийскую землю. Они нашли комнаты для ночлега в маленькой гостинице. На следующее утро миссионеры посетили датского губернатора, чтобы вручить ему рекомендательное письмо. Губернатор принял их любезно. «Я все сделаю, что в моих силах, чтобы помочь вам присоединиться к Корею», — говорил он им. «Но я сомневаюсь, разрешат ли вам представители компании поехать к нему». Миссионеры были уверены, что все будет в порядке, и начали собираться в путешествие. Но в тот же вечер появился капитан Уикс с плохими вестями. Глава 6. Ордер на арест. «Напрасно вы не последовали совету мистера Корея, джентльмены!» — с огорчением заметил капитан Уикс. «Когда полицейские увидели из рапорта лоцмана, что вы миссионеры, они отнесли список прямо генерал-губернатору, который расценил это как демонстративное игнорирование распоряжений компании. Когда в понедельник Критерион достиг Калькутты, Мне запретили разгружать судно до тех пор, пока я не доставлю вас в учреждение полиции в Калькутте, чтобы обязать немедленно вернуться в Англию». Миссионеры были встревожены. Они и не представляли себе, что их необдуманный поступок может принести неприятности капитану. Если он отчалит, не разгрузив своих товаров, его потери будут огромны. Они не видели выхода из создавшейся ситуации. Им оставалось только вместе помолиться Богу, чтобы он помог им выйти из этого трудного положения. Наутро они отправились к датскому губернатору. Это был не первый случай, когда он и британские власти были не в ладах друг с другом, и он оказался хорошим другом для миссионеров. «Вы можете чувствовать себя здесь в безопасности. Добро пожаловать!» – говорил он им. «Но надо подумать о капитане Уиксе. Я советую вам поехать в Калькутту и изложить свои обстоятельства лорду Уэлсли, генерал-губернатору». Во вторник утром Уорд и Брансден поехали в Калькутту. Они обнаружили, что городская газета сообщила о прибытии 4 папистов, переврав слово «баптисты». Их подозревают в том, что они французские шпионы, готовящие путь для захвата Индии Наполеона. Им удалось убедить генерал-губернатора в том, что они англичане и протестанты, а не шпионы. Он согласился с тем, что не стоит наказывать капитана Уикса из-за пассажиров, которых он доставил, и сообщил капитану, что тот может везти Критерион в таможню обычным путем и что миссионеры будут в безопасности до тех пор, пока они на датской территории. Новости об их прибытии достигли Корея и Фаунтина. Корей с нетерпением ожидал их в Кидерпуре и уже приготовил для них домики. Фаунтин поспешил в Калькутту встретить свою невесту. Работа ждала их всех в Кидерпуре, но город находился в Британской Индии, где силу имела Ост-Индская компания. Миссионеры написали Корею, но они знали, что вынуждены будут ожидать в течение нескольких недель, пока не получат от него ответ. Тем временем они сняли за небольшую плату дом в Зирампуре, так как не могли себе позволить продолжать жить в гостинице. Каждая семья заняла по одной комнатке для проживания, а пятая комната стала их общей столовой. Спустя несколько дней умер от лихорадки Грант, оставив жену и 2 маленьких детей. Вскоре после того, как к ним прибыл Фаунтин, он и его невеста поженились. Капитан Уикс, датский губернатор и Корей сообща старались уговорить генерал-губернатора позволить вновь прибывшим присоединиться к Корею и начать работу в Кидерпуре. Но все было тщетно. «В таком случае оставайтесь здесь, в Зирампуре», – предложил датский губернатор. Он обещал им, что они смогут устроить типографию, открыть школу и что он предоставит им церковь для проведения богослужений. «Мы не можем решить это самостоятельно», – сказали они. «Мы должны посоветоваться с братом Кореем». Уорд и семья Фаунтина отправились в Кидерпур обсудить с Кореем создавшееся положение. Он был вне себя от радости, увидев Уорда, и сразу же повел его посмотреть печатный станок и шрифт. Но их визит оказался коротким из-за внезапного появления посыльного, прибывшего из Зирампура. «Имеется ордер на арест мистера Уорда», – объявил он им. Правительству стало известно, что Уорд поехал навестить Корея. Последовала угроза арестовать любого из вновь прибывших, кто посмеет передвигаться по территории, которую контролировала Ост-Индская компания. Это положило конец дискуссии. «Мы должны ехать в Зирампур», – заключил Корей. Феликс и Вильям вздохнули. Неужели они никогда не обоснуются где-нибудь, Они так устали от кочевой жизни. Феликс помогал упаковывать дорогие шрифты. Орд наблюдал за упаковкой станка. Корей взял с собой Орда, когда пошел проститься с небольшим обществом христиан, которых он собрал в Кидерпуре. Он знал, что им трудно будет усвоить новую веру, так как совсем недолго помогал идти им к единому живому Богу. Багаж отправлен, слова прощания произнесены. Уорд, семья Фаунтина и семья Корея отправились в путь. 10 января 1800 года они прибыли в Зирампур. Глава 7. Зирампур. Город Зирампур расположен на западном берегу широкой реки Хугли. Датчане купили землю для первого поселения у индийского принца еще до того, как Клайв завоевал остальную Бенгалию для британцев. Хотя город находится всего в 2 часах езды от Калькутты, но это была уже датская территория. И миссионерам не угрожало чье-либо вмешательство, пока они оставались там. Датский губернатор Бай оказал им сердечный прием. Первой задачей Корея было найти место, где бы могла жить миссионерская группа. Миссионеры планировали жить вместе, поэтому нужен был дом достаточно большой, чтобы разместить семью Вильяма Корея, его больную жену и мальчиков, Фаунтина и его жену, читу маршманов с их детьми, семью Уордов, семью Бранстонов и вдову Грант с ее 2 детьми. Еще им нужны были зал для богослужений и комната для печатного станка. Кроме того, Корей намеревался начать оборудование школы. После недолгих поисков миссионер нашел подходящее здание. Оно стояло на берегу реки, окруженное 2 акрами земли. «Посмотри, Джонатан!» – позвал юный Вильям своего младшего братишку. «Вон плывет вниз по реке баржа губернатора!» Джонатан побежал посмотреть королевскую баржу с эмблемой золотого орла и головы тигра. Баржу приводили в движение 20 индийских гребцов в красных тюрбанах. Из окон дома дети могли следить за кораблями из разных концов света, которые проплывали мимо на полной скорости. Клипперы и корабли с прямым парусным вооружением и восточноиндийские торговые суда постоянно проплывали туда и обратно, так как Европе нужны были индийские специи, чай, индиго, рис и сахар. Иногда около 200 судов за день проходили вниз по течению. Прямо перед домом через реку находилось британское поселение Баракпур. Время от времени детям удавалось увидеть алые мундиры расквартированных там британских войск и слышать, как Горн собирал их из бараков. В их большом доме каждая семья имела свои собственные отдельные комнаты, но ели они вместе в общей столовой. Миссионеры по очереди в течение месяца вели хозяйство и руководили домашними расходами. Фаунтин, который был знающим библиотекарем, заведовал их библиотечкой. Корей понимал, что при таком большом количестве людей, живущих вместе, легко возникают ссоры и недоразумения. И поэтому по воскресным вечерам они все собирались, чтобы выяснить и решить проблемы и разногласия, которые появлялись в течение недели. Друзья в Калькутте одолжили новой колонии миссионеров денег, и они купили дом для миссии, надеясь, что общество в Англии поможет им возвратить долг. Трудились миссионеры все вместе с общей целью – так рассказать народу Индии об Иисусе Христе, чтобы все узнали и полюбили Его. Каждый старался внести свой личный вклад в это важное дело. В Зирампуре солнце поднимается между 6 и 7 часами утра круглый год, и миссионерам приходилось начинать свой день на рассвете. Первое, что они хотели сделать – установить печатный станок, который упаковывался с такой тщательностью. Феликс и Вильям становились неугомонными и непослушными. Их мать была больна и прикована к постели, поэтому в семье отсутствовали должный уют и порядок. Их братья Джонатан и Джейб были слишком малы и не могли быть им товарищами. Отец, который их очень любил, много времени посвящал переводам, изучал языки и постоянно отправлялся в дорогу, проповедуя в деревнях. Для детей же у него почти не оставалось времени. Когда прибыл Уорд, он стал настоящим товарищем для старших сыновей Корея. Вместе они распаковали дорогой бенгальский печатный станок и установили его в помещении, которое примыкало к дому. Они осторожно уложили бумагу из Англии в безопасное место, куда не смогли бы добраться грызуны. Уорду очень хотелось поскорее начать набирать тексты Евангелия и брошюр. Но ему было нелегко из-за того, что он не знал языка. «Если бы я только знал бенгальский!» – восклицал печатник. «Трудно набирать текст правильно на незнакомом языке. Как бы я хотел говорить на нем так же легко, как ты, Феликс!» «Я начал говорить по-бенгальски с 8 лет!» – похвалился Феликс. «Мы с Вильямом даже думаем иногда на бенгальском и не можем вспомнить, когда нужно английские слова. Я бы очень хотел работать с вами в типографии!» Уорд с радостью принял его предложение. Каждое утро в 7 часов он, Феликс, а также Бранстон шли вместе в типографию. Там стоял ручной станок старого образца. Шрифты были искусно изготовлены одним старым индийским кузнецом и его племянником, большими мастерами своего дела. Текст набирался вручную, и каждый печатный лист готовили отдельно. В жаркой стране это была тяжелая работа. Уорд был хорошим организатором и мастером-полиграфистом. К концу первого года он выполнял работу наборщика, печатника, фальцовщика и переплетчика. Ему помогали Бранстон и Феликс. Они печатали каждую неделю 6000 листов. Корей работал упорно, тщательно переводя Библию на бенгальский. Они с Уордом в полной мере осознавали всю важность своей работы. Уорд писал в стиле того времени. «Мне, кто есть меньше, чем наименьший из всех святых, дано это благоволение, чтобы я напечатал для язычников таинственные богатства Христа, дать Новый Завет людям, которые никогда прежде не видели его. Это наша привилегия. Лишь некоторые познают его ценность немедленно, но пройдет время, и для многих лист книги, даже стих, будет гораздо ценнее, чем воз сена». Как только страницы сходили с печатного станка, Корей и Фаунтин отправлялись с ними, чтобы раздать людям. «Друг, умеешь читать?» – спрашивал Корей путешественника на дороге. «Нет, Сагиб». «А кто-нибудь в вашей деревне?» «Да, один». «Тогда передай ему это и скажи, чтобы он прочитал тебе и твоим соседям. Это укажет вам путь к спасению». Человек удивлялся такому обращению, бережно брал лист и нес его в свою деревню. К браминам у Корея был особый подход. Он шел к месту рынка в деревне и присматривал у храма группу браминов. У каждого из них была белая метка своего бога, четко выделяясь на коричневом лбу. В этой стране было принято начинать разговор с вопроса. «Что это за метка на вашем лице?» – спрашивал Корей. «Это телак», – отвечал один из них. «Почему вы поставили себе такую метку?» «Это акт набожности и святости. Сутры, наши священные книги, повелевают нам это». «Расскажите мне о ваших сутрах. Откуда вы знаете, что они священные?» Брамин объяснял Корею что-то о священных книгах Индии, в то время как другие слушали и добавляли собственные комментарии. Затем Корей показывал им экземпляр Евангелия. «А вы видели когда-нибудь христианские сутры?» – спрашивал он. «Вот одна из них. В этой книге вы можете прочитать о жизни Иисуса Христа». Индийцы собирались вокруг него, и он начинал читать Евангелие от Матфея и объяснять. Если Уорд мог оставить типографию на некоторое время, он присоединялся к Корею вместе с Маршманом, и они втроем ходили, как певцы баллад. Уорд так это описал. «В этой стране обычно самые бедные люди поют баллады. Для них не продают никакие книги. В это утро Корей, Маршман и я сделали остановку там, где сходятся четыре дороги, и начали петь нашу балладу. Люди выглядывали из своих домов, некоторые подходили, но все были удивлены, что три сагиба превратились в певцов. В этот вечер, кроме нас троих, еще трое из наших миссионеров пошли петь баллады и проповедовать, но только в другом месте. Люди с радостью слушали наши гимны». Постепенно обязанности миссионеров распределились следующим образом. Уорд, Феликс и Бранстон работали за печатным станком. Корей и Фаунтин ходили проповедовать, а Маршман и его жена иным методом евангелизировали людей. Маршман по профессии был школьным учителем, и они решили организовать платную школу. Миссия нуждалась в денежных средствах, чтобы вести работу, а европейским плантаторам нужна была школа для их детей. И вот однажды в газете Калькутты появилось объявление: «Миссионерский дом, Зирампур. Во вторник, 1 мая 1800 года, открывается школа в доме, который расположен в очень здоровом и красивом месте на берегу реки, включая питание и стирку. Оплата в месяц в рупиях. Преподаются чтение, письмо, арифметика, бухгалтерия, география и так далее. 30 рупий. А также латинский, греческий, древнееврейский, персидский и санскритский языки. 35 рупий. Приглашаем учителей персидского и санскритского языков. Письма, адресованные мистеру Корею, будут немедленно рассмотрены». Вскоре открылись две школы интерната. Одна для мальчиков, другая для девочек. Они сразу же начали процветать, не только потому, что Маршман был хорошим учителем и заведение находилось в здоровом месте, но и благодаря Анне Маршман, его жене, которая была особенной женщиной. Она имела прекрасный подход к детям, и родители были рады за своих детей, на которых она прекрасно влияла. Спустя месяц после открытия этих школ миссионеры организовали еще одну школу для индийских мальчиков, которых обучали на бенгальском языке, и вскоре там собралось 40 учеников. Доходы, полученные от школ, помогали успешно продолжать евангелизацию индийцев. Жизнь миссионеров была деятельной и в то же время трудной, так как постоянная тропическая жара при высокой влажности подрывали их здоровье. В течение года двое из них стали жертвами индийского климата. Фаунтин умер от дизентерии, Бранстон – от лихорадки. Уорд, Маршман и Корей продолжали успешно трудиться, несмотря на климат. Эти трое с самого начала работали вместе как спаянная команда, которая должна продолжать свое дело до старости, цель которой – служение Богу в Индии. Индия стала родной для них всех. Больше они никогда не ступали на землю Британии. На Корея, как руководителя всей их миссии, легло тяжелейшее бремя ответственности. В глубине души он все еще оставался садовником. Он чувствовал Бога особенно близко среди цветов и кустарников. К миссионерскому дому в Зирампуре примыкал сад, обнесенный стеной. Там Карей построил беседку, которую назвал своим уголком. На рассвете и во время полнолуния, когда змеи были не так опасны, он размышлял и молился. А Библия, которую он неустанно переводил для других, служила ему постоянным источником силы. А он нуждался в силе, чтобы встретить новые испытания, которые ожидали его. Глава 8. Все христиане – братья. В Зирампуре рос огромный тополь. Его раскидистые ветви и густая листва давали тень и прохладу. Там обычно устраивался Кары, чтобы проповедовать и беседовать с индусами. Маршман и Уорд проповедовали там тоже, а иногда и Феликс Карей. С 15 лет он уже стал проповедовать, и это у него получалось так же хорошо, как и работа за печатным станком. Иногда толпа слушала с полным вниманием. В другое время люди гневно восставали против миссионеров, которые пытались учить их новой религии. Бывало, что и камни бросали в них. Анне Маршман нередко приходилось оказывать первую помощь, когда миссионеры приходили домой с ушибами на теле и кровоподтеками на лице. Несмотря на все их усилия в проповеди, учении и печатании Евангелия, ни один индиец так и не стал христианином. «Проповедь в Зирампуре подобна вспашке скалы», – услышал однажды от кого-то Карей. Он чувствовал, что это правда, но он и его братья никогда не теряли надежды и были уверены, что однажды индийцы начнут обращаться к истинному Богу по христианскому пути. И вот, наконец, Кришна Пал, индус-плотник, стал их братом по вере. До встречи с миссионерами он постоянно произносил известные индусские молитвы, так называемые мантры, снова и снова, каждый день, надеясь, что они принесут мир его душе. «О, светлолунный повелитель!» — молился он. «Я дышу, говорю и хожу благодаря тебе!» Но по-прежнему у него не было мира. Однажды он слышал, как доктор Томас проповедовал в Калькутте. «Я должен узнать больше об этих христианских гуру», – думал он. «Их учение доброе». Как-то раз, когда Кришна Пал поднимался от реки, где индус декламировал свои мантры, он поскользнулся на берегу, так как была грязь и слякоть, упал и вывихнул плечо. Он послал за доктором Томасом, который жил с миссионерами в Зирампуре. В Зирампуре не было ни больницы, ни обезболивающих средств. Миссионеры привязали Кришну Пал к дереву. Карей и Маршман держали его руку, в то время как Томас ловко вправил сустав. «Помогите мне, сагибы! Помогите мне!» – взывал Кришна Пал. Затем завязалась беседа. Индус жадно прислушивался к тому, что они рассказывали ему о Христе, о его учении. «Ты читаешь свои мантры каждый день и обучаешь им других людей», – сказал Томас. «А вот христианская мантра для тебя. Тот, кто признает свои грехи и раскаивается в них, оставляет их, приобретая праведность Иисуса». «Свободен!» Спустя несколько дней Томас встретил его на улице. Кришна Пал сиял, его глаза блестели. «О, сагиб!» – воскликнул он. «Я очень большой грешник, но я раскаялся в своих грехах, и теперь я свободен!» Его жена и дочь начали приходить с ним в миссионерский дом, чтобы послушать, как Карей говорил им об опасностях и преследованиях, которые их ожидают, когда они признают открыто Христа и будут крещены. «Вы готовы порвать с кастой?» – спросил он их. Разрыв с кастой считался ужасным поступком. Это означало, что никто не будет общаться с ними, кроме неприкасаемых. Это люди, не принадлежащие какой-нибудь касте, настолько низкие, что влачат существование скорее животных, чем людей. Они не имеют права брать воду из деревенского колодца или есть вместе с кем-либо из касты. Если даже их тень упадет на индуса, тот считался оскверненным, и ему следовало искупаться и совершить разные ритуалы, чтобы очиститься, прежде чем он сможет опять приступить к еде. «Мы готовы», – сказал Кришнапал. «Мы верим в Иисуса, и мы не боимся». За 3 дня до Рождества Кришнапал и его друг Гакул открыто порвали со своей кастой, приняв участие в трапезе миссионеров. Эта весть распространилась со скоростью звука. В ту ночь, возвратившись домой, Кришна услышал тяжелый топот множества босых ног и сердитые голоса. Огромная толпа собралась снаружи. Индусы ворвались, схватили Кришну Пал и потащили его к судье. Судья отправил его в тюрьму за то, что он стал причиной волнений. Каре и Маршман обратились к губернатору, который приказал, чтобы Кришну Пал доставили к нему. «Что сделал этот человек?» – спросил губернатор. «Он ел с европейцами и предал свою касту!» – закричала толпа. «Он не перестал быть индусом, но стал христианином», – заключил старый губернатор, когда узнал всю историю. «И он поступил правильно. Я запрещаю вам его преследовать». Но толпа не успокаивалась. «Иностран! Иностран!» – вопили индусы. Кто-то схватил его старшую дочурку, которая была помолвлена в младенчестве с соседом-индусом. Ее унесли, и он не знал, что стало с нею. Индусы договорились убить Кришну и его семью в ту же ночь. Но губернатор узнал об этом и поставил стражу снаружи дома, чтобы их защитить. На 28 декабря, воскресенье, было назначено крещение. Каре решил, что крещение произойдет в реке Хугли, у причальных ступеней, недалеко от миссионерского дома. К большому сожалению, в день перед крещением Гакул и женщины признались, что теперь им страшно принимать крещение. «Мы не придем», – сказали они. «Дайте нам еще время! Люди убьют нас, если мы покрестимся сейчас!» «А ты, Кришна?» – спросил Каре. «Я все равно желаю креститься!» – заверил тот. Был еще один кандидат на крещение – европеец. Это был Феликс Каре. Под влиянием Уорда Феликс серьезно обдумал свое отношение к Богу и решил всенародно дать торжественное обещание Господу, что он будет верно служить ему. Миссионеры обрадовались, что Кришнапал и Феликс будут креститься вместе. То воскресенье стало для Карея радостным днем. Утром миссионеры собрались в своей церкви. Затем они прошли сквозь плотную толпу индусов и европейцев к причалу. Многие из индийцев были настроены враждебно, но все равно решили остаться, так как, сгорая от любопытства, хотели увидеть, что произойдет и что у этих христиан означает крещение. Губернатор Бай присутствовал там тоже, и с ним небольшая группа датских и португальских христиан. Каре выступил перед толпой. Он взял за руки Кришну Пал и Феликса. Затем он обратился к людям и объяснил им, что значит быть последователем Иисуса, и что во время крещения 2 молодых человека дадут обещание в послушании Господу на протяжении всей их жизни. Он вошел в реку с двумя молодыми людьми. Напряженная тишина повисла над толпой. К Кришнепал он обратился на бенгальском. На том же языке индус ответил, дав обещание служить Богу. Феликсу он задавал вопросы о его вере на английском, и на том же языке Феликс давал ответы. В тот вечер Карей впервые совершил причастие на бенгальском языке, и два новых члена общины, один говорящий на бенгальском с рождения, другой выучивший его, приняли участие в вечере Господней. Как хотелось Карею, чтобы его жена, мать Феликса, была здорова и смогла разделить с ним радость за решение их сына. Наконец Карей смог увидеть первые плоды своих усилий. Миссионеры радовались первому обращению индийца, им всем пришлось приложить немало усилий, чтобы эта победа была одержана. Но на следующее утро, когда Машман пришел в индийскую школу, он не нашел там ни одного ученика. Родители не пустили своих детей в школу, а оставили дома, боясь, что они станут христианами.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд,

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Иисусом радостная жизнь, иду за ним, пою о нем, мои мечты стремятся ввысь.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 40. Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет и погибнет имя его? И если приходит кто видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, вышедший вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем Твоим навеки. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. Аминь. Аминь.